Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новое поколение, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мафи Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композиции.

фильтра. И вот эти черты, они проявляются в проектах «Мати Каспи», когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год, и уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы Яркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Мати Тьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мехре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циур».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х, Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня «Хава Альберштейн и Элиэзер бен Иуда», и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», о которой я говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюзу очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор. Никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны – и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара, все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей, честное слово. Биби Кинг.

Джеймсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел. Но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера, британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение – это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя. Леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: We do.
2: I'm chasing. God, you look good.
1: Thank you, baby. Thank you.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток, Юнис Кэтлин Уэйман, было ее имя при рождении, она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире, у нее потрясающий красивый голос, столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 73-м году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона «Bensonhurst Blues».

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 2 сентября 2026 года, 20-й день месяца Элуль, Кав Бе-Элуль, Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Эскалация напряженности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп заявил, что он не вынуждает Иран пойти на переговоры, как об этом сообщил канал ABC. «Меня абсолютно не интересует, подпишут ли они очередной документ, который будет лишен какого бы то ни было смысла», написал Трамп на своей странице в социальной сети и добавил: «Я предпочитаю нынешнюю ситуацию, а именно, наш практически полный контроль над Ормузским проливом и их экономика, которую можно назвать полностью разрушенной. Они лишь пытаются задержать то, что неизбежно произойдет. Я имею в виду тот момент, когда иранский народ восстанет против режима аятолл», подчеркнул президент Соединенных Штатов. Ранее сайт американского издания Axios сообщил, что в ходе вчерашних американских атак ударом подверглись в том числе два нефтеналивных иранских судна. В качестве ответной реакции вооруженные силы Исламской Республики атаковали минувшей ночью объекты на территориях Иордании, Кувейта, Ирака и Бахрейна. Представители руководства Бахрейна сообщили о перехвате нескольких иранских беспилотников. Одновременно с этим поступила информация об ударах, нанесенных Тегераном по иракскому городу Ирбиль, оплоту курдов на севере Ирака. По утверждениям сотрудников Корпуса стражи Исламской революции, был уничтожен американский шпионский центр и системы ПВО. Представители властей Иордании сообщили о перехвате иранских баллистических ракет. Пресс-секретарь штаба по чрезвычайным ситуациям Исламской республики предупредил, что его страна продолжит атаковать американские объекты до тех пор, пока американцы не усвоят соответствующий урок. Реакция его страны, подчеркнул он, будет становиться еще более жесткой и решительной. Кроме того, он указал, что любое государство региона, которое будет сотрудничать с американской армией, целиком и полностью понесет за это ответственность. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гутман и Рой Кейс. Примерно 2.5 часа назад в районах линии противостояния на севере страны прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с проникновением в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. В армейском командовании указали, что в сторону этого объекта были направлены ракеты-перехватчики. По всей видимости, он проник с ливанской территории.

0: разрушительный эффект. Ты не думаешь, а прекрасно знаешь, Биби, что не было предательства. Настоящий руководитель не должен делать невнятные заявления относительно кровавого навета. Он должен принести извинения бойцам за те высказывания, что прозвучали из его собственного дома, подчеркнул Яир Гулан. Перед этим Сара Нетаньяху заявила, что она отвергает требования Гулана принести извинения за те слова, что были произнесены ею в интервью 14-му каналу. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится, в пятницу дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 1,2 агуры. Курс евро 3 шекеля 49,2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:06 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Впервые за 3 месяца, сегодня ночью, несколько часов назад, прозвучали сигналы тревоги в районе Кфар-Йоваль на северной границе. Некий беспилотный аппарат пересек границу, были выпущены, по сообщению пресс-службы армии, ракеты-перехватчики. Результаты этих всех действий пока не ясны, но инцидент, что называется, исчерпан. 3 месяца тишины на северной границе. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы будем обстоятельства происходящего в Ливане сегодня обсуждать в нашем эфире. Поговорим также и об обострении ситуации в Персидском заливе. И не только. Вчера вечером жители и гости Эйлата могли наблюдать падение ракет на территории Иордании, иранских ракет. Из 13 ракет, по сообщению пресс-службы армии королевства, были сбиты 10, ну вот, видеоролики циркулировали в сети интернет, и не только со вчерашних, так сказать, вечерних часов. Внезапная эскалация, предостережение граждан Соединенных Штатов в этом регионе и в Израиле, разумеется, все это со вчерашнего вечера. Некоторое время назад в Бахрейне звучал сигнал воздушной тревоги. Как мы слышали в новостях, удар был нанесен и по Ирбилю, и в Ираке, и по Иордании, разумеется. Все это мы будем обсуждать, будем надеяться, что нас эта эскалация не затронет. Сам, правда, президент Трамп говорил о том, что вопрос подписания соглашения, если это соглашение иранцы в грош не ставят, его не интересует. И вообще ситуация неплохая. Мы почти контролируем полностью происходящее в Ормузском проливе. Иранская экономика рушится, сказал американский президент. Эти и другие темы мы будем обсуждать. Пока что расписание программ на сегодня, среду, 2 сентября. Программа «Тема дня» продлится до 9 с перерывом на новости. В 9:05 «Доброе утро, Израиль» проведет программу Таня Барская. В 10:05 в программе «Доброе утро, Израиль» доктор Сергей Сумкин, экономист и старший научный сотрудник Института экономической политики имени Аарона при Университете Райхмана, ведущие Юлия Цодекс и Олег Клоц. Это повторная трансляция. В 11:05 открытый микрофон. Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуох Леуми, ответит на ваши вопросы. В 15:00

16.05, музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа литературы и музыки, редактор и ведущий Игорь Хариф. 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий», ее проведет Михаил Гуревич. Из 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Все эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Разумеется, мы следим за развитием событий, возможны изменения, но пока все так, как есть. Переходим к заголовкам, прежде чем мы из печатных изданий и интернет-сайтов, прежде чем мы их будем изучать и озвучивать, вопрос, который мы задаем сегодня на странице Канрека в Фейсбуке. Супруга премьер-министра Сара Нетаньяху допустила, что председатель партии «Демократы» Яир Галан мог заранее знать о готовящемся нападении Хамаса. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяху прокомментировал эту историю, заявив, что не считает произошедшее 7 октября предательством, а говорит о тяжелом провале. Где, на ваш взгляд, проходит граница допустимого в политических спорах? Можно ли использовать слово «предательство» или намекать на него в отношении конкретных политиков без доказательств? У этой истории есть и другие аспекты. Яир Галан потребовал от Сары Нетаньяху извинений, иначе будет подан иск на сумму 2,5 миллиона шекелей. Сара Нетаньяху, в свою очередь, сказала, что она подаст иск в свою очередь, поскольку, по ее словам, Яир Галан организовал блокаду Сары Нетаньяху в парикмахерской несколько лет назад, еще до начала войны. В общем, извиняться так или иначе никто не думает. Во всем этом можно писать на странице Канрека в Фейсбуке, на эти и другие темы. Как говорит наш постоянно ведущий программы «Тема дня» Габи Ульсон, наш коллега, делайте это вежливо, мы к этому призыву присоединяемся. А пока заголовки. Как ни странно, очень много заголовков посвящены не обострению в сфере безопасности, а тому, что происходит у нас с водой. Кризис в сфере опреснения воды, пишет издание «Маариф», и готовность к другим помехам в обеспечении водой. По всей стране вчера были зафиксированы нарушения в подаче воды, которые могут продлиться также и в ближайшие дни. На юге предостерегают от опасности того, что то 2 тонны фруктов, точнее говоря, овощей в районе, расположенном неподалеку от египетской границы, могут погибнуть, поскольку воды представители сельского хозяйства не получают. В управлении водных ресурсов перешли к усиленной прокачке воды из Кинерета. Ну и говорят они о том, что постепенно вернутся к частичной работе 3 комплекса, которые воду опресняют. Мы обеспечим водой все домашние хозяйства, говорят в управлении водных ресурсов. Ну и на 4-й странице газеты «Маариф» эта тема довольно подробно рассматривается. Выборы 2026. Готлиб по пути к выходу из партии Ликуд, Смотрич и Фейглин объединились. Здесь на первой полосе газеты «Маариф» заголовок и фотографии, сделанные, относящиеся к событиям не этой ночи, а прошлой. Армузский пролив на мушке. Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану после того, как корпус стражи Исламской революции нанес удары по американским базам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Вчера вечером иранцы запустили ракету по Иордании. Звуки взрыва были слышны и в Эйлате. В общем, очень трудно определить порой, кто первый начал в той ситуации, которая сложилась. Но действительно несколько месяцев, даже, наверное, несколько недель относительного спокойствия постепенно перерастают в нечто более нервное и пугающее. Смелая операция. Высокопоставленный представитель Хамаса был похищен из города Газа, был пойман и похищен, и доставлен в Израиль. Более подробно на второй и третьей странице издания «Маариф».
Газета «Исраэль Айом». Здесь первый заголовок касается получения 6-й подводной лодки. Так и написано. 6-я подводная лодка. Один из самых современных видов вооружения. Теперь находится в распоряжении армии обороны Израиля. Подводная лодка «Дракон» следует к нам из Германии, с немецкой судоверфи. Израильские ВМФ получили стратегический подарок, подводную лодку с самыми современными возможностями, которые расширят, так сказать, радиус действий израильских ВМФ и позволят эта подводная лодка дает возможность достаточно долго пребывать в море. В Газе служба общей безопасности Шабак и бойцы ЦАЛЯ задержали в ходе смелой операции командира внутренней контрразведки организации «Хамас», как пишут сегодня во многих изданиях представители Шабака организации «Хамас». Еще один заголовок. Напряженность в отношении Ирана переходит на новый этап. Соединенные Штаты нанесли удар в Армузе. Корпус стражи Исламской революции выпустил ракеты по Иордании. Йоав Лимор публикует материал под названием «Преимущество задержания высокопоставленного боевика Хамаса в Газе». Актуальная развединформация, доступность и удар по власти Хамаса в Газе. Еще один материал. Профессор Юваль Эль-Башан публикует материал под названием «Требование Зини знать, кто подал против него апелляцию». Это не какая-то странная, это не какое-то странное желание. Нет честного юридического процесса, если ты не знаешь, кто тебя обвиняет, пишет профессор Юваль Эль-Башан. Полностью материал на 13-й странице газеты. Третий раз подряд Банк Израиля снизил учетную ставку на 0,25%. Управляющий Банк Израиля намекнул на то, что следующему правительству придется поднимать налоги. Нет, бесплатных обедов не бывает, сказал профессор Ярон. Адмур прибыл к Трампу и говорил о наказании в виде мобилизации. Главы антисионистских движений сатмарских, глава антисионистского движения сатмарских хасидов встретится завтра с президентом Трампом в Белом доме. Есть опасения, что раввины, часть из которых выступает против существования государства Израиль, попытаются подключить американского президента к борьбе с мобилизацией ультраортодоксов в армии обороны Израиля. Посмотрим, как будет встреча проходить и найдет ли Трамп для этой встречи время в новых или старых обстоятельствах. Об этом газета «Исраэль Айом». Газета идет хорошо. Первая полоса, основной заголовок. Кризис в сфере водных ресурсов. И здесь фотография, сделанная на винограднике в районе Кадеш-Барнеа. Йоав Цадок занимается экстренным сбором урожая. Ну, кстати говоря, сейчас самое время того, что на иврите называется бацир, то есть сбор винограда. Можно волонтерам поучаствовать, тем, кто хочет, потому что сельскому хозяйству нужны рабочие руки. Это такой короткий период времени, когда нужно много людей, чтобы они виноград собирали. А продолжая тему, еще не было такой истории. 5 из 6 опреснительных установок в Израиле не работают из-за мутной воды, в которой, к сожалению, не ловится, как мы знаем, ничего хорошего. А вода мутная, потому что к нам прибыли какие-то микроводоросли из Нила, ну и, соответственно, установки опреснительные работать в нормальном режиме не могут, несмотря на эту поломку. Какие-то помехи в обеспечении воды жителей городов и населенных пунктов других не будет, но те, кто занимается сельским хозяйством, в особенности на юге страны, для них кран в настоящий момент закрыт.
Мы это, я думаю, почувствуем через какое-то время, так сказать, не напрямую, а в виде цены на продукцию сельскохозяйственного в супермаркетах. Ну, посмотрим, может быть, кризис разрешится быстрее, чем все думают. Соединенные Штаты нанесли удар по объектам в Ормузском проливе. Иранцы отреагировали. Несмотря на обмен ударами, президент Соединенных Штатов намекает на то, что не заинтересован в эскалации, но при этом выпускает предостережение. По Ирану будет вновь нанесен удар и гораздо более сильный. Еще один заголовок. В ходе драматической операции и интенсивной операции в городе Газа был пойман глава палестинского шабака, глава хамасовского шабака Муайн Аль-Арбит. Арбит, так его зовут. Я надеюсь, что я правильно читаю его имя и фамилию. Сара и скандал. После того, как супруга главы правительства намекнула на то, что Яир Гулан знал заранее об атаке 7 октября, в то время как ее мужа не поставили в известность, глава партии «Демократи» угрожает иском в размере 2,5 миллионов шекелей по обвинению в злословии и требует от Сары Нетаньяу публичных извинений. Нетаньяу прореагировала так: сам извиняйся, или я подам против тебя иск на 1 000 000 шекелей. И еще один заголовок политического характера. Готлиб, Тали Готлиб может покинуть партию Ликут и перейти к Бен-Гвиру. По крайней мере, такая возможность всерьез обсуждается. Есть разногласия, как сказал сегодня некоторое время назад в интервью нашим коллегам с радиостанции Кан Бет, есть разногласия значительные между главой партии Ликут и депутатом Кнессет, Бенемин Нетаньяу и депутатом Кнессета Тали Готлиб. В общем, вполне может быть, что Тали Готлиб партию Ликут покинет. А наш вопрос на странице социальной сети Facebook как раз касается этой темы. Супруга премьер-министра Сара Нетаньяу допустила, что председатель партии Демократы Яир Гулан мог заранее знать о готовящемся нападении Хамас. Накануне премьер-министр Нетаньяу прокомментировал эту историю, заявив, что не считает произошедшее 7 октября предательством, а говорит о тяжелом провале. Где, на ваш взгляд, проходит граница допустимой в политических спорах? Можно ли использовать слово «предательство» или намекать на него в отношении конкретных политиков без доказательств? Пишите ваши комментарии по этим и другим темам. Здесь материал на странице газеты «Идиот Хранот» Ранана Шакеда под названием «Что такое предательство изнутри?». Пока давайте только заголовок. Если успеем, до самой статьи тоже доберемся. Политический тупик, который наносит ущерб населенным пунктам, расположенным возле границы, возле северной границы, бюджеты на восстановление населенных пунктов застряли. Об этом Ир Краус и Гад Лиор. Это заголовки на первой полосе газеты «Идиот Хранут». Газета «Арец», что здесь у нас Али Шабак задержали высокопоставленного представителя Хамаса в Газе. Все это при поддержке палестинской милиции. По-видимому, это Абу Шабаб, об этом, по крайней мере, сообщалось. Этот арест, это задержание, похищение может обеспечить Израиль значительной развединформацией. Без вмешательства Трампа есть большие сомнения, что контроль со стороны Хамаса за происходящим в Газе станет менее жестким в ближайшее время. Об этом Амос Арель, комментатор, военный обозреватель газеты «Арец». И здесь фотография в центре первой полосы, сделанная в городе Газа. Создается ощущение, что силы, которые работали там, в общем, оказались в не самом выгодном положении, ну и поэтому армии пришлось наносить удары с воздуха, гораздо более широкие, чем предполагалось, для того, чтобы бойцы оттуда смогли выбраться, но так или иначе результаты операции действительно впечатляющие. Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану, Иран отреагировал обстрелом американских баз в Иордании.
Что еще на первой полосе газеты «Арец»? В преддверии выборов правительство усиленно работает над продвижением археологической аннексии на территории западного берега. Речь идет, в общем, достаточно непростом вопросе о том, как о работе того, что пытались члены коалиции создать в течение последних нескольких дней, некое управление наследия, которое бы работало на территории Иудеи и Самарии, на территории Западного берега, пишет газета «Арец», которая бы предоставила Израилю археологические полномочия за пределами так называемой зеленые черты. В последний момент глава правительства эту идею торпедировал, поскольку все это может вызвать еще один скандал на международной арене, но активисты этого движения продолжают работать в этом направлении. Все это более подробно, но Шпигель и Нир Хасон на пятой странице газеты «Арец». Министр иностранных дел Гидеон Саар угрожает Великобритании. Я надеюсь, что они не совершат ошибку. Если они это сделают, то мы отреагируем. Материал Лизы Розовской на восьмой странице, касающийся намерения нового старого британского правительства, то есть правительства лейбористов, но с новым премьером, двигаться по пути санкций в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии. Еще один заголовок. Список тем совершенно безумные, который может восстановить легитимацию Ира Голана. Об этом Равид Хехт. Комментарий, касающийся скандала с обвинениями в так называемом предательстве. Столкновение между арабскими партиями – это опасная игра, которая может вызвать их падение в ходе выборов. Мы уже слышали, что, несмотря на обещание не атаковать друг друга, вчера объединенный список подверг критике партию РАМ за то, что одни предпочли сиониста, то есть Юава Сагаловича, своим, братьям. Ну, это, в общем, не первое и не последнее, я думаю, подобное высказывание. Будем следить. Бен-Гвир воспользовался полицейскими вертолетами в два раза чаще, чем его предшественник на посту министра национальной безопасности. Об этом Йошуа Джош Брайнер. И треть учеников старшей школы в Тель-Авиве не пришли на занятия, чтобы школа не получила детей иностранных рабочих, детей беженцев. Первый, и здесь материал Ейра Фольдеша. Мы, я думаю, более подробно на эту тему тоже немного поговорим, если успеем. 7:27 в Израиле, небольшая пауза, затем продолжим.

0: 7:30 в Израиле, еще несколько материалов на страницах сегодняшних газет. Очень много публикаций относительно спецоперации в Газе и относительно ареста высокопоставленного представителя Хамаса, главы службы внутренней контрразведки этой организации. Эта спецоперация, пишет издание «Маариф», обеспечит Израиль ценной информацией и, как пишет газета «Исраэль Айом», вводит организацию в такое своего рода волну нестабильности, потому что, в общем, сам высокопоставленный боевик был, в общем, в шоке, что называется, от того, что его задержали и перевезли в Израиль, потому что он совершенно этого не ожидал. Шабак, пишет Йоав Лимор на странице газеты «Исраэль Айом», вновь доказал, что он может проникнуть в город и извлечь оттуда высокопоставленного боевика. С другой стороны, такая привязанность, что ли, к той ситуации, которая сложилась сейчас, препятствует значительному продвижению в направлении Газы. А еще один заголовок достаточно интересный в отношении израильской оборонной промышленности и международных контактов. В газете «Исраэль Айом» очень подробная карта того, как будут расположены, если, в общем, эта огромная сделка реализуется, мы надеемся, что она будет реализована, где будут стоять системы противовоздушной обороны, которые Израиль поставит Греции. Здесь карта Средиземноморья, Турция, Греция, военные корабли Турции, базы Греции. И Греция строит защитную стену при помощи Израиля. Речь идет о той самой сделке, которая называется «Щит Ахилла». И, в общем, это значительное изменение в оборонном подходе греческой стороны, потому что в Афинах настроены сократить отставание от Турции в воздухе и на земле, и, собственно, и на море тоже. Сотрудничество с Израилем – это одна из важных составляющих этого самого развития греческой армии. Кроме того, параллельно с этим Греция работает над тем, чтобы снизить свою зависимость от каких-то иностранных факторов, но пока вот эта вот крупная сделка с Израилем. И доктор Аса Офир публикует материал: если Турция беспокоится, то это значит, что мы сделали что-то хорошее. С точки зрения Анкары, проблема не только в системах оружейных, а в том факте, что Греция и Кипр, разумеется, в той части, которая под контролем законного правительства, не турецкая часть Кипра, так вот, они не остаются в одиночестве. Израиль их поддерживает. И в продолжении этой темы на 12-й странице газеты: в Греции есть консенсус относительно того, что нужно с Израилем сотрудничать более плотно. Здесь также рассматривается экономическая сторона этого сотрудничества. Газета «Маариф» публикует материал относительно взаимоотношений Израиля и Испании, несмотря на эмбарго. Испания продолжает торговать с Израилем, заключать некие сделки в сфере безопасности. Есть разрыв между политическими отношениями Израиля с несколькими европейскими странами и между контактами в сфере безопасности. Даже те страны, у которых очень жесткая, у лидеров которых очень жесткая риторика, а Педро Санчес один из лидеров этих стран, премьер-министр Испании. Так вот, эти страны не торопятся разрывать полностью контакты в сфере безопасности, в сфере технологий и некоего оборудования. В случае с Испанией наиболее яркие в этом смысле. В Мадрид в сентябре 2025 года принял закон, который должен был закрепить законодательное эмбарго широкое на оружие и оборудование из Израиля и поставки испанских вооружений и компонентов в Израиль. Так вот, в Израиле говорят о том, что на практике эмбарго не столь драматически выглядит и, главное, не столь драматически соблюдается, при том, что сам, в первую очередь, потому что сам закон дает возможность правительству утверждать те или иные сделки, которые выходят за рамки неких ограничений и соответствуют национальным интересам. Нет ничего герметичного, ну и они сами, в общем-то, закон не совсем соблюдают, говорят израильские источники. Сделки в сфере обороны соблюдаются, то есть есть какая-то частичная эмбарго, но есть также и сотрудничество. Подобного рода контакты осуществляются из Голландии. Голландия, как мы знаем, достаточно активно принимает законы против израильского поселенчества, причем не только в Иудее и Самарии, но и на голландских высотах, но при этом они в Голландии понимают, что нет альтернативы неким израильским технологиям, и поэтому в этом смысле сотрудничество продолжается. Ну, и что касается Финляндии, например, то есть там общественная дискуссия относительно взаимоотношений с Израилем, но Хельсинки постепенно продлило договор обороны с Израилем до 2034 года. Это соглашение включает исследования и развитие военных технологий, связанных с обороной. Соглашение обновлено в 2024 году, то есть уже после того, как началась война в Газе, и все это было по финской инициативе. В общем, понятно, почему Финляндия заинтересована в приобретении самых современных средств защиты. При этом Министерство обороны Финляндии информацию об этом в режиме реального времени не публикует, но сотрудничество идет. Об этом сообщает Анна Раева Барски на страницах издания «Маариф». А несколько экономических заголовков. И, кстати говоря, заголовок, который имеет такой какой-то... Ну, в общем, с нескольких сторон можно на него смотреть. Канализация газа влияет на опреснение воды в Израиле. Предостережение природоохранных организаций воплотились, к сожалению, в реальности. В этот раз речь идет о потоках, не только о потоках водорослей из Нила, но и о сточных водах, а в следующий раз будет какое-нибудь нефтяное пятно. Ну, может быть, в итоге мы придем и к каким-то кибератакам, но кибератаки с экологией не связаны, так или иначе, все, что происходит у соседей, так или иначе нас касается, пишет издание «Маариф». Ряд публикаций, касающихся решения профессора Амира Ирона, управляющего Банком Израиля, снизить учетную ставку. Она снижена до 3,25%. В следующем месяце мы будем платить меньше по ипотечным судам, по машкантам, не то чтобы прям драматически, но в каком-то смысле, да, в зависимости от размера этой самой ипотечной суды. Банк Израиля снизил учетную ставку третий раз подряд, и таким образом впервые за год она снизилась более чем на процент с четвертью. Основная причина снижения инфляции. Управляющий банком Израиля говорит, что инфляция может вырасти в течение ближайших пары месяцев. Мы также это приняли во внимание. И здесь цитата в приложении «Мамон» газеты «Идиот Ахронот». Управляющий банком Израиля говорит следующее. Я бы хотел видеть то, как строительные подрядчики будут и дальше снижать цены на квартиры. Мы видим достаточно активное строительство на начальных этапах, но не видим значительных задержек в выплатах ипотечных суд. Так что, в общем, ситуация, по мнению управляющего банком Израилем, относительно стабильная. Поэтому и принято решение о снижении учетной ставки. Еще один достаточно занимательный материал. Новая работа в Африке бывшего президента Израильской алмазной биржи. Йорам Дабаш был назначен председателем алмазной компании «Ботсваны». Он прибыл в эту страну для того, чтобы стабилизировать рынок, который страдает от снижения спроса, ну и, соответственно, от снижения доходов. Это приложение «Мамон» газеты «Идиот Хронот», а издание «The Marker», которое, в общем, выходит вместе с газетой «Арец». Здесь один из главных заголовков на первой полосе. Полковник, который работает по контракту, является активным совладельцем фонда, в который инвестированы выходцы из его подразделения. Фонд под названием Nets Capital инвестирован в несколько стартапов, в общем, достаточно прибыльных и работающих в Израиле за последние несколько лет. Один из партнеров — это полковник, который занимает высокопоставленный пост в технологическом подразделении. Но при этом все это официально. Он получил разрешение на то, что его акции у него останутся, и при этом он не подписан, его подпись не стоит под документом о противоречии интересов. Это история, по мнению авторов материала, Офер Давидовой и Омри Зараховича, показывает, как размыты линии между, скажем так, военным комплексом и промышленностью хай-тека на гражданке. Ну, в общем, удивляться не приходится, потому что очень многие выходцы из боевых частей активно работают в хай-теке, кто-то ходит на резервистские сборы. В общем, все это вполне понятно. И еще один материал, собственно, в свете публикации, вчерашней публикации издания The Marker, Орна Замир подала в отставку из совета директоров компании, которая называется Tomer Mazon. Орна Замир, супруг начальника генерального штаба Эйяля Замира, входила в совет директоров компании Tomer Mazon. Один из самых крупных клиентов этой компании — Министерство обороны. Выглядело это, в общем, не очень хорошо. И в итоге супруга главы генерального штаба подала в отставку, потому что шум в средствах массовой информации совершенно не способствовал ее дальнейшей работе в этой структуре. Еще пара заголовков о том, почему, собственно, управляющий банком Израиля принял решение снизить учетную ставку. Экономические показатели кричали о том, что учетную ставку нужно снизить. Что же касается политических рисков, то они подождут следующего снижения учетной ставки, и снижение поможет строительным подрядчикам и поможет также тем, кто приобретает квартиры. Но вообще вся деятельность в этой отрасли не выходит из опасной зоны. Строительная отрасль в Израиле Израиль страдает от целого спектра проблем, которые мы тут перечислять не будем. В общем, шаг Банка Израиля, по мнению издания The Marker, в верном направлении, но всех проблем он, разумеется, не решит. 7 часов 44, почти 45 минут в Израиле. Мы сейчас побеседуем с нашим первым собеседником. Небольшая пауза и продолжаем. Поговорим мы о ситуации в Персидском заливе, в Арабском заливе, вообще в целом на Ближнем Востоке. Обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами сегодня ночью произошел. При этом президент Трамп опроверг сообщение телеканала ABC News о том, что он пытается вынудить Иран начать переговоры с США. По его словам, Вашингтон почти полностью контролирует Армузский пролив, а иранская экономика рушится. У нас в эфире адвокат Эдо Дембин, политический активист, специалист по отношениям США и Израиля. Орегдин Додембин, Пейл Политиум, Хелех Сейсаэль, Арцутабрид. Шалом, Михаил Бокертов.
1: Шалом,
0: Бокертов. Кше ихлатну ледаберет ха од ло ידан майкре алайла. Бесфо של דבר, תושבי אילת ראו טילים שנחתו בירדן, ולפני שעה היו אזעקות גם בבחריין. מצד שני, הנשיא טראמפ, לפי מה שהוא אומר, די מרוצה ממה שקורה בשטח. הוא אומר שארצות הברית, הוא אומר, אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו. עכשיו הם שליטה כמעט מוחלטת במצר הרמוס, והכלכלה שלהם של איראן קורסת לחלוטין.
1: כן. כן, התיאור של הנשיא טראמפ הוא קרוב למציאות, נגיד את זה ככה. במילים אחרות...
0: גם זה קורה, אתה אומר, כן?
1: כן, כן, אנחנו התרגלנו קצת לדבר על הרהבתנות אולי, ועל הנטייה של הנשיא טראמפ להגזים בדברים שהוא אומר. אבל התיאורים שהוא נותן כאן, הן לגבי מצב הכלכלה האיראנית, שאומנם עוד לא קרסה, אבל היא במצב פחות טוב בוודאי מי שהייתה, וזה לא הולך ומשתפר עבורה. והן לגבי מצב המעין מיני מלחמה הזאת, נכון? מעין מלחמת התשק, אם אפשר לקרוא לזה, בין האיראנים ובין האמריקאים. במצב הזה, על פניו, באמת עדיף להיות ארצות הברית. הבעיה היחידה אולי בהקשר הזה היא שבניגוד לאיראן, ארצות הברית היא דמוקרטיה, ושם הציבור לא מרוצה מהמלחמה הזאת. אבל ברמה הצבאית נקרא לזה, לנשיא טראמפ יש צדק בדבריו, כלומר ארצות הברית כרגע לפחות בעמדה עליונה.
0: Они мы таким, да. Намших мой собеседник говорит о том, что мы привыкли говорить о том, что президент Трамп любит, в общем, высокопарно выражаться, иногда хвастаться теми или иными мнимыми или настоящими успехами. Но здесь президент Трамп прав, и можно сказать, что в нынешнем противостоянии, пока Соединенные Штаты выходят победителем, иранская экономика действительно в ужасающем состоянии. И в этой мини-войне, которую мы наблюдали там, в том числе и сегодня ночью, в целом, если посмотреть на ситуацию, Соединенные Штаты побеждают. Это у меня еще я вчера тут обидел или она, но экзе мы тургам לא בשטח, אולי בשטח, באמת ארצות הברית שולטת במצרי הרמוז ברובם, אבל כן. מחיי נפט והמצב הבינלאומי של ארצות הברית, והעובדה שצבא ארצות הברית בכמות, אנשי צהר בכמות הדירות נמצאים באזור מאוד ספציפי של העולם. איך כל זה משפיע?
1: אז פה באמת נמצא, אמרנו, ארצות הברית נמצא ביתרון, וארצות הברית דרנדה טובה יותר, אז מה שנקרא עלייה וקוץ בה. כלומר, ארצות הברית אומנם מצליחה בטקטיקה הזאת של מעין התשה כלכלית, בתוספת לחץ צבאי שאינו מלחמה מלאה, לקדם את האג'נדה שלה מול איראן, אבל כפי שאתה בעצם רומז בשאלה, היא לא מנצחת עדיין. איראן לא נכנעה, ולפי כל דיווח שיש לנו גם לא קרובה להיכנע, היא אפילו במובן מסוים הקשיחה את העמדות שלה כלפי ארצות הברית, כלומר היא לא מוכנה להתפשר, ואנחנו עדיין מדברים בסופו של דבר על מלחמה שהתחילה כשמצר הורמוז הוא בכלל לא חלק מהמשחק, בעצם מלחמה על נושא הגרעין והטילים הבליסטיים, על שינוי משטר באיראן, אז שינוי משטר בוודאי ירד מהפרק לפי שעה, ובאשר לשני הדברים האחרים, לפחות כרגע אין התקדמות משמעותית, כשבנוסף לכל זה מצר הורמוז נכנס לתמונה. עכשיו נכון שכפי שאמרתי והטבת להגיד, רוב מצר הורמוז בידי ארצות הברית, אבל א', לא כולו, ואיראן עדיין גורמת נזק להספקת הנפט העולמית, ובכלל, הוצאה של מינרלים נדירים וכן הלאה דרך המצר. אבל כל שעה שהנושא הזה לא מגיע לפתרון חד משמעי, ארוך טווח, אז ארצות הברית, מה שנקרא, מובילה בקרב, אבל לא לגמרי ברור אם יתנצח במלחמה. אז מצבה האסטרטגי, ולכן אמרתי גם שהוא טוב יותר, אבל היא לא קרובה עדיין לניצחון מהסוג שהנשיא טראמפ טוען לו כשהוא מדבר על כך שאתה יודע, השמדנו את כל הצבא האיראני וניצחנו אותם ואין יותר תחרות ומתחננים להסכם. כל הדברים האלה, איך נאמר, עדיין רחוקים מהשגה.
0: מה בעצם אסטרטגיה של הנשיא? הוא מחכה לבחירות אמצע, הוא מחכה למשהו אחר. מה מעניין אותו?
1: חייב להגיד שהנשיא טראמפ אמר כמה פעמים במהלך החודשים שהמלחמה הזאת מתנהלת, שבחירות האמצע פחות מעניינות אותו, ושהן לא הולכות להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלו. ואני חושב במובן הזה שבאמת המונדיאל למשל שיחק תפקיד יותר מכריע מאשר בחירות האמצע. ובחירות האמצע מה שחשוב לנשיא טראמפ, ואנחנו רואים את זה באסטרטגיה שלו כרגע, זה לא דווקא לא להפסיד את הסנאט ואו את בית הנבחרים, אלא לא להפסיד את המפלגה שלו. כלומר, הוא מעדיף להפסיד את השליטה בגופים הללו, אבל שאנשים במפלגה שלו יהיו נאמנים אליו, מאשר למנות רפובליקנים שיש להם סיכוי לנצח, גם על ידי התרחקות ממנו, כדי איכשהו להושיע את המפלגה. יש מדינות שבהן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, למשל בטקסס, שם הוא בחר, באמת, הוא תמך במועמד כושל ופשוט לא טוב, שכבר הודח בעבר מתפקידו על ידי הרפובליקנים בטקסס, כי הוא היה נאמן לו. במילים אחרות, אני באמת חושב שבחירות האמצע הן פחות משמעותיות. מה שכן חשוב לו זה לנסות לעצב כמה שיותר דברים, כמה שיותר הסדרים בינלאומיים, כמה שיותר נוף, בפרויקט דריכלי ברחבי וושינגטון די-סי, כדי לשמור על המורשת שהוא רוצה לראות, בסוף הכהונה שלו, וזה יותר חשוב לו מבחירות האמצע שבהם הוא תמיד יכול
0: עולם הריקודים זה הרבה יותר חשוב מהרבה דברים אחרים?
1: חד משמעית, אני יודע שאתנו זה נשמע, למה זה נשמע מצחיק עד מגוחך וכנראה בצדק, אבל עולם הנשפים בוושינגטון שהוא קיבל השבוע אישור מבית המשפט העליון להמשיך את הבנייה שלו,
0: כן, סוף סוף ראינו את זה, כן.
1: יותר חשוב מכמעט כל דבר אחר, כולל בחירות האמצע.
0: נסתפק בדברים האלה, טוב לא לראות טילים אצלנו, אבל לפחות, אבל גם כשתושבי אילת רואים טילים בירדן, זה גם לא משהו, אתה יודע.
1: כן, לא, זה לא, אתה יודע, לא הישג מי יודע מה עבורנו, אבל כל עוד זה לא מגיע לכאן, יש בזה נחמה מסוימת.
0: כן, עוד נודם בין פעיל פוליטי ומחל יחסי ישראל צות הברית. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: Тогда
0: יום טוב. Мой собеседник говорит о том, что да, в этом бою сейчас Соединенные Штаты побеждают, но это не значит, что они побеждают в войне, потому что это такое война на истощение, она многовекторная, она им может продолжаться долго. Режим иранский свои позиции ужесточил, никто сейчас не ведет речь о смене режима. Армузский пролив до начала войны был открыт. Сейчас ситуация Соединенные Штаты, конечно, контролируют большую его часть, но по-прежнему почти каждый день слышим об инцидентах и прилетах по тем или иным танкерам, которые вывозят нефть. Есть препятствия в вывозе нефти, нефтепродуктов и каких-то редких материалов с территории из стран залива. Вообще стратегия президента Трампа, не по мнению нашего собеседника, не очень зависит от промежуточных выборов, говорит он. Да, он, ему важно не то, что не потерять Конгресс или Сенат, например, республиканцы там могут оказаться в меньшинстве, но ему важно контролировать происходящее в собственной партии. Он иногда поддерживает кандидатов, как, например, это произошло в Техасе, которые имеют не очень много шансов, например, пройти, но при этом они лично преданы президенту Трампу. Его наследие, например, по мнению президента, будет заключаться в продолжении строительства и завершении строительства бального зала в Белом доме. На этой неделе Верховный суд в итоге разрешил американскому президенту продолжить там строительство. Это, может быть, выглядит и звучит смешно для нас, но для президента Трампа эти аспекты очень важны. И, как ни странно, например, чемпионат мира по футболу был для Трампа гораздо более важным событием, чем выборы в Конгресс. Так что те действия, которые он предпринимал, чтобы сбить напряженность в преддверии этого важного международного события, он предлагал больше усилий, чем он это делает сейчас в преддверии промежуточных выборов. Да, жители Эйлата наблюдают падающие ракеты в Иордании. Ничего хорошего в этом нет, но пока мы в этом не участвуем в военном смысле, ну, в общем, какое-то небольшое утешение все же для нас есть. Адвокат Идо Дембин был в эфире, политический активист и специалист по отношениям Соединенных Штатов и Израиля. 7:55 в Израиле. Пару минут у нас есть прочитать ряд ваших комментариев к вопросу о высказывании Сары Нетаньяху, комментариев премьер-министра Нетаньяху, из Кеира Голана. Вера Клинк пишет: «Я думаю, что доказательство странного поведения, в кавычках, скажем так, Кеира Голана, ранним утром 7-10 у нее имеется, иначе она бы на это не намекала. По этому поводу хорошо высказался адвокат, отец погибшего героя. Кеира Голан, пожалуйста, не отказывайся от намерения подать в суд на госпожу Нетаньяху. Мы даже давно ждем возможности услышать твои ответы на месте свидетеля во время перекрестного допроса. У нас к тебе накопилось множество вопросов», пишет Вера. Ну, кстати говоря, Иргулан достаточно часто еще до, так сказать, нынешней предвыборной кампании рассказывал, говорил, что и почему он делал 7 октября, так что все желающие услышать это могут услышать, но, конечно, в суде это обычно звучит по-другому. Андрей пишет: «Эта тема инфошум, чтобы никто не вспоминал, что не создана государственная комиссия по 7 ноября, и что Нетаньяху стал премьером под лозунгом о том, что никто лучше него не способен обеспечить безопасность Израиля». Елена пишет: «Как интересно, а чей это провал, по мнению Биби? Разве не правительство несет ответственность за все то, что происходит в стране? Разве не премьер-министр несет ответственность за принятие его правительством решения?» Еще несколько ада пишет: «Сара все правильно говорила, 100%. Алекс пишет: нет проблем, мог знать, а мог и не знать. Чему это надутый скандал, чтобы заговорили о Нетаньяху перед выборами? По-моему, он получил Саре это высказывание, поручил Саре это высказывание, зная, что ничего, кроме популярности, его семье это не принесет». Вот такие мнения, есть и другие, не все мы успели прочитать, но, тем не менее, продолжайте комментировать наши программы, отвечать на вопросы. Первая часть программы «Тема дня» подошел к концу. Валентин Соломенко за пультом, продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрек». Встретимся после выпуска новостей.

0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Летят самолеты.
5: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы Шоумен и Бали.

В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подготовка к парламентским выборам в Израиле. Председатель партии Ацинута Датит Бецалель Смотрич и председатель партии Зеут Моше Фейглин сообщили о том, что пойдут на выборы единым парламентским списком. Смотрич, в частности, отметил, что это первый шаг на пути к объединению в правом лагере. «Мы точно знаем, что произойдет, если национальный лагерь расколется, если правые партии сожгут голоса избирателей, не преодолев электоральный барьер. И что будет, если на следующий день после выборов выяснится, что из-за нехватки одного или двух мандатов мы потеряем возможность создать правое правительство. Я не готов пойти на такой риск», — указал Смотрич. К другим темам. Ливанские СМИ сообщили вчера вечером об ударах ВВС Цахаля по ряду объектов на юге страны, в том числе по хребту Али-Ат-Тайр. Дипломатические источники указали в интервью ливанскому каналу «Аль-Джадид», что пока не достигнуто согласия относительно передачи этого объекта Хизбаллы в ведение регулярной армии Бейрута. Несмотря на переговоры по данному вопросу между Израилем и Ливаном и на контакты по этому же вопросу с террористической шиитской группировкой. Кроме того, отмечается, что Израиль противится присутствию на юге Ливана каких-либо неливанских вооруженных контингентов. В Иерусалиме стремятся к проведению прямых контактов между Цахалем и регулярной ливанской армией. Россия оказывала тайную помощь Ирану в деле разработки суперсовременных сверхзвуковых крылатых ракет. Издание Financial Times сообщает, что эта тайная программа, действующая до сегодняшнего дня, начала реализовываться около 3 лет тому назад. В этом принимали участие различные российские компании. Издание отмечает, что реализация данной программы была одобрена политическим руководством России. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Эскалация напряженности в регионе Персидского залива и Эрмузского пролива. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что он не вынуждает Иран пойти на переговоры, как об этом сообщил канал ABC. «Меня абсолютно не интересует, подпишут ли они очередной документ, который будет лишен какого бы то ни было смысла», написал Трамп на своей странице в социальной сети и добавил: «Я предпочитаю нынешнюю ситуацию, а именно наш практически полный контроль над Эрмузским проливом и их экономика, которую можно назвать полностью разрушенной. Они лишь пытаются задержать то, что неизбежно произойдет. Я имею в виду тот момент, когда иранский народ восстанет против режима аятолл», подчеркнул президент Соединенных Штатов. Ранее сайт американского издания Axios сообщил, что в ходе вчерашних американских атак ударам подверглись в том числе 2 нефтеналивных иранских судна. В качестве ответной реакции вооруженные силы Исламской Республики атаковали минувшей ночью объекты на территориях Иордании, Кувейта, Ирака и Бахрейна. Представители руководства Бахрейна сообщили о перехвате нескольких иранских беспилотников. Одновременно с этим поступила информация об ударах на

0: становиться еще более жесткой и решительной. Кроме того, он указал, что любое государство региона, которое будет сотрудничать с американской армией, целиком и полностью понесет за это ответственность. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гутман и Рои Кейс. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится, в пятницу дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 1,2 агуры. Курс евро 3 шекеля 49,2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Единство – то слово, которое у нас с политического лексикона не выходит последние несколько дней. Некоторые политики этому и слову следуют практически. Некоторые пока только говорят, до подачи списков осталось меньше недели. 7 сентября списки подаются, так что до завершения маневров на самых разных флангах израильской политики осталось совсем немного времени. Кто продвигается, кто пока стоит на месте и контактируют. Об этом мы поговорим в течение часа. 11 лет тюрьмы военнослужащему за торговлю армейским оружием и наркотиками. Насколько это явление распространено и как попадает оружие из армейских баз на криминальный рынок, об этом мы также побеседуем. Германия обвиняет Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. С чем это связано и какие последствия может иметь? Эти и другие темы в течение ближайшего часа, но начнем мы с ситуации в сфере безопасности в нашем замечательном регионе. Дэвид Шарп, наш военный обозреватель. Доброе утро, Давид.
1: Доброе утро, Олег.
0: Два слова о том, что пересекло сегодня утром нашу северную границу. Почти 3 месяца там было относительно спокойно, беспилотники не пролетали со стороны Ливана. Что произошло ночью в районе Кфар-Юваль?
1: Почти всю ночь складывалось впечатление, что это вражеский беспилотный летательный аппарат после долгого перерыва пересек и был то ли сбит, но по нему выпустили перехватчики, то ли не сбит, но упал. Но буквально в последние минуты в армии склоняются к версии, что это все же была ложная тревога. То есть ложная тревога – это часто птицы или какое-то другое явление. Были запущены перехватчики, был сигнал тревоги, но на данный момент доминирующая версия, что все же не было вражеского БПЛА.
0: То есть будем считать, что это открытие сезона перелетных птиц, да, а не то, что считалось до недавнего времени. Хорошо. Сезон перелетных баллистических ракет, которые прилетели в том числе на территорию Иордании, продолжается. Я так понимаю, что 13 ракет были выпущены из Ирана. 10 сбито, падение одной из ракет могли видеть жители Эйлата и гости этого города, и щедро в социальных сетях роликом этим делились со вчерашнего вечера. Кто по кому нанес удар в противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном, кто кому ответил и куда развиваются события?
1: Довольно неожиданно Соединенные Штаты не нанесли удар прошлой ночью, я не имею в виду ту ночь, которая закончилась сейчас, а прошлой ночью, сразу после того, как после иранского удара, первого иранского удара, в том числе по базам в Иордании, несмотря на обещания Трампа, это вызвало, выглядело немного удивительно, но бывает, Трамп уже не раз кое-что обещал, такое не происходило. Однако в итоге американцы ударили с задержкой.

0: довольно масштабно ударили предыдущим вечером, вечером, который наступил перед нынешней ночью, по большому количеству целей на юге Ирана, впрочем, целей тактического характера, насколько можно судить по сообщениям Центкома и их местонахождению, это радары, разного рода пусковые установки противокорабельного типа, системы наблюдения и, по всей видимости, те или иные системы ПВО и кое-что другое. Но не нечто в глубине Ирана и не нечто стратегического характера. А вот дальше уже иранцы подняли планку масштабов своих обстрелов. Вы упомянули 13 ракет, запущенных по Иордании, в том числе и по аэропорту, находящемуся поблизости от Акабы, то, что видели жители Эйлата и перехватчики. По Ирану, по иорданской версии, 13 ракет было запущено. Иорданцы, как всегда, говорят о том, что они перехватили. Здесь важно понимать, это коды нашего региона. У иорданцев вообще, в отличие от стран Персидского залива, нет собственных средств, способных перехватывать баллистические ракеты. Чтобы там не перехватили, либо наоборот, неудачно, это американцы. Это больше ракет, чем было в прошлую ночь. В прошлую ночь их было, по всей видимости, 8. Ну и, кроме всего прочего, иранцы обширно ударили по американским базам, а, возможно, не только американским базам. Мы сейчас в процессе подведения итогов и в других странах. В Бахрейне было несколько ударов, чего не было в предыдущую ночь. В Кувейте, иракском Курдистане. И, по всей видимости, это список еще не полный, о результативности не очень понятно.
1: Интересно, кстати, про иракский Курдистан. Иранские источники говорят о том, что там был ликвидирован некий шпионский центр. В ряде публикаций разъясняется это более детально. Некий штаб, который контролировал работу воздушного шара-наблюдателя. Это что-то вроде того, что должно было работать 7 октября 2023 года на границе с Газой, но не работала, как мы знаем.
0: Там я, честно говоря, затрудняюсь быть уверенным в том, что заявляют иранцы. Иногда это разного рода фантазии, по крайней мере, таких крупных аэростатов в иракском Курдистане, о том, чтобы американцы задействовали крупные аэростаты наблюдения, да еще и в районе границы, мне ничего не известно, это было бы странным. Однако американские базы и объекты могут теоретически, опять-таки, я сходу не припоминаю, чтобы там что-то такое наблюдалось, небольшие аэростаты наблюдения, это довольно удобный инструмент, естественно, пока до него не дотянутся. Но верить иранцам на слово было бы неправильно. Важно также еще один момент отметить. Иранцы пытаются атаковать американские объекты в иракском Курдистане, но для них и важнейшая постоянная цель – это разные курдские антииранские милиции, в том числе и те, на которые в свое время в известном плане Моссада делалась ставка. И поэтому иранцы не упускают возможности, иранцы и проиранские силы в Ираке, нанести удар либо по их каким-то реальным целям, этих курдских милиций, либо по тем точкам, которые они считают, что это реальные цели.
1: Что дальше?
0: Дальше интересный момент. Трамп обещал, что если сегодня вечером, если иранцы снова ответят на американские удары, а иранцы уже это сделали, причем с расширением, то и американцы ударят сильнее, и там уж вплоть до. По опыту мы знаем, что по опыту последних месяцев мы знаем, что вот такой обмен ударами может продолжаться довольно долго, но на каком-то этапе, а может и нет, на каком-то этапе американцы останавливаются, так как они стоят перед выбором начинать очень большую операцию, что сейчас не соответствует американским планам по, допустим, предвыборным причинам, предвыборным в начале ноября. Ну а раз так, то тогда на каком-то этапе этот обмен ударами теряет смысл, потому что нефть в этот момент, когда идет обмен ударами, высокая. Даже если конвои судов, успешно проводимые американцами, в это же время проходят, что было в последние два дня и очень эффективно. Ну, еще один момент есть, чисто военный. В предыдущий, наиболее длинный цикл, 13-дневный, американцы очень прилично выбили иранские возможности мешать судоходству. Вот эти самые радары, системы наблюдения, противокорабельные ракетные установки. намекал на это и Трамп вчера, что иранцы накопили за вот этот перерыв, который был довольно долгое время, этих средств подтянули что-то, что-то починили, что-то собрали из комплектующих, и, возможно, американцы пользуются вот этим шансом, угу. чтобы за это время уничтожить и проредить эти иранские возможности и снова прекратить огонь. Но еще один момент. Когда вот происходит обмен ударами, не все и всегда может быть под контролем. Та или иная сторона может решиться на нечто большее, могут быть потери у одной из сторон, и тогда это приведет к уже серьезной эскалации, и такой сценарий всегда нужно рассматривать, каждую минуту буквально.
1: Вчера Министерство обороны совместно с ЦАЛИ Министерство обороны опубликовали пресс-релиз о получении Израилем 6-й подводной лодки на германской верфи. Сегодня некоторые газеты фотографии с этой церемонии выставили. Пишется о, так сказать, о новых возможностях, которые для ЦАЛИ открываются. В двух словах, о чем идет речь?
0: Речь идет о подводной лодке, называющейся «Дракон». Ее многолетняя постройка завершилась. Строго говоря, она была передана израильскому флоту ровно месяц назад, в конце июля. После этого наши самостоятельно в Германии тренировались на ней плавать. Ну и, собственно, видимо, в понедельник она отправилась в Израиль. Сообщили об этом задним числом из сообщения безопасности. Это будет 6-я лодка на вооружении наших военно-морских сил. Не было никогда такого, чтобы у Израиля было 6 подводных лодок единовременно на вооружении. Последняя лодка второй серии дельфинов. Первые дельфины — это более старые, поступившие в 90-е годы. Вторые дельфины — два до этого. Это новый тип лодок воздухонезависимым двигателем. Его главное отличие этой лодки, что в отличие от первой серии дельфинов, они не могут заряжать батареи, не всплывая на поверхность регулярно и не всплывая под перископ. То есть у них скрытность гораздо более выше и напоминает ту, которая есть у атомных подводных лодок. Так вот, серия из трех дельфинов завершилась вот этим вот драконом, причем он очень сильно отличается. Он, вернее, она от предыдущих двух лодок. Фактически это уже прототип лодок следующего проекта, который называется «Дакар», которые заказаны в 2022 году и которые начнут поступать в начале 30-х, если все будет идти по плану. Этот самый «Дракон» отличается от двух своих родственных кораблей тем, что у него, согласно открытым источникам, есть вертикальные пусковые установки, что дает ему возможность запускать что-то более интересное, что-то более крупное. Ну и о цене, как бы тут не сказать пару слов. И самая дорогая платформа в израильской, в вооруженных силах Израиля — 550 миллионов евро по скромным оценкам, не считая израильских систем, частично оплачена немцами. И этот более новый дракон, который отличается от двух предыдущих своих собратьев, и гораздо дороже, так как это другой проект, более обновленный, более сложный, и обошелся на 140 миллионов евро дороже, чем предыдущие две лодки. Ну и, собственно, с получением этого корабля Израиль, по всей видимости, получает некие новые возможности, которые не конкретизируются. Дольше под водой, более длительные миссии, более далекие, более широкий спектр вооружений, секретных, в том числе собственного производства. Лодки имеют огромное отношение, значение в целом ряде спектров. Это и разведка, это и диверсии. И это, кстати говоря, потенциальное противостояние флотам, современным флотам других стран на Средиземном море, в частности Турции.
1: Да, и в эту сторону тоже мысль двигается. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что Турция постепенно, ну не то чтобы занимает место Ирана, но дополняет, так сказать, спектр угроз, к сожалению. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Вам спасибо за этот комментарий. Всего доброго и хорошего дня.
0: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
1: Продолжим программу. Поговорим о происходящем немного под другим углом. У нас Дмитрий Дубов в эфире, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вчера мы с вами беседовали после ночи обмена ударами между Ираном и Соединенными Штатами, Соединенными Штатами и Ираном. Ну вот, как ни странно, неожиданно все это получило какое-то новое развитие параллельно с заявлениями президента Трампа о том, что он опровергает сообщение телеканала ABC, о том, что он пытается вынудить Иран начать переговоры с США. Президент Трамп говорит, что Вашингтон почти полностью контролирует Армузский пролив, иранская экономика рушится, ну и вообще все в целом неплохо.
2: Я вчера увидел в социальных сетях видео, которое, на мой взгляд, объясняет ну просто буквально все. Сидит израильтянин, снимает на своем балконе в Эйлате вечер, видимо, приятный день, курит, видно там дым. И наблюдает за тем, как со стороны Израиля вылетает противоракета-перехватчик в сторону Иордании для того, чтобы сбить иранскую ракету, которая направлена по американским военным базам. Я подумал, вот она глобализация, как бы, да? Вот. Этот конфликт, он по большому счету всех так или иначе втягивает на Ближнем Востоке и вместе с ним весь остальной мир. Но на этом, собственно, юмор заканчивается, начинается суровая реальность, которая говорит о том, что так оно все и будет продолжаться. Ну, по большому счету, вот эта вот политика экономического удушения, она всегда будет провоцировать Иран, то истребиное, скажем так, крыло в руководстве Исламской Республики, которое будет пытаться решать конфликт методом его эскалации. Поскольку это очевидная тактика вскрыть, если угодно, нарыв, чтобы разобраться уже раз и навсегда, либо пойти на военный конфликт, и там посмотрим, что будет, либо мы придем к столу переговоров. А все остальное, включая заявление Трампа о том, что его не волнует вообще ничего, он не намерен подписывать никакой договор, или все эти воинственные заявления иранского режима, мы, мол, всех вас победим сейчас, все это информационный шум. Поэтому мне кажется, что в этой реальности мы будем наблюдать еще немало таких военных обменов ударами.
1: При этом вовлеченность Израиля, на ваш взгляд, во всю эту историю, в виде вот того самого перехватчика пока что, который был
2: выпущен со стороны. Ну это вот, я думаю, что это вот максимум, да. Ну то есть, как бы, надо помочь друзьям, причем как с точки зрения Иордании, так и с точки зрения американцев. Мы тут рядом, как бы, что же не запустить. Да, нет, я думаю, что это прям вот максимум того, что Израиль сейчас не просто позволит себе, а максимум того, что Израилю позволят делать в данной ситуации. Но мы и не видим какой-то прямой угрозы по нашей территории, по большому счету. Хотя, если честно, и если посмотреть на это чуть более как бы широко и глобально, то инцидент утренний с беспилотниками я бы тоже увязывал на самом деле в общую картину.
1: Ну вот последние несколько минут поступает, говорит, информация о том, что, скорее всего, это было ложное определение цели, может быть, сезон перелетных птиц
2: вполне
1: таким образом
2: открыли. Вполне возможно, однако я все равно предлагаю смотреть на более широкую картину, которая, в общем, связывает все отдельные элементы воедино.
1: Но при этом всю ночь продолжались некие удары в районе комплекса Аль-Тайр. Нет в итоге решения проблемы передачи Хизбаллой оружия, может быть, сдачи боевиков, которые там в туннелях сидят. Все это какое-то продолжение публикации о том, что ливанские военные были бы рады, если бы Цааль там еще немножко побыл, но ливанское правительство никогда такого не скажет.
2: Ну, конечно, это невозможная дилемма для Ливана. Они понимают, что... две вещи. Они понимают, что решение простого и даже, наверное, сложного у вопроса Хизбаллы нет. Ну, то есть это либо потенциальный конфликт, причем затяжной, с такими очень серьезными последствиями для Ливана, для ливанской экономики, для ливанского общества. Ну, то есть там, по большому счету, всю модель надо менять. И как вылечить эту раковую опухоль, которая называется государство внутри государства, честно говоря, я не совсем понимаю, но обычно как бы такого рода заболевания лечится очень агрессивными методами лечения со всеми сопутствующими рисками, если уж позволено будет мне продолжить эту аналогию. И, конечно же, с точки зрения ливанского правительства и ливанской армии было бы удобнее позволить Израилю делать черную работу, в чем нас всегда можно будет продолжать обвинять на всяческих международных площадках. Но и здесь тоже ничего хорошего сказать не могу. Эта история будет продолжаться, потому что у ливанского правительства нет политической воли, а порой даже и возможности, наверное, эту проблему решить. Поэтому мы должны действовать с точки зрения стратегии, как бы, вот, ну, фактор устрашение, если угодно, да, то есть не позволяет ситуации возвращаться к той, которая была накануне 23-го года, накануне 7 октября 23-го года, когда враг буквально сидел на заборе. Я не знаю, что это значит, то есть означает ли это, что у нас будет зона безопасности, как это было раньше, или же мы будем действовать иными методами, но присутствовать в Ливане так или иначе нам придется.
1: Вопрос присутствия в Ливане не только нас, не только Соединенных Штатов, но в виде, по крайней мере, активной политической вовлеченности, но и некой третьей силы. Как мы знаем, в конце года мандат ЮНИФИЛ истекает, Израиль прилагает все усилия, чтобы его не продлили в очередной раз. С другой стороны, ряд европейских стран, в частности Италия, страна, с которой, в общем, у нас в целом, что называется, лишим шинуй, да, в отличие от многих других, неплохие отношения, настаивают, например, на отсылке итальянских миротворцев. Вот нам и только не хватало, чтобы в ходе какого-нибудь столкновения в Рим торжественно доставляли, ну, не приведи, так сказать, Господь, тела погибших итальянских солдат.
2: А здесь я должен немножечко добавить элемент в эту конструкцию, поскольку миротворцы, итальянские они, я не знаю кто, действуют под эгидой не правительства их страны, а именно Организации Объединенных Наций, в этом смысле их национальность.
1: То есть из серии ЮНИФИЛ, что называется, не прокатило, давайте устроим что-нибудь другое, по-другому назовем, но суть будет та же.
2: Ну, то же самое, как это перевести с иврита, та же самая женщина в другой шубе, что называется, да? Ну, то есть это будет все то же самое, просто по другим названиям. Я только напомню, что с последним командующим силами в ЮНИФИЛ, контингента миротворческого, у Израиля был не слабый такой конфликт, потому что ни раз, и ни два, и ни три, и ни 15 его уличали в откровенно антиизраильских позициях, и поэтому мы не могли абсолютно легитимно с нашей точки зрения рассматривать этот миротворческий контингент как силу нейтральную. Вот. Поэтому здесь я тоже, к сожалению, этим утром ничего хорошего сказать не могу, но то есть любая другая конструкция, которая появится, она обречена, в буквальном смысле, обречена повторить путь своего предшественника, поэтому здесь, как ее будут называть, какими механизмами она будет располагать, по большому счету, я не вижу никакой разницы, просто потому что ее не будет.
1: Ну и последний вопрос напрямую, как бы это связано. У нас появился новый метод воздействия на страны Евросоюза. Мы их постепенно выгоняем из штаба, который расположен в Кириат-Гате. Но, видимо, не на всех это действует. Угрозы в адрес Великобритании. Какие, так сказать, меры может принять Израиль, и кому от этого будет хуже?
2: Я не знаю, сколько времени у меня есть на мой ответ. Это очень...
1: Полторы минуты.
2: Не уложусь, это точно. Смотрите, база Кириат-Гат – это всего лишь выхлоп другого конфликта вокруг территории И-1 к юго-востоку от Иерусалима в направлении Маалия-Думим. Если вы приедете на гору Скопус в Еврейский университет, там есть замечательный амфитеатр, посмотрите вниз и увидите голое поле, которое называется национальным парком. Неспроста, потому что именно эта территория, когда ты объявляешь ее национальным парком, там нельзя строить никому, ни евреям, ни арабам. Это полоска земли последняя, что может стать связующим территориальным звеном между районом Вифлеема, Бейт-Лехема, и между районом Рамаллы. Соответственно, если там появляются израильские дома, то это как бы ставит крест окончательно географически на самой идее будущего непрерывного территориального палестинского государства. С изгибами, но хотя бы хоть какая-то территориальная целостность будет. Отсюда и очень жесткие заявления Евросоюза. Великобритания со своей внутренней политической логикой сегодня одна из тех стран в Европе, ну, Евросоюз, Европа, которые выступают против Израиля, это их логика. И на самом деле здесь надо сказать, что заявления Гидона Саара, главы МИДа, они, скажем так, они больше продиктованы политическим моментом, потому что никто строить сейчас, по большому счету, не будет. До 27 октября точно никаких изменений не будет, но сказать надо. И вот эти вот заявления жесткие Гидона Саара в адрес Великобритании, при всем при том, что мы можем не соглашаться, да, с критикой и все остальное. Но здесь можно быть умным, и здесь можно быть правильным, ну, как бы мудрым. Как бы цудек вахам, что называется. И мы, выбираем, и мы выбираем ни то, ни другое, потому что мне кажется, что сейчас, в данной констелляции, мы просто не то, что провоцируем, а подогреваем, позволяем этому кризису разгореться, когда мы могли этого бы избежать, потому что никаких реальных последствий сейчас с точки зрения решения строительства на территории территории, и один не будет, мы просто физически этого не успеваем. Ну, а слова мы любим говорить, тем более в предвыборный период.
1: Интересно, кстати, как будет действовать гораздо более реальная угроза для Израиля. Это закон, который принимает, который приняло голландское правительство, да, которое вступит в силу, это, насколько я помню, в середине
2: пока что
1: сентября.
2: Это ограничивает товарами, которые произведены на территории Иудеи и Самарии и на голландских высотах, так что формально они даже ничего тут по большому счету не нарушают, поскольку статус этих территорий, он отдельно оговаривается в международном законодательстве. Это влияет на общую атмосферу отношений, конечно, между нашими странами, но по большому счету в данном случае Европа, я скажу такую вещь, старается все еще, несмотря на всю эту риторику, действовать очень осторожно. Хотя бы потому, что, например, там перед нами пример Финляндии, который очень активно критикует там, да, Израиль, где можно и где нельзя, но по-тихому продолжает сотрудничать в оборонной сфере. В Европе это понимают и стараются пока что не разбивать всю оставшуюся посуду.
1: Финляндию можно понять, у нее один прекрасный сосед есть.
2: Так и не только. Этот сосед, он как бы угрожает сегодня, например, аэропорту города Лейпциг в Германии. То есть это серьезный действительно вызов, и поэтому Израиль в данном случае может быть ключевым партнером. Но тут невозможная дилемма европейцев. Надо изображать мораль и лицо и заботиться о своих интересах. Это не всегда идет вместе.
1: Журналист Дмитрий Дубов, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Предвыборный период в самом разгаре, до подачи списков осталось совсем всего ничего, что называется. А у нас в эфире Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий канрека, политический обозреватель сайта news.ru.ua.il. Габи?
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Единство, объединение, все эти слова активно в воздухе летают. Кто-то идет по этому направлению, кто-то пока только проводит, так сказать, контакты на том и другом уровне. Давайте начнем вот с чего. Глава партии «Религиозный сионизм» Цуэнон Датид, специалист Смотрич, и глава партии «Зеут» Моше Фейгин объявили о совместном участии в выборах. Смотрич отметил, что это первый шаг на пути к объединению сил в правом лагере. Давайте послушаем, что сказали его политики вчера на пресс-конференции. Мы прекрасно знаем, что может произойти, если национальный лагерь расколется, если правая партии пожгут голоса ниже и окажутся ниже электорального барьера, если на следующий день мы обнаружим после выборов, что из-за одного или двух мандатов потеряли возможность формировать правое правительство. Я не готов так рисковать, сказал Бецалель Смотрич. Моше Фейглин добавил, что он видит вообще в этом политическом мнении благую весть, целое поколение по всей стране, религиозные, светские, которые больше не готовы к тому, что было раньше. Каковы перспективы? Что привело двух политиков к этому шагу?
3: Общественной точки зрения правого лагеря, по крайней мере.
1: Габи, вы знаете, мы вас отвратительно слышим. Прерывисто. Ну, сейчас немного лучше. Да, давайте лучше. Продолжим.
3: Окей. Достаточно важное событие, по крайней мере, с точки зрения правого лагеря. До вчерашнего дня было, как вы сказали, много разговоров о единстве, об объединении и так далее. Вчера был сделан первый шаг в этом отношении. Есть, собственно говоря, объединились две партии, которые, одна из которых была чуть выше электорального барьера по всем опросам, вторая была ниже электорального барьера, но учитывая то, что электоральный барьер примерно 4 мандата, то те два мандата, ориентировочно два мандата, которые имеет, которые имеет Фейглин, были достаточно существенны. Совершенно не очевидно, опять же, что 1 плюс 1 в данном случае будет 2, но в окружении Смотрича, в окружении Фейглина рассчитывают на то, что избиратели, которые колебались, а было много избирателей, которые колебались между Смотричем и Фейглином, получили, собственно говоря, адрес, за кого голосовать. С их точки зрения эти сомнения сняты. По опросам, по внутренним опросам этот блок набирает порядка 7 мандатов, 7-7 с половиной мандатов.
1: У Фейглина второе место в списке, да, я так понимаю?
3: У Фейглина второе место в списке, помимо второго они там получили 8, 10 и 11, но я не знаю, насколько они реальны, но тем не менее это те места, которые они получили. Более того, в этом списке полагают, что это будут дополнительные изменения, если план премьер-министра Бениамина Нетаньяху реализуется, и два человека из партии Оффера Винтера будут забронированы, будут забронированы места в этом списке, если я правильно понимаю. Нетаньяу планирует, если ему удастся вообще привести всех вот к тому, к реализации того плана, который у него есть, то два человека от партии Офера Винтера будут забронированы в Ликуде, а два человека от партии Офера Винтера будут запланированы в партии Циунут Датит. Я не знаю, что по этому поводу думает Бецалел Смотрич и Моше Фейгли, но тем не менее таков план Бенямина Нетаньяу. Тем более, что Офер Винтер на данный момент остается главной головной болью и Нетаньяу, и правого лагеря, потому что там исходит из того, что после объединения Смотрича и Фейглина и на фоне опросов, которые дают Итамару Бен-Гвиру от 7 до 9 мандатов, очень крайне низкие шансы Офера Винтера преодолеть электоральный барьер. Это станет ясно по результатам опросов ближайших буквально 3 дней, поскольку времени осталось очень мало. Если станет ясно, что Винтер электоральный барьер не проходит, то на него будет действительно оказано очень мощное давление. Вот согласиться на тот план, о котором я говорил. Бронирование мест у Нетаньяу и у Фейглина с возможностью потом, и у Смотрича с возможностью потом отколоться и работать в качестве самостоятельной фракции.
1: Продолжая тему возможных или невозможных объединений, сегодня глава партии Кахоль Лаван, есть такая партия, Бенни Ганс, был в эфире у наших коллег на Кан Бет, и сказал он по поводу возможного объединения с Эрданом, Гиладом Эрданом, следующее: мы беседуем, единство — это вопрос критический. Долго беседовать еще будут, как вам кажется?
3: Максимум до 6 сентября, да, больше просто не о чем беседовать, 7 сентября. Сентября закроются предвыборные списки, и, в общем, на этом все будет закончено. Насколько я понимаю, в конце этой недели там намерены принять окончательное решение.
1: Ганс сказал, я призываю создать некий третий блок и создать правительство национального единства.
3: Да, третий блок — это прекрасно. Вопрос, есть ли у него достаточно, так сказать, это такая очень привлекательная, вот, там, привлекательный товар, вопрос, есть ли у него покупатели. Пока складывается впечатление, что не очень, потому что, насколько я понимаю, по внутренним опросам, даже объединившись партии Ахдут и Кахоль Лаван, то есть партия Гилада Эрдан и партия Кахоль Лаван, и партия Бенни Ганца не проходят электоральный барьер, возможно, к ним присоединится Ярон Зелиха со своей экономической партией. Короче говоря, Ганц ведет борьбу за политическое выживание в надежде на еще одно чудо, подобное тому, что произошло в 2021 году, и когда ему пророчили провал, он набрал 7 мандатов. Неясно, повторится ли эта ситуация на сей раз, но, по крайней мере, он продолжает надеяться и продолжает работать.
1: Еще одна тема, не совсем политическая, но, тем не менее, политический эффект тоже имеет. Намек супруги премьера Сары Нетаньяу на возможность того, что председатель партии демократы Яир Галан заранее знал об атаке Хамаса, вот как вчера прокомментировал вечером сам премьер-министр этот скандал.
4: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, היה
1: Все это просто полная бессмыслица. Меня несколько раз спрашивали, вы думаете, это было предательством? Я ответил, нет, я не думаю, что это было предательство. Это был огромный провал, и он выразился в том, что произошло той ночью, утром перед атакой, когда были все признаки, но из-за ошибочного расчета решили не злить Хамас, не будить меня и не носить превентивный удар. Это провал, но не предательство. И моя жена не говорила, что было предательство. Все это просто ерунда. Подобная трактовка событий, разумеется. Какое политическое воздействие весь этот пренеприятнейший, надо сказать, по-моему, для всех сторон скандал имеет?
3: Ну, честно говоря, я не думаю, что это будут серьезные политические последствия. Сторонники Яира Гулана получили еще немного почвы для того, чтобы, еще много пищи для того, чтобы атаковать премьер-министра Бенямина Нетаньяу, его жену, а заодно напоминать всем о роли, действительно героической роли Яира Гулана, как бы не относиться к его политическим воззрениям, да, с этим сложно спорить, его героической роли утром 7 октября, когда он спасал тех, кто находился на Ново. Сторонники Бенямина Нетаньяу вновь получили пищу для того, чтобы рассказывать, что, так сказать, Сару Нетаньяу атакуют совершенно ни за что, она вообще ничего такого не говорила. И вообще давайте вспомним, что произошло тогда в парикмахерской при участии Яира Гулана. Каждый будет, так сказать, рассказывать свой нарратив, простите за это неприятное слово, свою сторону, и набирать свои политические очки. Поэтому я полагаю, что это мало что изменит в политическом раскладе.
1: Хорошо, тогда давайте поговорим коротко о политическом будущем депутата Кнессета Тали Готлиб из партии Ликуд. Нетаньяу, по-видимому, заинтересован в том, чтобы Готлиб перешла в партию от Смайудит, но, правда, так, по крайней мере, наш коллега Яра Шапир в новостной службе редакции Кан считает, пока не обсуждал этот вопрос с главой партии Итамаром Бен-Гвиром. Там есть некий технический момент и очень важный. Давайте вы нам его, так сказать, изложите.
3: На самом деле там интересная ситуация. Натаньяу заинтересован в том, чтобы Тали Готлиб ушла к Итамару Бен-Гвиру. Итамар Бен-Гвир заинтересован в том, чтобы Тали Готлиб перешла к нему. Однако и тот, и другой пытаются получить дополнительные дивиденды, потому что Тали Готлиб, помимо того, что она депутат, она еще и так называемый носитель финансовой единицы, да, единицы оплаты депутата перед выборами, то есть приносит приданное на сумму примерно 1.5 миллиона шекелей. Но это только в том случае, если Бенямин Нетаньяу не объявит ее так называемой порешет, то есть беглецом, дезертиром и так далее, иными словами, официально разрешить ей уйти в партию Отцма Иудит. Нетаньяу тоже умеет торговаться и говорит, и готов, по сути дела, разрешить это Готлиб при условии, что Бен-Гвир взамен согласится забронировать у себя еще одного человека из какого-то списка, который не проходит электоральный барьер и, тем не менее, собирается баллотироваться, пока не ясно. Кто, может быть, еще кто-то из партии Оффера Винтера, может, еще откуда-то, пока непонятно. Поэтому, так сказать, все заинтересованы в окончательном результате, в том, чтобы Тали Готлиб была у Итамара Бен-Гвира. В СМИ Иудит говорят о том, что это приносит им от мандата до 1.5. Нетаньяу не против избавиться от Тали Готлиб. Сейчас дискутируют о цене и о процессе передачи Готлиб из Ликуда в СМИ Иудит.
1: Да, сегодня утром в эфире корпорации Канбет министр Микки Зоар говорил, что между премьер-министром главой партии Ликуд и Тали Готлиб большие разногласия, поэтому, в общем, Нетаньяу был бы не против, чтобы все то, о чем мы только что, Габи, говорили, реализовалось.
3: Безусловно.
1: Габи Ольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Ньюзрусью АЛ. Напомним только, да, что завтра в нашем эфире будет очередной выпуск программы «Дневник выборов». Мы побеседуем о чем?
3: Побеседуем о политических событиях уходящей недели, побеседуем о том, как голосуют новые репатрианты, побеседуем с политиками, побеседуем с нашими коллегами. Приходите, будет интересно.
1: Да, все это завтра в 8:06, сразу после выпуска новостей. Габи, спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Еще одна тема нашей программы. 11 лет тюрьмы получил военнослужащий армии обороны Израиля за торговлю армейским оружием и наркотиками. Адвокат Марк Пейри, подполковник запаса, в прошлом заместитель главного военного адвоката у нас в эфире. Адвокат Пейри, доброе утро.
5: Доброе утро, Алекс.
1: В чем история?
5: Речь идет о двух старшинах сверхсрочников, которые служили в группе технической поддержки одной из боевых частей. Во время войны, поскольку их часть активно участвовала в боевых действиях, они использовали беспорядок, который, конечно же, царил в какие-то моменты в этой части, и умыкнули несколько десятков осколочных гранат и минных шашек. Всю эту взрывчатку они собирались продать незаконным скупщикам оружия. Но им в кавычках повезло, и они попали на переодетых агентов армейской полиции. После второго акта передачи, точнее продажи этого оружия, их повязали, и с тех пор они находятся под арестом. Несколько дней назад был вынесен приговор по поводу одного из них. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, 25 тысяч шекелей штрафа и, конечно же, лишение всех всех званий.
1: Насколько... Тут два вопроса из этой истории. Во-первых, тяжесть наказания соответствует, так сказать, тяжести содеянного по шкале этих самых наказаний. Это, во-первых. А во-вторых, всегда в таких историях возникает вопрос. Хорошо, этих двух поймали. Понятно, что война сопровождается определенного рода неразберихой, больше или меньше. И мы знаем, что на черном рынке в Израиле, к сожалению, в общем, криминальные элементы, видимо, не только, могут оружие раздобыть. Насколько вообще велик объем подобных историй, которые еще не раскрыты?
5: Поймали не только этих двоих. Надо помнить об этом, поскольку мы только о них в последнее время услышали в СМИ. Но есть много подобных расследований, много подобных судов, которые не освещаются в средствах массовой информации.
1: Они не освещаются, потому что пока нет какого-то окончательного приговора, да? То есть тут же, в общем, публикация.
5: Нет, я бы так не сказал. Буквально вчера я получил по рассылке сообщение о еще одном приговоре, который уже дошел до апелляционного армейского суда. Такие дела публикуются достаточно часто. Просто, знаете, есть дела, которые доходят до прессы, есть те, которые нет. Насколько... И насчет вашего первого... Попробую ответить на ваш первый вопрос. Наказание строгое очень, но оно исходит из тех предпосылок, что, во-первых, есть очень много отягчающих обстоятельств. То, что в деле участвовали два человека, которые... то есть имел место быть преступный сговор. Не какое-то спонтанное действие, а все было относительно тщательно спланировано. То, что была использована неразбериха, связанная с боевыми действиями, то есть использовали то, что страна находится в состоянии войны, и то, что боевое подразделение, в котором они служили, было задействовано в боевых действиях. То, что украдены предметы, оружие, которые просто чисто физически были нужны нашим солдатам во время войны, их не хватало в этом подразделении, поскольку речь идет не о одном или двух экземплярах, а о большом количестве оружия
1: и боеприпасов.
5: И боеприпасов, совершенно верно. Ну и также то, что эти, как минимум, вот этот вот герой не признал свою вину и не взял на себя ответственность за содеянное, это тоже действует не в его пользу.
1: Я последний вопрос хочу вам задать, немного по-другому сформулирую то, что, в общем, уже я вас спрашивал. По-прежнему ли, как говорят многие, ЦАЛ является самым крупным поставщиком оружия незаконным криминальным структурам? Не статистику я от вас требую, а такого из вашего какого-то опыта и наблюдения.
5: У меня нету такой статистики, мне сложно ответить на этот вопрос. Конечно же, есть немало случаев кражи боеприпасов. Я знаю, что армейская полиция очень активно действует, чтобы пресечь эти попытки. Как вы видите, часть боеприпасов уходит не на сторону, а в руки переодетых полицейских. Никакой точной информации насчет количества этих случаев у меня нет.
1: Адвокат Марк Перри, подполковник запаса, в прошлом заместитель главного военного адвоката. Большое спасибо за то, что вы с нами сегодня утром побеседовали.
5: Всего хорошего.
1: Всего доброго. Еще одна тема. Германия обвиняет Российскую Федерацию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. Против кого эта диверсия могла быть направлена? И о разных других аспектах непростых взаимоотношений России и стран Европы, да и не только. Мы говорим с Аркадием Мильманом, главой программы по изучению России в Институте АНСС, бывшим послом Израиля в Российской Федерации. Господин Мильман, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Что такое попытка диверсии в аэропорту Лейпцига? Против кого все эти действия были направлены?
6: Те расследования, которые провела Германия, говорят о том, что действия, по всей вероятности, российской военной разведки, ГРУ, то, что называется. Вы слышите меня?
1: Да, конечно, да.
6: Да-да. У меня просто как будто бы связь нарушилась. Это действия российской военной, по всей вероятности, разведки, было направлено против, по всей вероятности, украинских самолетов, которые расположены в аэропорту Лейпцига. И, соответственно, вторая цель — это было, как всегда, показать свою силу Германии, чтобы Германия испугалась. Реакция Германии была абсолютно ожидаемая. Закрыто российское консульство, которое уже вчера объявило о прекращении своей работы в Бонне. Русский дом. Те, кто побывали в Берлине, безусловно, знают это здание, которое немецкая сторона считает шпионским центром, во что я тоже верю. Поэтому все как будто происходит так, как оно должно происходить. Россия видит в Европе своего главного врага, потому что Европа помогает Украине. Россия не способна победить Украину, не способна закончить войну. И поэтому продолжается диверсионная деятельность Российской Федерации.
1: А на действия Германии отреагировали и главы Еврокомиссии, и лидеры НАТО, и лидеры других европейских государств. То есть тут в этом смысле все прекрасно понимают, насколько их действия, так сказать, отражают, являются достаточными.
6: Да, безусловно, все лидеры европейских стран и министр иностранных дел Европейского Союза, Кая Каллас, тоже осудил это действие. Президент Франции выступил. Понятно, что в Европе смотрят на это с чувством разочарования, потому что, в принципе, европейская сторона, которая должна была это все предполагать, последние годы, в особенности годы войны в Украине, она не сделала и не приняла те правильные решения, которые должна была принять и сделать. И все это имеет отношение именно к военной силе Европейского Союза. А сейчас Москва пытается попробовать, вот какая будет реакция, как это все будет работать. Европа объединенная или не, она не объединенная? Смысл внести раздор в европейские страны. И Москва этим очень, скажем так, профессионально пользуется. Я бы обратил ваше внимание, я не знаю, ли сегодня в вашем выпуске вы об этом говорили, но вчера была опубликована Financial Times, британская, очень важная статья о том, что Россия помогает Ирану в создании супер-сверхзвуковых ракет, которые в конечном итоге будут направлены против Израиля тоже. Вот эта вся цепочка вместе, если мы посмотрим, говорит о том, что Россия ведет войну против Запада, и мы тоже воспринимаемся в России как страна, член вот этого именно западного лагеря, и против нас тоже направлены эти действия. И мы должны воспринимать это со стратегической точки зрения как, безусловно, угроза, которая тоже в сторону Израиля направлена.
1: При всем том, создается ощущение, раз уж мы об этом говорим, что отношения Израиля с Россией, ну, в общем, непростые, скажем так, но технически они вполне корректно функционируют.
6: Ну, технически корректно функционируют, хотя, на мой взгляд, ту позицию, которую занимает правительство Израиля нынешнее, она абсолютно неправильна в поведении с Россией. Потому что Россия ведет против нас тоже гибридную войну, можно сказать, различные их кампании повлиять на общественное мнение. Помощь Ирану, который бомбил Израиль и представляет действительно экзистенциальную угрозу Израилю. Это все воспринимается, к сожалению, не в тех тонах, которые должны восприниматься.
1: Ну хорошо, раньше был довод о том, что Россия сидит на наших северных границах, на территории Сирии. С тех пор ситуация в Сирии изменилась, хотя, кстати, российское присутствие, я так понимаю, там никуда не делось, и Россия прилагает попытки, чтобы это присутствие там восстановить. А сейчас какой?
7: Нет, ну сейчас ситуация, что российское присутствие в разы сократилось.
1: Я имею в виду сейчас, я имею в виду, хорошо, тогда был довод присутствия, да, а сейчас...
7: Нет, не только довод был. Был довод присутствия, потом говорилось о том, что еврейская община в России находится под угрозой, и никто не говорил о том, что еврейская община в Украине находится под российскими бомбардировками каждый день, каждую ночь. Об этом никто не говорит в Израиле. Вы слышали хотя бы хоть одно заявление израильского правительства?
1: Ну вот вы говорили об этом в нашем эфире, я помню, это точно было.
7: Ну вот и с тех пор ничего не изменилось. А бомбежки, которые продолжаются Киева, Харькова, да, или там других городов Украины, там тоже живут евреи. Кто-то о них заботится? Нет, к сожалению, да?
1: При этом, если мы говорим, раз уж мы этот вопрос затронули, вы выстраиваете эту цепочку, такую вот, Россия, Иран, в общем, начали мы с попытки, так сказать, диверсии в аэропорту в Лейпциге. Как во всей этой истории укладываются, так сказать, наши непростые отношения с Евросоюзом? Насколько Евросоюз, например, от нас хочет или не хочет более активной вовлеченности в конфликт вокруг Украины, или у нас хватает своих поводов, чтобы с Европой отношения, в общем, стараться не испортить, но это не очень хорошо получается, по-моему.
7: Во-первых, один из самых главных торговых партнеров Израиля – это Европа. И мы должны это постоянно помнить. И вот если вы приедете в аэропорт Бен-Гуриона, то куда основная масса самолетов летит? Не в Южную Америку, не в Африку, а куда она летит? В Европу. И все едут отдыхать тоже в Европу. И самолеты, нет свободного одного места. И при этом мы должны понимать, что после более четырех с половиной лет у Европы нет никаких ожиданий от Израиля, что она изменит свою позицию в отношении Украины. Мы этот момент давным-давно потеряли и допустили серьезные ошибки с точки зрения ведения нашей вообще политики в отношении Украины, в отношении войны между Россией и Украиной. Я уже не говорю о том, что то, что мы могли научиться от Украины, и я это действительно имею в виду, потому что Украина ведет против России войну уже более 4,5 лет. Там много чего изменилось на поле боя. Причем те изменения, которые произошли на поле боя, касаются нас тоже, потому что именно Хизбалла тоже использовала эти беспилотники против нас, и Иран использует беспилотники против нас, которые Россия вместе с Ираном продолжает их улучшать. И, скажем так, уже сегодня на поле боя находятся очень серьезные технологически сделанные вот эти беспилотники. Мы не учились у Украины. Нас это как будто бы не касалось. А потом помните, как наши танки, когда они заходили в сектор Газа или в Ливан, они тоже делают такие покрытия, которые делают...
1: Да,
7: вы помните, да?
1: Мангалы, как говорят.
7: Да, то есть тоже можно было многому чему научиться. И можно было это сделать спокойно, тихо, не обязательно это надо было всюду объявлять. Есть очень много путей, как это делать правильно. Но мы это не сделали. И вот результаты. А Европа, что она может сказать? Европа воюет фактически против России. Чем тут Израиль может помочь? Может помочь одним очень важным делом. Продавать свое оружие. Посмотрите, Финляндия, например, сейчас купила у Израиля системы ПВО. Идет развитие, да, это было более-менее такое полусекретное.
1: Да, продлило договор без особых, так сказать, каких-то публикаций.
7: Но действительно, Европа покупает Израиль, Германия покупает. Это очень серьезный доход, во-первых, в бюджет государства, во-вторых, это помогает укреплять отношения с Европой. Понятно, что там есть очень много проблем, которые связаны с палестинцами и так далее. Я об этом сейчас не говорю. Но можно использовать и работать конструктивно, и добиваться того, чтобы наши интересы были защищены, а не делать какие-то заявления, которые только вызывают отторжение и очередные конфликты.
1: Аркадий Мильман, глава программы по изучению России и военной связи, бывший посол Израиля в Российской Федерации. Спасибо большое за ваш комментарий.
7: Спасибо вам. Спасибо.
8: Особые скидки к праздникам в Канкун. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
9: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
10: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: 8 часов 58 минут в Израиле. Второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Шарон Лернов за пультом, продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клод. Ставится на волнах радиостанции «Канрека». Сейчас выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Ее сегодня ведет Таня Барская. Всем удачи и хорошего дня.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекерей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Еще трое евреев были задержаны по подозрению в причастности к поджогам и к нападениям на юге Хевронского Нагорья. Им от 15 до 22 лет. Они проживают в еврейских поселениях в центре страны. Их задержали для допросов сотрудники полиции. По окончании допросов полиция обратилась в суд с просьбой продлить их содержание под стражей. Вчера вечером суд продлил арест 7 из 8 задержанных по подозрению в причастности к тому же делу. 8-й подозреваемый был отпущен на ограничительных условиях. Расследование продолжается. Палестинские источники указали, что минувшей ночью группа еврейских поселенцев подожгла несколько автомашин в деревне Бейта, расположенной к югу от Шхема. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Захват Израилем высокопоставленного деятеля Хамаса Аль-Арабида, который возглавлял службу внутренней безопасности этой группировки. В течение последних нескольких недель сотрудники Шабака зафиксировали его пребывание в здании, расположенном в западной части города Газа. Поначалу в Израиле рассматривалась возможность его ликвидации с воздуха, однако затем было принято решение арестовать его и доставить на допрос в нашу страну. В процессе задержания он был ранен и получил затем медицинскую помощь в больнице. В Иерусалиме отмечают, что Аль-Арабид занимался восстановлением террористической инфраструктуры Хамаса и препятствовал разоружению данной группировки. Осведомленные источники указали в интервью корреспонденту Кан Гили Коэн, что арест Аль-Арабида был направлен в том числе и на получение секретной информации. К другим темам. Дальнейшая политическая судьба депутата от Ликуда Тали Готлиб. Глава правительства Бениамин Нетаньяху выразил заинтересованность в том, чтобы Готлиб перешла в партию Цмайгудит. Однако пока он не говорил об этом с председателем данной партии Итамаром Бен-Гвиром. Корреспондент Кан Яра Шапира сообщила, что Бен-Гвир хочет, чтобы премьер-министр обязался, чтобы Готлиб не была объявлена отколовшейся от Ликуда и покинувшей Кнессет, и чтобы она перешла в партию Цмайгудит с соответствующим финансированием, как депутат Кнессета. Между тем, министр Микки Зоар от Ликуда сообщил в интервью корпорации Кан о серьезных разногласиях между Бениамином Нетаньяху и Тали Готлиб по целому ряду вопросов. Глава правительства обычно во всем том, что связано с реформами и с какими-либо изменениями, действует взвешенно с государственной точки зрения, в то время как Готлиб придерживается иного подхода. Нетаньяху – глава правительства, и члены его партии должны поддержать его, а не вести с ним борьбу изнутри. Готлиб утверждает, что премьер стремится к некой сделке, в рамках которой он получит амнистию или помилование в обмен на отказ от реализации юридической реформы. Но эти заявления оторваны от реальности, подчеркнул Микки Зоар. Как мы передавали ранее, председатель партии Ациюнута Датит Бецалель Смотрич и председатель партии Зеут Моше Фейглин сообщили о том, что пойдут на выборы единым парламентским списком. Смотрич, в частности, отметил, что это первый шаг на пути к объединению в правом лагере. «Мы точно знаем, что произойдет, если национальный лагерь расколется, если правые партии сожгут голоса избирателей, не преодолев электоральный барьер. И что будет, если на следующий день после выборов выяснится, что из-за нехватки одного или двух мандатов мы потеряем возможность создать правое правительство. Я не готов пойти на такой риск», — указал Смотрич. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.

0: 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час с вами Таня Барская, Валентина Соломенко, Лена Черкасова, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Олег Лоц, главный редактор и ведущий Канрека. Олег, доброе утро. Пожалуйста, давайте мы обсудим те темы, о которых вы говорили, конечно, в журнале актуальных событий, то, что происходит, даже начиная с тревоги Цевадом, которая прозвучала рано утром.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Еще раз, во-первых, на северной границе спокойствие было где-то около 3 месяцев. Сегодня под утро, в ранние такие утренние часы, прозвучал сигнал воздушной тревоги в районе Кфар-Юваль. Да. Были выпущены некие перехватчики, но расследование инцидента все больше показывает, что, по-видимому, все-таки это было ложное опознание цели. Может быть, открытие сезона перелетных птиц или продолжение сезона, и такого, я думаю, таких инцидентов еще будет, мне кажется, немало, но вот это неплохо, что, собственно, не беспилотник, а просто что-то другое.
0: Да, это на данный момент это продолжает рассматриваться ситуация.
1: Да, продолжает рассматриваться.
0: Но ситуация, которая была резко обострена именно вчера вечером по нашему времени и в ночь на 2 сентября, она касалась конфликта между США и Ираном, Ормузского пролива. Американские силы нанесли серию ударов по военным объектом КСИР, и в ответ, разумеется, последовали баллистические ракеты и беспилотники из Ирана в сторону сразу нескольких стран.
1: Да, официально иорданские власти говорят о прилете 13 американских ракет, из них 10 были сбиты. Мы уже говорили в эфире нашей программы, но я повторю еще раз, с вчерашнего вечера жители Эйлата делились роликами в социальных сетях, в которых было видно, как взрыв, как что-то летит, но, по-видимому, ракеты, и взрыв на территории Иордании. То есть сбито было не все. Пока не сообщается о каком-то ущербе или погибших. Например, в свою очередь, иранская сторона говорит о нескольких погибших на некой базе в Армузе. Удары также были не нанесены иранцами по неким объектам в Курдск,
0: в иракском Курдистане,
1: В районе
0: сообщается о Бахрейне,
1: сирена была. Там тоже американские базы. Уровень эскалации неожиданно высок, потому что удары были нанесены не только по неким базам американцев в Ормузском проливе, но и по югу Ирана, с одной стороны. С другой стороны, ни у кого из сторон нет желания все это раздувать. При этом президент Трамп говорит вещи, может быть, где-то противоречащие, может быть, дополняющие. Он говорит, что Иран, он уговаривает совершенно к миру склонять не хочет, что и так, в общем, неплохо, мы контролируем большую часть Ормузского пролива, а экономика Ирана в руинах. Про экономику все так, с Ормузским проливом тоже отчасти так. Но не очень понятно вообще-то, чем эта история закончится.
0: Да, но в принципе, согласно заявлениям американских верхов, естественно, того же Дональда Трампа, американские силы атаковали объекты КСИР, в том числе позиции ПВО, разумеется, средства обстановки мин, все это как ответ на недавние попытки КСИР атаковать торговое судоходство в Ормузском проливе.
1: Да, периодически это происходит, иногда те или иные суда сообщают о прилетах, при этом есть некие конвои, как американские суда, разумеется, эти корабли.

0: клип проводят, но, в общем, ситуация неспокойная, но судоходство через Ормузский пролив, в общем, возобновилось до 50, в объеме до 50%. Считает ли это военным успехом или дипломатическим успехом? Ситуация, когда до войны Ормузский пролив был открыт, это, так сказать, оставим комментаторам на разные темы, но и действительно экономическая блокада, она существенно влияет на иранскую экономику, что иранский режим будет с этим делать, помимо запуска ракет по соседям, мы об этом, в общем, я думаю,
1: и
0: узнаем.
1: И то и после довольно. дня D, а-ля экономика, мы продолжаем.
0: Все так.
1: Нам остается только смотреть и, естественно, слушать наших комментаторов, которые это продолжают обсуждать. Выборы продолжают приближаться, дата выборов с одной стороны, закрытие списков, конечно же, разумеется.
0: 6 числа до вечера должны быть списки поданы. Вчера вечером глава партии Цону Датит Бецалель Смотрич и глава партии Зиуд Моше Фейгин подписали договор о техническом блоке. В предвыборном списке Смотрич получит первое место, Моше Фейгин второе.
1: А пусть, и представителям Зиуд дают еще...
0: Да, дают и другие места. Разные опросы показывают разные. В целом считается, что вместе эта партия может набрать до 7 мандатов. Сколько реально она наберет, непонятно, потому что есть своя динамика. Неизвестно также, например, политическое будущее депутата Натальи Готлиб, которая говорит о том, что она не против пойти в списке Бенгвира. Ну, там есть некий политический торг, который вокруг этого идет, связан с деньгами, которые есть у каждого депутата. Что сможет Тали Готлиб перенести из Ликуда в Отсмай Удит? А может быть, что-то как раз наоборот будет заблокировано, и она может появиться, так сказать, без финансового чемоданчика.
1: Ну, интриги каждый день приносят, эти новые интриги и переговоры, и уже договоренности, ну, немного, как в частности между Смотричем и Фейглином.
0: Да,
1: что касается Готлиб, как я понимаю, Бен-Гвир намерен предложить Тали Готлиб, в принципе, место уже в первой пятерке.
0: Ну, скорее всего, по прогнозам, он набирает до 9 мандатов. Посмотрим, кстати говоря, что там скажут опросы, которые выйдут в самое ближайшее время, потому что эти самые опросы и отчасти замеры, они все время производятся. Ну, посмотрим, как все это повлияет. Кроме того, на другом фланге Бенни Ганс, вот в интервью нашим коллегам на Канбет, говорит, что он ведет переговоры о единстве с Гиладом Эрданом. Времени вести переговоры у Бенни Ганса осталось не очень, очень много. Что думают себе его, так сказать, теоретические партнеры, тоже не совсем понятно. Но пока вот тут больше разговоров, чем чего бы
1: и тоже из недавних событий, буквально, если мы говорим о 31 августа, Йоав Сагалович, тоже была интересная новость. Высший депутат КНЕСТ, бывший замминистра внутренней безопасности от Яш Атид, присоединился к РАМ.
0: Да, он присоединился к партии РАМ, стал вторым местом в этом списке. Кстати говоря, депутаты от Объединенного Арабского списка, то есть Объединенный Арабский список, несмотря на предварительные договоренности между ним и РАМ о том, что они друг друга критиковать не будут, но вот сейчас уже звучат голоса о том, что Мансур Аббас предпочел сиониста своим, так сказать, братьям, и это не очень хорошо. Посмотрим, куда эта риторика нас заведет вот уже, так сказать, через, наверное, чуть-чуть.
1: Через уже очень короткий срок.
0: Да, через два месяца.
1: Спасибо огромное. Олег Лоц, наш коллега, главный редактор и ведущий Канрека.
0: Спасибо, Таня. Спасибо. Всем хорошего дня.
1: Всего доброго. Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Аналитики авторитетного немецкого финансового гиганта Deutsche Bank опубликовали тревожный отчет, в котором назвали Израиль, наше государство, одной из наиболее уязвимых стран перед лицом искусственного интеллекта экономик мира. С нами консультант по развитию карьеры Яэль Аспава. Доброе утро, Яэль.
2: Доброе утро, Таня. Очень приятно.
1: Взаимно рада вас слышать в нашем эфире. Не очень приятный в очередной раз такой знаменатель очередного исследования, связанного с искусственным интеллектом и темами карьеры, но то, что есть. Опросы бизнеса подтверждают рост числа увольнений под влиянием искусственного интеллекта. Не во всех странах такие цифры и результаты. Вы видели это исследование. Что скажете? Ваше мнение?
2: Да, вот, во-первых, исследование я самого не видела, потому что оно, оказывается, не открыто для публики, которая, может быть, его хочет прочесть, но то, что...
1: То есть общие данные.
2: Да-да, но то, что Калькалист опубликовал,
1: да.
2: Ну, во-первых, я думаю, что они, да, читали исследования, и вы знаете, вот прям вот хоть стой, хоть падай, ну, абсолютно мне непонятно, что в этом печального и что в этом тревожного. Серьезно. Почему? Потому что, во-первых, мы впереди планеты всей. Вот.
1: Ну, в общем, нам приятно. Из года в год, если мы говорим о том же хай-теке, и не только о хай-теке, и о результатах. Да.
2: Да, ну, то есть я думаю, что вообще во всякой такой вещи есть и некая проблема. Это правда. Но есть здесь огромнейшая возможность. В чем, давайте начнем с проблемы, потому что это коротко. Проблема в том, что у нас в Израиле, как обычно, очень любят там обо всем говорить и сказать, что вот мы заработали так, и мы сделали. То есть говорят о результате, а вот о процессе забывают. И что здесь произошло? Дело в том, что у нас нет достаточной инфраструктуры в Израиле для этого самого AI. Потому что, по крайней мере, сейчас оно ест огромное количество электроэнергии абсолютно без всякой пропорции к результату, который он выдает. То есть, во-первых, это очень много денег, которые тратятся, ну, просто на ветер. А во-вторых, действительно, может такое быть, что не хватит нам, например, электроэнергии. Сейчас вот строится экстренным образом, это называется Хавод Шаратим, то есть инфраструктура для этого самого AI, создан кабинет государственный по поводу AI. То есть, ну, что-то, конечно, я так думаю, продвинулось, но я надеюсь, на самом деле, потому что я точно не знаю, что они там сделали, еще чего не сделали. Но вот это вот действительно огромная проблема для нас. Ну, а все остальное просто очень хорошо. Почему? Потому что у нас есть наибольшие шансы продвинуться экономически и на самом деле, ну, как бы сделать какой-то опыт. Ну, конечно, это опыт не себе, то, что называется.
1: Конечно, понимаю.
2: Но огромнейшие исследования в области, все эти вот прорывы логические и мыслительные в области психологии, они вот так бы не сделаны. Вот давайте вспомним Фрейд. Он сделал, какие он исследования делал? Он там что-то смотрел на какие-то цифири? Да, конечно, нет. Он смотрел на 6 собственных детей. Пьеже смотрел на меньшее количество детей, но тоже собственных. Понимаете, то есть я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Вот. Но, конечно, AI должен принести огромнейшую пользу и всему человечеству, ну, конечно, и нам, потому что действительно мы впереди планеты всей вот по cyber security, и там есть огромнейший челлендж, потому что то, что мы сейчас делаем в cyber security, может быть, просто не актуально, но это я имею в виду с технической точки зрения, должен этот сайбер проникнуть каким-то образом также и в чипы. А вот мы здесь как раз очень продвинулись, у нас NVIDIA строит сейчас facility. У нас Intel не прогнаны отсюда. Слава богу, у нас есть уже фаб Intel. Ну, и может быть, еще один будет. То есть, понимаете, нам нечего просто здесь печалиться, нам нужно говорить, приходите еще. То есть, понимаете, это очень-очень важно. И, между прочим, еще одна интересная новость. Я прослушала вот за последнюю неделю, поскольку я очень сейчас плотно занимаюсь интерпренершип, я прослушала интервью такого интересного парня, которого зовут Маору Шломо, и он, оказывается, жил в Сдероте. Это, конечно, очень интересно для израильской публики, что вот милуимник из Сдерота вот придумал такие вот вещи интересные. Да, и он основал такую компанию, которая называется Base 44. DS-44 это вот как раз использованная мощь этой самой AI для очень-очень самостоятельных разработок без всякого кода. Это то, что называется вайб-кодинг. И представляете себе, как он это все сделал. Во-первых, у него был предыдущий стартап. Вот. И он этот предыдущий стартап продал, у него образовалось какое-то количество денег. И теперь этот самый DS-44, вы себе не представляете, он самостоятельно, самостоятельно его написал. То есть оказывается, что теперь любой человек практически может быть соло-фаундером своей своего собственного бизнеса. Представляете себе, что мы же впереди планеты всей, поэтому соло-фаундинг...
1: Это приятно чувствовать, с другой стороны... Скажем так, обычные пользователи, никак себя не видящие в хай-теке, но, например, плюс-минус, который шаг за шагом знакомится с GPT и с вариантами того, что можно назвать примерно тем же, они иногда начинают остерегаться того, насколько правильно и без ошибок они получают ответ после того, как задают некую задачу.
2: В особенности, когда они говорят на русском языке.
1: Естественно. Но это еще зависит от того, насколько вы верно зададите вопрос, поставите задачу, уточнив, что, скажем, вам важны источники и т.д. и т.п. О чем бы ни шла речь в данном случае.
2: Ну, вы знаете, я вам приведу собственный пример, зачем далеко ходить. Я пыталась сделать какой-то... это то, что называется workflow, то есть некий очень маленький алгоритмик, который бы проверял что-то в моем имейле. И что вы думаете, эта тварь начала посылать какие-то имейлы каким-то, извините, знакомым людям и так далее. Ну, смотрите, это, конечно, очень неприятная вещь. Кстати, говорить об этом в эфире тоже стыдно. Но что я хочу сказать этим? Понимаете, ну, я извинилась. Это правда. Там, не знаю, 5-7 человек, которым оно послало без моего разрешения, я перед ними извинилась. Это, ну, факт. Это уже было сделано сегодня утром. Минут через 5 после того, как я поняла, что это то, что оно сделало. Вот. Но, понимаете, кто не работает, тот не ест. Кто не пробует, тот не ошибается. И поэтому я не думаю, что сейчас, когда весь мир... на самом деле вот это все осваивает. И очень много публикаций о том, что в организациях вообще люди там без всякого, ну, варят эти токены. И это то, чем организация расплачивается с AI engines. Они просто их бросают в какое-то, не знаю, абсолютно непонятное болото. Ну и так далее. Понимаете, вот серьезно, нужно пробовать, нужно понимать, нужно... пользоваться тем, что мир нам предоставляет. И поэтому я думаю, что как раз быть перфекционистом в этой сфере, ну, это можно, наверное, лишнее что-то. Из жизни это можно выбросить.
1: Разумеется. Понимаю вас, Эль, понимаю. Ну вот что касается того исследования, о котором писал Калькалист, о котором вы сейчас комментируете, это исследование, пишут о так называемых тревожных рынках. Мы говорим еще с экономической ведь стороны, в данном случае, подход. В прошлом году. Тревожные рынки, тревожные сигналы рынка труда. Это то, о чем идет речь.
2: Это действительно очень тревожно.
1: Да, и первые признаки, пишут, системной трансформации на практике касаются специалистов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Вот комплекс тех работ, которые по созданию нового продукта или технологии от идеи до внедрения промышленного. Вот об этом идет речь.
2: Да-да, абсолютно верно. Но, понимаете, я думаю, что, может быть, мы с вами об этом уже говорили, но вот я повторюсь. Пройдет достаточно много времени до того, как вот эти все, то, что называется AI layoffs, то есть увольнения из-за AI, они действительно произойдут. Потому что то, что сейчас происходит, это привыкание рынка к тому, что AI может, а в чем он ошибается. вот, вот как раз, вот, например, он может вдруг ошибиться и послать мейлы там каким-то людям, да, и может он ошибиться и поставить в продакшн, это там, где нельзя делать ошибок в хай-теке.
1: Понимаю.
2: Да, в программировании. Туда может поставить какой-то, ну, извините, троянского коня. Вот.
1: Понятно, да.
2: И, конечно, для этого нужны люди, и, между прочим, много людей. Даже уже сейчас, опять же, это мы, по-моему, с вами уже говорили об этом, рождаются новые профессии, например, вот это самое внедрение AI, это уже новая профессия практически. Люди интервьюируются на эту тему, они на эту тему уже работают, и огромное количество людей. То есть действительно мы видим, и, между прочим, я очень этому рада. Мы видим то, что действительно немногие поколения вообще могут вот такие вещи наблюдать.
1: И это, да, действительно, конечно, это очень интересно, Эль, на самом деле. И,
2: К этому нужно же готовиться. Понимаете? Потому что люди, которые абсолютно нелюбопытные, вообще ни про какой AI не знают. И они думают, что если я работаю там в какой-то компании, то все, я защищен. Ну, извините.
1: Да, да, это я понимаю. Продолжается наш с вами разговор спустя каждый раз какое-то время, когда появляются очередные исследования. Так что до встречи на Канрека. Я Эля Спават, консультант по развитию карьеры. Мы в данном случае обсуждали очередное исследование, когда аналитики авторитетного немецкого финансового гиганта Deutsche Bank опубликовали тревожный с их точки зрения отчет, в котором назвали нашу страну одной из наиболее уязвимых перед лицом искусственного интеллекта экономик мира. Спасибо большое.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Мы продолжаем наш эфир, и следующая тема. Крупнейшие кинофестивали Сиднея, Мельбурна, а также австралийские общественные вещатели ABC и SBS отказались показывать документальный фильм под названием «Cancelled», посвященный антисемитизму и давлению на еврейских деятелей культуры после нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Время идет, но тема эта, к сожалению, продолжается. И одной из героинь фильма стала австралийская художница и скульптор Нина Санадзе, которая очень серьезно, на самом деле, пострадала лично за последние годы, живя в Австралии. Я читала одну из статей, которую написала Нина. Об этом мы с ней сейчас и поговорим. Нина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо.
1: Добрый день. Я недавно буквально совсем нашла одну из ваших статей. Мне просто было мало самой статьи о том, что произошло, о фестивале, об отмене, то, что происходит, бойкоты израильских фильмов или не только фильмов, но и каких-то мероприятий в разных странах. Мы лично к этому уже привыкли. В данном случае ситуация происходит с фильмом, который посвящен совершенно определенной теме. Как это начало происходить с вашей стороны?
6: Фильм посвящен художникам, которые были отменены после 7 октября в области искусства. Это была первая отрасль, где, я считаю, так больше всех как бы ярко выразил антисемитизм. И первые головы покатились художников, музыкантов и так далее, которые каким-либо образом выразили свое соболезнование по поводу 7 октября. Я оказалась тем человеком. После 7 октября я выложила там посты про то, что случилось в Израиле, и совершенно моментально покатилась, как бы. В то время я была совершенно включена в артистическую коммуну здесь. В общем, я была частью этой отрасли.
1: Да, и насколько я понимаю, 8 октября уже на следующий день посреди всего шока вы поделились вы сами размытыми изображениями в Инстаграм. Это было и тело Шани Лу. Я думаю, все израильтяне, кто сейчас нас слышит, это понимают и знают. Лица израильских женщин, да, которых взяли в заложники, чтобы почтить их память. Да. Так делали очень многие, кто хотели хоть как-то поддержать Израиль, кроме слов, кроме писем и так далее. И вслед за этим вы добавили слова Голды Мейер: если бы арабы сложили оружие, больше бы не было сражений. Мы знаем эту фразу тоже, конечно. Если бы израильтяне сложили оружие, не было бы более Израиля. И далее начался вал буллинга, кибербуллинга и просто того, что вам стали мешать жить, существовать и чувствовать свою идентичность, как и многим другим в данном случае.
6: Да, вы все точно это передали. Назвали меня змеюгой, которую надо срочно удалить. Зионистская змеюга, которую срочно надо удалить из общества искусства и не давать никаких возможностей. Потом было настолько ужасное одиночество. Через полтора месяца присоединилась, вот, там создали группу 600 австралийских, еврейских, в общем, художников, музыкантов и творческих людей, создали группу WhatsApp, где мы просто делились вот своими опытами, статьями и так далее. И, в общем, к январю 24 года скачала из New York Times журналистка Наташа Фрост, она скачала транскрипт 900 страниц наших разговоров, и через, она дала это кому-то. Мы еще пытаемся узнать, кому это она дала. В общем, это закрывает эту историю, не дают нам имя человека. И эта история, все наши транскрипты были как бы по интернету, 500 тысяч людей смотрели, при этом составили список 600 людей, которые были в этой группе.
1: Из разных сфер искусства.
6: С телефонами, сейчас из разных сфер, со всех сфер искусства по всей Австралии. И наши адреса, и телефоны часто, и наши, где мы работаем, все это было составлено в список. И 500-600 тысяч людей, в общем, смотрели. И было распространено по интернету, после чего меня вызвали на работе. И там, где у меня была студия, это очень самая элитная, престижная студия для художников Австралии, которую государство содержит, мне сказали, что я больше приходить туда не могу, фактически только из-за того, что я состояла в этой группе. И они сказали, ну, эта группа, конечно, Моссад, наверное. И вместо того, что я думаю, ну, какая, наверное, они придут, меня поддержат, какое вообще сумасшествие, люди, которые распространяли, они были, ну, абсолютно такого... В ужасном тоне все это делалось. Я думаю, ну это же мои друзья были, все мы раньше здесь чай пили, все знают меня. Ну не может быть, они скажут, что какой ужас, что происходит. Вместо того, все случилось наоборот. Они срочно вызвали меня, интерагировали и сделали такой псевдо... суд устроили надо мной и сказали, что больше я не могу пользоваться. Не пускали меня 2-3 месяца в студию, причем, что я готовилась к крупнейшей выставке в нашей национальной галерее. У меня было там контакт 5 комнат. Выставка все-таки прошла, все остальное у меня отменили. Но хотя выставка прошла в Национальной галерее, они не могли это отменить, то полностью это было покрыто тайной, ни одного вообще имела, не вышло, чтобы опубликовать то, что выставка моя, так как это была я уже как бы, меня в списке внесли, чтобы нигде не публиковать никакие материалы про меня. Ну и все это вместе с тем, что получала ужасные как бы послания, угрожающие и так далее. Потеряла все работы, все возможности. С тех пор уже прошло три года фактически, да. Ничего абсолютно не вернулось. Но что я сделала, это я открыла галерею, называется Goldstone, для художников, которые были отменены, но кроме как бы не только еврейских художников, но также людей, которые нас поддерживают, китайских художников, против путинских художников, я бы сказала, и иранских художников, которые были очень рады выставляться, потому что мы оказались как бы в таких диссидентах, которых не хотят больше выставлять в Австралии. Вот полтора года была у меня вот эта галерея, я только что ее как бы приостановила работу, потому что, как вы знаете, у нас в Бондаре,
1: конечно, знаем, конечно. Мы говорили об этом не раз.
6: Да, это вот мой сейчас следующий большой проект. Я собрала 3 тонны цветов, которые люди туда принесли. И мы высушили. Сейчас готовится большой проект из высушенных цветов. Через год будет в Еврейском музее Сидни. Но фактически я существую только как бы в еврейских галереях и музеях или в своей же галерее. И вот сейчас вышел фильм в моей галерее, когда я открыла эту галерею, прочитал про мою историю, ту же, которую вы читали. Да. Один из самых известных еврейских художников в Австралии, Дэнни Бен Моше.
1: Да.
6: И он сказал, можно я буду снимать, что тут происходит, потому что мне в галерею, ко мне в галерею пришли тоже отмененные другие художники. И, в общем, он практически год снимал в моей галерее, включая, у нас была выставка первая в Австралии 7 октября, которая, между прочим, сейчас пойдет, будет путешествовать. И вот он снял про многих, которые были отменены, и все приходили ко мне в галерею.
1: Он сам сказал, он сам сказал, что в принципе отказ ведущих культурных институций от этой картины, по мнению его, я имею в виду как раз Дэнни Бен Моше, автора фильма, по его мнению, лишь подтверждает в принципе ту самую идею, о которой говорите вы, и фильм этот затрагивает историю публикации личных данных как раз вот тех людей, 600 еврейских представителей творческой среды Австралии после 7 октября. История совершенно некрасивая, дикая. Я бы, может быть, даже совсем не удивилась спустя столько лет, хотя это совсем немного времени, с одной стороны, прошло, если бы это происходило здесь, в Израиле, но это, к сожалению, продолжает происходить в разных странах, на разных континентах, и Австралия не впервые, к сожалению, тому доказательство, и Бонды, о котором вы вспоминали, праздник, который окончился трагедией, катастрофой, и в продолжение антисемитизма и того, что происходит в Австралии, несмотря на уверения властей, что они стараются делать как можно больше против этого, продолжается. В данном случае мировая премьера фильма «Cancelled», обратите внимание на это название, состоится в рамках Австралийского еврейского международного кинофестиваля. Специальные показы запланированы на 16 сентября в Сидне, 17 в Мельбурне. Потом этот фильм уже должен выйти в эфире News 24 Австралия. Вот такая история. Я очень благодарна вам, Нина, что вы поговорили с нами. Напомню, что речь шла о ленте, где речь идет о 4 австралийских еврейских деятелях культуры, певице Деборе Конвей, художнице и скульпторе Нине Санадзе, с которой мы беседовали, писателе Джошуа Дебельстайне и цирковой артистке Талии Софи Заде. Спасибо большое. Мы продолжаем наш эфир. Сентябрь наступил. Что смотреть в этом месяце, месяце, когда Израиль встречается с очередными, в данном случае осенними праздниками, переходя в следующий год? Очень много премьер, много интересного совсем скоро. С нами в эфире Алина Ребель, кинокритик. Здравствуйте, Алина, доброе утро.
7: Доброе утро, Тань. Да, смотрите, премьер действительно много. Тут единственное, что нужно понимать, что сентябрь — это такой межсезонье. Крупные голливудские студии.
1: Да. Правильная характеристика.
7: Крупные голливудские студии выдают главное летом, и в этом году это суперуспешное лето. А сентябрь, некоторое затишье. На сентябрь оставляют фильмы не самые главные, потому что еще не начался деловой год, и вот самый такой интересный выхлоп всяких премьер будет уже начиная с октября. Но сентябрь тоже получился не безинтересный. В первую очередь мы, конечно, все ждем премьеры фильма, израильского фильма «Ацмаут», который получил 16 номинаций на премию «Фир», и есть вполне большая вероятность, что он будет нас представлять, будет представлять Израиль на премии «Оскар». Фильм Моше Розенталя рассказывает он о сыне, который незадолго до своей бар-мицвы узнает тайну своего отца. И вот раскручивая всю эту историю, он сталкивается не только с секретами своей семьи, но и встречается с очень непростыми моментами из истории нашей страны. Я пока не смотрела этот фильм, его премьера состоялась на Иерусалимском кинофестивале, но, судя по отзывам коллег, это очень сильное кино. Я думаю, что всем стоит его посмотреть, тем более, что действительно есть большая вероятность, что именно эта картина будет нас представлять на премии «Оскар». По крайней мере, Израиль ее выдвинет, если она получит премию «Афир» в главной номинации, да, в номинации «Лучший фильм». Там, кстати, большая конкуренция, так что это еще большой вопрос. Дальше. Самая, пожалуй, такая громкая премьера сентября – это, конечно, «Сердце зверя» режиссера Дэвида Эйра. Айра его по-русски называют, да, иногда. Он очень известен любителям боевиков и таких экшн-муви. Он сценарист фильма «Тренировочный день». Он сам писал сценарий, сам снимал картины «Короли улиц», «Патруль», «Ярость», «Отряд самоубийств» «Самоубийц». И вот сейчас он снова выходит на экраны с картиной...
1: В данном случае с Брэдом Питтом, это тот самый фильм.
7: Да, да, с картиной «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Сюжет там такой не очень замысловатый, мы уже вроде как это все видели, да. Человек, оказывается, после авиакатастрофы, он оказывается в изоляции и должен выживать. Самая, мне кажется, такая вот зацепка, крючок там, то, что Брэд Питт играет морского котика, а на Аляске, куда он упал после авиакатастрофы, он оказывается со своим псом боевым, с его товарищем. Ну и вот они вдвоем вот в таком дуэте должны будут выжить. А Брэд Питт замечательный актер, и это будет такой, я так понимаю, бенефис, судя по трейлеру. Ну и вообще «Собака на экране» всегда очень привлекает внимание, мне кажется. Так что посмотрим. Фильм выходит, по-моему, 23 сентября на израильские экраны. Картина, которую я смотрела, она была представлена на Берлинале в этом году. «Что знает Мариэль», немецкая лента. Немцы вообще в последнее время очень любят всякие такие семейные психологические драмы. И вот эта лента, в которой режиссер Фридрих Хамбалек новый ракурс открывает в семейной драме. Девочка-подросток Мариэль неожиданно начинает видеть все, что происходит с ее родителями. Вот у нее появляются такие сверхъестественные способности. Там в фильме, кроме этого, ничего сверхъестественного нету. Но вот уже то, что она начинает видеть абсолютно все, чем заняты ее родители, включая то, что они бы предпочли скрыть, естественно, от ребенка и особенно друг от друга, становится такой интересной завязкой и интригой. вообще, казалось бы, такой довольно простенькой завязки, фильм разворачивается довольно непросто, потому что, если мы с вами задумаемся, это очень большая часть нашей жизни, это что-то, что мы бы предпочли скрыть, конечно, от своих детей, но и часто и от своих партнеров или от своей семьи. Тут, оказавшись полностью обнаженными перед собственным ребенком, родители сталкиваются с серьезнейшей проблемой. Еще одна лента, на которую обязательно обратят внимание поклонники Николь Кидман и Сандры Буллок, «Практическая магия 2». Угу. Это такой ремейк, продолжение картины, которую уже можно назвать классикой, картины 1998 года.
1: Почти с тем же названием.
7: Да, собственно говоря, с тем же названием, тут два только добавилось. Да. Значит, и в 98-м году фильм произвел абсолютный фурор, потому что две невероятно красивые актрисы играют двух барышень, которые то ли ведьмы, то ли нет. И все подозревают, что у барышень этих злые намерения, а на самом деле они просто очень хотят устроить свою личность. Жизнь, но прибегают время от времени к разным магическим ухищрениям. Режиссер Гриффин Данн в тот раз фильм собрал довольно неплохую кассу и стал такой классикой комедийной мистики. Он милый, необязательный и доставляет огромное удовольствие. При бюджете в 75 миллионов долларов он собрал, по-моему, там 4,5 миллиона долларов в 98-м году, так что я думаю, вторая часть тоже будет успешна.
1: Алин, времени у нас практически не осталось. Единственное, я хочу пригласить вас в продолжение обсудить в принципе, то, что будет происходить и далее уже в других эфирах, но сегодня напомнить всем, что открывается 83-й Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится до 12 сентября. Там есть много всего интересного, включая фильмы, о которых я хочу с вами поговорить позже, равно как и о фильме, о котором вы пишете в соцсетях. И многие обсуждают фильма «Наза» израильского режиссера Юваля Абрама и Рахель Шор. Фильм непростой, и мы с вами поговорим об этом, потому что это приводит в шок, скажем так, даже если фильм не смотреть, но прочитать то, о чем этот фильм. Спасибо огромное. Алина Спасибо, Ребель, Алина. Журналист, кинокритик. До встречи на Канрека. Спасибо большое еще раз. Всего вам доброго. Уважаемые радиослушатели, мы подводим итоги этого часа с традиционной рубрикой «Иврит для души» с Галей Городецкой, которая начинает говорить о празднике Рош ха-Шана.
8: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
9: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И поскольку приближается праздник Рош ха-Шана, то сегодня я хочу рассказать вам о разных интересных словах, с этим праздником связанных. Во-первых, само слово «Рош ха-Шана» – «голова года», «начало года». Мы знаем, что «Рош» – это «голова». Пишется, обратите, пожалуйста, внимание, через «алев», которая не произносится. То есть «рейш алев щин». Отсюда мы знаем такие слова, как «рышон» – первый, «ращи» – главный. Да, «Гаснифа ращи», допустим, главный филиал чего-либо. Или «Менеэля ращи», главный директор какой-то. И вот да, «шана» тоже сам по себе интересный корень, потому что корень «шин нун гей» вообще обозначает две вещи, абсолютно противоположные. С одной стороны, корень «шин нун гей» или «шин нун ют гей» обозначает что-то изменяющееся. Да, если мы посмотрим на «пл», мы там увидим глагол «лешанот». «Щинуй» – изменение, «лешанот» – менять что-то. легиштанот меняться. Мешане меняет. Да, зело мешане — это ничего не меняет. То есть, в общем, нет разницы. Мешуне в пуале, в пассиве, это значит странный, не такой, как другие. Да, то же самое, что музар. И вот это одно значение корня шин-нун-гей или шин-нун-юд-гей, поскольку мы знаем, что юд и вав в конце корня чередуются. А с другой стороны, тот же самый корень шин-нун-юд-гей обозначает повторение. Мы говорим, допустим, хозер-ванишна, то есть повторяющийся какой-то, паттерн повторяющийся, да, то есть тип поведения повторяющийся и так далее. И поэтому шана происходит отсюда, то есть что-то, что повторяется, что возвращается на круги своя, снова тишрей и снова тишрей. Вот поэтому шана. Теперь, само название Роша Шана, глава года или начало года, не упоминается в Торе вообще. Это выражение появляется только в период Талмуда, в эпоху, которая называется Ткуфат Хазаль, то есть Хахамейну Зихранам Левраха или Зихрам Левраха, в эпоху мудрецов. А до этого в Торе этот праздник начала года, хотя вообще праздников начала года несколько в Торе, и в Песах тоже и так далее, но в Торе именно этот осенний праздник, он называется Йом Труа, то есть День Трубления, или Зихрон Гатруа, воспоминание о трублении. Значит, смотрите, труа – это вот когда трубят в шофар. Есть еще другие типы звуков, которые шофар издает. Есть еще ткиа, говорят, литкоаба шофар. Есть еще шварим, это мелкие такие трели. Но труа – это самое распространенное слово, про, когда мы говорим о шофаре. Ну, хотя, собственно, ткиа тоже. Но что здесь интересно? Интересен корень. Потому что в слове труа тав не является частью корня. Она приставка. А корень рейш вав айн или рейш вав рейш юд айн. Поскольку юд и вав в корне чередуются. Поэтому мы, если посмотрим на биньян гифиль, мы увидим глагол легария. Что такое легария? Это бурно кого-то приветствовать, устраивать овацию. И употребляется этот глагол с предлогом ле, легария ле мишу. Например, акагаль гэрия лазамар. То есть публика бурно приветствовала певца. И вот если мы посмотрим на этот корень, то мы поймем, что мы имеем дело с подгруппой корней гизрат айн вав юд, да, или нахей айн вав юд, где юд вав в серединке корня. И у них при образовании существительных очень часто появляется эта приставка тав. Вот посмотрите, допустим, у нас есть шорыш кум, да, куф вав мем вставать. Как мы скажем, восстановление чего-то, ткума. Лямед вав нун, жаловаться, жалоба, тлюна. Айн вав далит, поддерживать, не поддерживать, собственно, поддерживать тоже, но еще и свидетельствовать о чем-то. Те уда. Дальше. Пей вав цадик, корень, обозначающий распространение чего-то, тфуца. Зайн вав зайн, корень, обозначающий движение, тзуза. Или нун вав айн, тоже корень, обозначающий движение. У нас есть слово тнуа, всем хорошо известное. Айн вав пей, корень, обозначающий полет. И полет те уфа, авиация, да, здей те уфа, аэропорт. Далее, нун вав хет, отдыхать, находиться в состоянии покоя, как будет поза, тнуха. Мем вав рейш, корень, обозначающий замену, и замена, подмена, тмура. Бет вав самых, корень, обозначающий отступление. Легавис – это кого-то заставить отступить врага, Твуса – это отступление, поражение. Но очень интересно, что этот самый тав, который является приставкой, иногда присоединяется к корню. И, например, вот то самое слово труа, о котором мы говорили, трубление в шофар, к нему тоже присоединился тав более в поздний период, и мы получаем глагол легатрия. Что такое легатрия? Это предупреждать, предупреждать об опасности. Вот представьте, да, таким сигнальным рожком часовой предупреждает, что приближается враг. Поэтому мы говорим, допустим, гатраа аля пигуа, да, предупреждение о возможных терактах. И тогда уже тав у нас становится частью корня. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть два слова гатраа. Одно пишется через айн, гей тав рейш айн гей, и второй гей тав рейш алеф гей. И тут уже совершенно другое слово. Гатраа через алеф – это тоже предупреждение. Но происходит оно не от глагола легатрия – предупреждать об опасности, а от глагола легатрот – делать последнее замечание, последнее предупреждение. Например, если люди не платят за, скажем, электричество или воду, или какие-то еще налоги, им приходит такая бумажка красного цвета, на которой написано «Гатраа» через «Алеф». Предупреждение о том, что если не заплатят, то им отключат электричество или воду. Тогда откуда же, собственно, почему Рош Хашана в эпоху Талмуда появилась? Потому что Рош вообще в эпоху Талмуда употребляется в качестве головы чего-то. Рош Ходыш тоже говорят, да, начало месяца. Далее есть еще такое выражение Рош Миля, то есть начало слова, когда мы говорим в грамматике о, допустим, Дагеше. Да, Дагеш – это точечка, которая у нее есть две функции. С одной стороны, есть дагешкаль, точка, которая помогает нам отличить Б от В, П от Ф, К от Х. Да, когда у нас слово байт, но бвейтасефет, да, уходит дагеш. Почему он уходит? Потому что он уже лё берошмеля. Берошмеля всегда есть дагеш, то есть в начале слова. А когда перед ним появляется предлог «б», «ле», то этот дагеш уходит. А, допустим, при предлоге «ми» он не уходит, он остается. Ну вот эти буквы «бегет кефет берош миля», то есть шесть букв, в которых есть фонематическое отличие между сильной и слабой позицией гласного. «Б», «В», «П», «Ф», «К», «Х». Теперь вы резонно спросите, подождите, вы говорите «бегет кефет», а назвали из шести только три букв. Как же «далит», как же «тав» и как же «гимель»? А дело вот в чем. Дело в том, что в древности «гимель», «далит» и «тав» с дагешем и без дагеша произносились по-разному. Поэтому было важно отличить. Вот. А второй тип дагеша, он не показывает нам фонематическую разницу, а показывает сдвоенную согласную. Мы об этом говорили уже много раз. Если захотите, я потом расскажу в какой-нибудь из передач. Сейчас мы должны заканчивать. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
10: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Мы заканчиваем первый час программы «Доброе утро, Израиль». Гостем второго часа станет доктор Сергей Сумкин, экономист и старший научный сотрудник Института экономической политики имени Арона при Университете Райхмана. Ведущие Юлия Цодекс и Олег Клоц.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Как стало известно, Хизбалла запустила минувшей ночью 2 беспилотника по силам Цагаля в районе хребта Али-Атайр на юге Ливана. В данном инциденте обошлось без пострадавших. Корреспондент Кан Кармела Минаша передает, что в качестве ответной реакции Цагаль атаковал объекты инфраструктуры Хизбаллы в окрестностях города Набатия. Эти объекты использовались шиитской группировкой для террористической деятельности против Израиля. Военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном. Источники в Исламской Республике указывают, что в результате вчерашних ударов американских ВВС в Иране погибли как минимум 11 человек. Десятки получили ранения. Интернет-сайт американского издания Axios отмечает, что американским атакам подверглись в том числе 2 нефтеналивных иранских танкера. В ответ режим Аятолл нанес удары по различным объектам, расположенным в Иордании, Кувейте, Ираке и в Бахрейне. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Биджан. К другим темам. Несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывают, что партия Кахоль-Лаван не преодолевает электоральный барьер, ее лидер Бенни Ганц заявил в интервью корпорации Кан, что он тверд в своем намерении продолжать предвыборную борьбу. И он стремится к созданию так называемой «третьей силы». «Я думаю, что от мнимых объединений мы не получим ничего хорошего, кроме очередного противостояния. Поэтому я стремлюсь к подлинному объединению. Полагаю, опросы общественного мнения не отражают реального положения вещей. В любом случае, я собираюсь продолжить свой путь самостоятельно. Для этого в моем распоряжении есть все надлежащие ресурсы, включая как человеческий потенциал, так и финансовые средства», отметил председатель Кахоль-Лаван Бенни Ганц. Дальнейшая политическая судьба депутата от Ликуда Тали Готлиб. Как мы уже передавали, глава правительства Биньямин Нетаньяху выразил заинтересованность в том, чтобы Готлиб перешла в партию Оцма Йехудит. Однако пока он не говорил об этом с председателем данной партии Итамаром Бен-Гвиром. Корреспондент Кан Яра Шапира сообщила, что Бен-Гвир хочет, чтобы премьер-министр обязался, чтобы Тали Готлиб не была объявлена отколовшейся от Ликуда и покинувшей Кнессет, и чтобы она перешла в партию Оцма Йехудит с соответствующим финансированием, как депутат Кнессета. Между тем, министр Мики Зоар от Ликуда сообщил в интервью корпорации Кан о серьезных разногласиях между Биньямином Нетаньяху и Тали Готлиб по целому ряду вопросов. Глава правительства обычно во всем том, что связано с реформами и с какими-либо изменениями, действует взвешенно с государственной точки зрения, в то время как Готлиб придерживается иного подхода. Нетаньяху – глава правительства, и члены его партии должны поддержать его, а не вести с ним борьбу изнутри. Тали Готлиб утверждает, что премьер-министр стремится к некой сделке, в рамках которой он получит амнистию или помилование в обмен на отказ от реализации юридической реформы. Но эти заявления оторваны от реальности, подчеркнул Мики Зоар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится, в пятницу дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру желаем.

0: Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Летят самолеты.
3: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Касса «Шоумен» и «Бали».
4: Абонент недоступен.
5: Повторная трансляция на Канрека.
6: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Рек.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной в студии мой коллега Олег Клоц. Олег, привет, доброе утро!
1: Привет, Юля, доброе утро, уважаемые радиослушатели!
0: И у нас сегодня в студии гость, доктор Сергей Сумкин, экономист и старший научный сотрудник Института экономической политики ААРОН при Университете Райхмана. Здравствуйте, Сергей, спасибо, что приехали.
2: Доброе утро.
0: Поговорим с вами о хай-теке. Вы этой сферой профессионально занимаетесь. И недавно вышел в Институт ААРОН, опубликовал отчет о израильском хай-теке за первый квартал 2026 года, который, собственно, вы и составили. И в нем, с одной стороны, рекордный найм, можно сказать, что огромное количество людей в нашей стране работают в этой сфере, при этом есть и временное снижение объемов экспорта, это связано с чем, об этом тоже поговорим, но если можно, в двух словах расскажите о том, как вы увидели израильский хай-тек, как он изменился, скажем, за последний год.
2: Израильский хай-тек за последние три года войны продолжает поддерживать и нести на себе экономику Израиля. И с небольшими трудностями по отношению к пяти годам до этого, к 2017-2022 году, и все же даже в эти годы, 2023, 2024, 2025 год, в среднем хай-тек рос примерно 5% в год, когда вся экономика Израиля росла примерно 2% в год. Это можно видеть, что и даже в эти года израильский хай-тек помог и израильскому валовому продукту и росту. И будем надеяться, что он продолжит это делать и в будущем.
1: То есть фраза про локомотив израильской экономики, который тащит всех за собой, это все вот как было, так и осталось.
2: И это интересный вопрос насчет локомотива. Мы в нашем ААРОН-институте начали представлять хай-тек не как локомотив, а как машхетет, как огромный корабль, примерно из тех, которые...
1: Авианосец,
2: на котором держится вся экономика. Почему авианосец? Если вы вспомните 2000-е годы, года 2008-2009, когда были и дотком кризис, и интифада вторая, и финансовый кризис, то во время этих кризисов вся экономика упала, и хай-тек упал. И тогда похоже на локомотив. Куда локомотив идет, туда и вагоны идут, правильно? А в данной ситуации, в 2023-2024-2025 году хай-тек растет, а экономика падает, то есть они идут немножко в разных направлениях, и из этого, да, мы заключаем, что хай-тек изменился. Если в 10, 15, 20 лет назад это была отрасль относительно небольшая, сегодня это отрасль самая большая в бизнесе, среди бизнес-отраслей, и да, позволяет не только вести за собой, но и поддерживать всех остальных в трудные времена.
0: И из вашего отчета я увидела, так сказать, одну из цифр, что у нас есть национальная цель к 2035 году, чтобы 20% трудоспособного населения работало в хай-теке. Как мы, в общем, в отношении этой цели? Мы продвигаемся туда, так сказать, уверенно?
2: И наша цель немножко другая, я бы сказал.

0: сказал. И начиная с 22 года, 22 года, после того, как комитет Перл Мутра, которым вы помните, который работал над тем, чтобы порекомендовать правительству Израиля, что делать, чтобы Гайт и Кросс, и правительство установило цель 20% рабочей силы не только в гайтеке, а в целом в технологических специальностях, во всем, то есть во всем, во всей экономике. И цель она для всей страны, для всей экономики, и для банков, и для школ, и для гайтека. И если мы достигнем эту цель, то 70% от этих 20, они пойдут в гайтек и позволят ему, скажем, с 10% сегодняшних, если мы считаем население 15+, или с 12% работающих в айтике, если мы смотрим на возраста 25-24, это поднимется до 13-14-15% и позволит увеличить нам айтик еще больше. Поэтому эта цель, да, есть, она очень важна и помогает и университетам, и армии, и школам назначить свои, свои цели, чтобы помочь, в общем-то, достичь национальную цель в 20% работающих в технологических специальностях.
1: Ну, наверное же, это так напрямую не работает. Вот придет план до 20% людей, чтобы работали в хай-теке и вообще в каких-то таких промышленных сферах. Тут же в школы говорят, или там Министерство просвещения говорит, отлично, есть, и учебные программы формируют. И люди тоже встают и идут учиться, и все вот, это же как бы так не работает, есть какие-то, наверное, время, чтобы всем организоваться, или что-то не складывается.
0: И да, и нет. Вы не поверите, это начинает работать. Действительно, когда вышел ДОХ, репорт,
1: отчет такой, да.
0: Он вышел в 22 году. В 23 году уже правительство все его рекомендации написало в законе 172, в котором сказало, что кому делать и школам, и, то есть, и Маарехет ха-Хинух, Министерство образования, и университетам, куда идти, какой наш план. Взяло нашему Министерству образования примерно 2 года, до 23-24 года, построить программы. Не поверите, но сегодня, если вы заходите на публичный сайт, есть такой Иргун в университете Тель-Авиве, называется Решет Арей Мецуянут, который очень сильно работает с муниципалитетами, во главе его стоит Офер Пинес, и зайдете на их сайт, вы увидите в каждом муниципалитете все школы, и каждая школа, сколько человек с так называемыми айтековским сертификатом зрелости должны выпустить в 28 году. То есть они знают, сколько...
1: Что такое айтековский сертификат зрелости? Это как? Это комплекс предметов каких-то?
0: Да, в комитете Перлмутра мы, Махон Аарон, вместе с Керен Трампом показали комитету, что набор предметов, который включает 5 единиц математики, 5 единиц английского, это must, хува, и 5 единиц модея махшев, 5 единиц физики.
2: И это, то, и другое? Или.
1: То есть 5 единиц английского, 5 единиц математики, 5 единиц компьютерной науки.
0: Или физики. У моего сына есть 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
1: тоже ничего.
0: 15 лучше всех. 15 это отлично. Шанс этих людей потом в академии учить ТОР Гайтек. То есть высшее образование в предметах как математика, как модель Махшев, Марахот Мейда, все те профессии, которые требуются очень в Гайтеке. А потом работать в, как researchers and developments в самом Гайтеке. И потому этот набор предметов был назван айтековским сертификатом. И те, у кого он есть, и это люди с потенциалом большим быть, это называется на английском upper tail, те люди, которые с хорошим образованием, качественным образованием в израильских школах, и на них, на количество людей в Министерстве образования тоже есть цель. Мы должны быть тоже 20% наших детей в 34-м году должны быть с этим аттестатом, при том, что сегодня сегодня. Год назад, когда мы об этом говорили, это было 10,8%. Я не знаю, следили вы или нет, но примерно месяц назад Министерство образования достаточно буфенхарик сделало заседание и сказало, что в 2025 году количество людей с этим аттестатом прыгнуло на 1500, то есть с 10,8% до 11,6%. И это 1500 людей, которые завтра будут на курс ТАЭС, послезавтра будут врачами или в хай-теке и так далее и тому подобное. Есть цель, мы должны быть 15% с этим аттестатом в 2028 году, через 1.5-2 года, 18% в 2031, 20% в 2034. В Министерстве образования есть группа людей, они называются Тухнита Хай-Тек, которые все, что их интересует каждый день, это смотреть, что сделала каждая школа, что сделал каждый муниципалитет.
2: Соответствовать
0: цели этим целям. Ближайшие 15% в 2028 году. Если все школы сделают то, что им предсказано, а есть такие, которые посмотрели на это и сказали, а, нам предсказано увеличить на 20 таких детей, мы сделаем 40. То есть мы постараемся увеличить больше. Теперь, если мы достигли первую цель 15, то количество деток, которые пойдут потом в Ехидотехнологию в армии, которые потом пойдут в академию на ТОР Хайтек, и потом пойдут в ТАСИЮ, оно возрастает, и это позволит нам, да, достичь цель 20% рабочих в технологических специальностях в 35-м году.
1: Этой статистике муниципалитетов, Минпроса, ей можно доверять? То есть она отражает реальное положение дел? Все мы прекрасно знаем, что структуры любят, чтобы их статистика соответствовала поставленным целям. За этим скрываются реальные люди с реальными знаниями, которые потом идут по тому маршруту, о котором вы говорили.
0: Наш исследовательский институт был тем институтом, который работал со всеми этими данными. Мы работаем с данными, которые находятся в так называемом Хадар Мехкар Шелламас, то есть в бюро статистических данных. Угу. Есть прямо такие комнаты, в которые я, как исследователь, получаю все данные о всех детках Израиля.
1: Без номера удостоверения личности, но я вижу, показатели. Да,
0: как я, они я вижу, что они учили, я вижу, куда они потом идут и в академии, я вижу, где они работают, я вижу не мидгам, не определенный не срез, не выборку, а вижу все население. И когда мы смотрим на то, чего достиг Министерство образования, Министерство посылает нам данные в институт и просит, Махон Арон, помогите нам, как советники этому комитету, проверить данные. Делается в данном случае нашим институтом, как независимым
1: независимой структурой, которая главное как бы результат понять, да, не показать, что да,
0: которая не политическая, у которой нету адженды, все, что нас интересует, это продолжать увеличивать качество наших детей, нашей школы, наших университетов и нашей экономики.
2: Как все это сочетается с тем, что в нашу систему образования каждый год вливается большое количество детей, которые никакие из этих предметов не учат? То есть есть ли какой-то способ вообще как-то с этим что-то делать? То есть вы как институт по экономической политике, думаете ли вы о том, что будет происходить с увеличивающейся долей населения, которая не изучает, к сожалению, в школе вот эти главные предметы?
0: Сложный вопрос. Сегодня есть 11,6, мы хотим 15% в 2028 году, мы хотим 18% в 2031 году, мы хотим 20% в 2034 году. То есть, как минимум, мы следим за тем, что происходит с, как мы сказали, upper tail, с хвостиком, который тянет всю экономику, армию и так далее вверх, что с ним происходит и получается ли у нас давать этот прирост. Это очень важно. И как мы сказали, там есть программы, которые разработаны, в которых участвуют и Министерство образования, и филантропия, и Решута Хадшанут, и Мисра Дамадат. Напомню всем нам, в Израиле есть только одно богатство.
2: Люди.
0: Люди. Другого нету. И потому на этих людях держится экономика, на этих людях держится армия, на этих людях держится наша хорошая академия. И эти люди воспитываются в нашей системе образования. В Израиле 10%, как мы сказали, в возрасте 15+, работают в хай-теке. Если мы берем Америку, 5%. Если мы берем ведущие европейские страны, 4,5%. Как так может быть, что в стране, в которой, казалось бы, плохая система образования, так много людей работают в хай-теке? Часть кредита нужно отдать системе образования. Во всем ли система образования хороша или плоха? Наверное, не во всем. То есть есть вещи, которые нужно улучшать. Что стоило бы улучшить? у Министерства образования не на всех его этапах есть проверка,
1: что... Какие-то инструменты, которые помогают измерить реальные показатели.
0: Измерения,
1: да?
0: Эти измерения очень важны. То есть мы должны знать, скажем, в третьем классе, сколько наших деток умеют хорошо читать, умеют хорошо считать. Мы не знаем. На следующем этапе, да, хативат бейнаим, сколько наших деток учатся в классах, в которых преподают физику, или в которых преподают махшевим, или в которых хотя бы показывают, насколько это интересно, и, как, и что это может потом дать экономике Израиля, или этим людям в университете, в армии и так далее. Мы не измеряем. Все, что связано со словами, которые, скажем так, сегодня называются power skills, да, там, месугалют, абудацевит,
1: То есть такая коллективная работа и способность достигать какие-то
0: вещи,
1: цели,
0: которые они,
1: да?
0: Скажем, not cognitive, они не когнитивные, не математика, не физика, а вообще способность детей разговаривать друг с другом, сделать общий проект от начала и до конца, представить результаты, этого вообще нету. То есть есть много вещей, которые связаны с тем, как мы измеряем наши достижения в Министерстве образования, которых нету, и если они будут, это поможет нам немножко лучше понимать, что, вы, наверное, спросите меня в дальнейшем, а что делать с периферией, а что делать с харидим, а что делать с этими? Если мы будем понимать, когда мы измеряем каждая хлусия, каждая группа населения, где она находится с точки зрения развития, нам будет намного легче принимать эти решения. Этого на данном этапе
1: нет. То есть на данном этапе мы этого не знаем. То есть, смотрите, если... не знаю, подумать и почитать определенные публикации, то создается ощущение, что вот этот вот прогресс израильского хай-тека зависит от определенного слоя населения, да, который хорошо учится и потом идет по тому маршруту, о котором вы говорите, но если, так сказать, 50% детей в начальной школе это сочетание арабского сектора и ультраортодоксального сектора, не самых сильных секторов в этой сфере, то тогда какая же перспектива у нашей как бы учебы и экономики в целом?
0: Знаете ли вы такое словосочетание, как Шварц-Райсман?
1: Нет.
0: Слышали вы такое?
1: Нет. Я нет.
0: Мой сын в Ришане учил физику не в школе. Он учил его в центре по обучению физики по имени Шварц-Райсман. Это филантропия, которая создала красивое здание вместе с Ришанским муниципалитетом. В Верховоте есть, в общем-то, самый главный их центр сегодня, очень красивое здание на территории Вайцмана. Педагогия преподавания физики в этом здании, она ведется университетом Вайцмана. И этот меркаш физика Шварц-Райсман, он, в общем-то, решает определенные проблемы. То есть школа берет класс и приводит его в этот мерказ, и там они учат физику. Рамашель Хамеш Яхидот, 5 единиц физики, они на территории школы. Не все школы это делают, но не везде.
1: Школы, где нет учителей, они привозят туда они классы, привезти, чтобы дети вообще просто учились.
0: Чтобы учились физике. Мой сын без этого мерказа, он бы просто не получил бы физику. Не поверите, сегодня такие мерказим строятся Нетивот Офаким Сдерот, Бака Эль-Грабия, рядом с Умельфахимом, Рагат и еще. То есть эти центры строятся и в местах, где сконцентрировано арабское население. Это позволит и арабскому населению тоже учить физику на уровне, который преподает Вайцман. И в дальнейшем, я надеюсь, идти в академию и потом в Анафа Хайтек, получив хорошее образование. Сегодня есть программы, которые... делают и армия, Яхидот Шельшмон и Матайм, которые приводят учителей Мадрихот Цвайот.
1: Инструкторов во всех тех программах?
0: Инструкторов, которые преподают не физику, а Мадея Махшев.
2: В школах.
0: Компьютер-сайенс, да. Приходят, начиная с Хативат Бейнаем, со средних классов, и включая Тихон, приходят туда и учат деток, которые... И не в Тель-Авиве, не в Ришен-Ле-Ционе, а действительно на периферии. Армия очень заинтересована в том, чтобы больше и больше людей с периферии могли тоже
1: интегрироваться
0: в Яхидо-технологию. Эти вещи, они берут время, но они есть. И та тохнит хайтек, программа хайтека, которая есть в Министерстве образования, она разговаривает со всеми этими организациями и пытается сконцентрировать Леракез Маамат, сконцентрировать свои усилия так, чтобы как можно больше деток могли получить это. Есть места, в которых ты должен начинать с садика, потому что у тебя нет потенциала ни в начальной школе, ни в средней, нигде, и ты должен идти, возьмите бедуинское население и так далее. То есть есть места, которые очень-очень-очень сложные. И программа «Хайтек» сегодня, в этом году, открыла порядка 200 новых классов, не поверите, 80% из которых север и юг, не в центре, задача которых именно познакомить израильского ребенка с физикой и с компьютерной наукой. Но Министерство финансов очень поддерживает эту программу и финансирует ее. То есть, в общем-то, нельзя сказать сегодня, что нету денег. Есть деньги, которые достаточно неплохо, и как минимум их можно проверить, что с ними происходит прямо в Excel Министерства образования, что с ними происходит, куда они направлены, чтобы помочь как можно большему количеству деток получить именно этот аттестат айтековский.
2: Хорошо, вот есть немало молодых людей, которые прошли весь этот путь, закончили сейчас университеты в этом году, в прошлом году, два года назад, и, как мы все знаем, не могут найти работу, да, потому что джуниоры сейчас никому не нужны в связи с тем, что в нашу жизнь ворвался искусственный интеллект.
1: По крайней мере, так схематично кажется, может быть, на самом деле все не так.
0: Мне нравится, как Олег об этом сказал, Юля, потому что я очень хорошо помню 22-й год. Почему? Потому что это был год, в котором мои газеты, буквально каждый день открываешь газету, «Айтек Мефатер», «Айтек Мефатер», «Айтек увольняет», «Айтек увольняет». Ты заканчиваешь год, смотришь на данные, и ты видишь, что «Айтек» вырос на 10% в количестве рабочей силы. И я не видел, чтобы кого-то из тех, которые писали об этом, уволили. То есть писать можно обо всем. Я не знаю. Я правда, есть вещи, которые я не знаю, поэтому не могу сказать. Но я не думаю, что кого-то из этих людей уволили. Давайте попробуем взять ваш вопрос и немножко разложить его. Джуниор. Я не знаю, кто это. Кто этот человек. В том плане, что я спрашиваю себя, кто такой джуниор? Если вы спрашиваете меня, Сергей, попробуй объяснить мне, кто такой джуниор. Джуниор – это человек, который закончил, на мой взгляд, высшее учебное образование с степенью, у которой большой шанс привести тебя в хай-тек. То есть не с биологией, не с химией, не с экономикой даже, не с социальными, а именно шанс быть в хай-теке самый высокий, как мы сказали, у тебя должен быть аттестат хай-тека 5-5-5-5. Есть ли у тебя он или нету? И если есть, физику ты учил как? Хорошо? В Вайцмане или не в Вайцмане? И кто тебя обучал, и в какой школе учился? Мы, я надеюсь, еще сможем об этом немножко поговорить. О периферии, почему есть разница такая большая. Есть ли у тебя это или нету? Потом, что ты учил в академии? Учил ли ты Мадея Махшев? А теперь спросим самый сложный вопрос. А где ты его учил? Ты учил его в Технионе, Тель-Авиве, Иерусалиме, Бершеве? Или ты учил его в Михлелит, Эмек Израиль? Лоруцель Агид, не хочу сказать ничего о ком-то, но да, могу сказать, как человек, который работает с данными, есть большая разница, получил ли ты эту степень в Хайфе, в Тель-Авиве, в Технионе, или ты получил ее где-то в определенных заведениях, в которых не в состоянии дать тот уровень, который требует Анафа Хайтек. А наша хайтековская отрасль должна 90% того, что произвести, продать за границей, так она выглядит, должна соревноваться со всеми американскими и всеми и китайскими и так далее фирмами. Это люди, профиль skills которых, умений, skills,
2: навыки, да.
0: Навыки которых, он на уровне MIT, на уровне Стэнфорда, на уровне людей с самым лучшим образованием в мире. И тогда, кто этот джуниор? Это джуниор, который сейчас был на какой-то программе, которая за 2, 3, 4, 5 недель хочет дать ему эти навыки, такого не бывает. Поэтому, когда кто-то собирается говорить о джуниорс, он должен сказать нам, о ком он говорит. Потом он должен показать нам его навыки. А потом мы спросим себя, если у него есть 5-5-5-5, если у него есть технион, Сколько времени берет ему попасть в гайтек? На сегодняшний день, из того, что я со своими друзьями, которые находятся в других организациях, проверяем, даже в 23-м, 4-м, 5-м и этом году пока нет никакого спада в людях, которые получили хорошее образование. Потому у меня этой проблемы нету. Да, может взять немножко больше времени человеку найти работу, потому что, да, гайтек переживает определенные времена, когда AI заставляет фирмы адаптироваться и понять, как они производят больше, может быть, с меньшим количеством людей. Это требует от них, и мы видим это в данных, изменения профиля рабочих, там Гильшелауфдим. Мы видим, что есть фирмы, которые немножко увольняют, может быть, людей, которые раньше работали в R&D, добавляют людей, которые могут это быстренько продать. Есть такие изменения. Но в целом те изменения, которые на сегодняшний день мы видим, они в лучшую сторону, они не в худшую сторону. И это мы еще не говорили о долларе.
1: В лучшую сторону в каком смысле?
0: Смотрите. 17-22 год. Прирост годовой гайтека 7% в год. Это очень много. Представьте, наша экономика, наше население растет. До недавнего времени росло, об этом тоже, может быть, поговорим, росло примерно 1,8-2% в год. Мы одна из стран, скажем так, экономически развитых, которые растут в населении больше всех в мире. Если вы посмотрите, Европа, Америка, 0,5%, некоторые не растут вообще, а мы 2%. 1,8-2%. Если айтек, а я в данном случае могу сказать не только айтек, а и все рабочие, которые работают в технологических специальностях, растут больше 2%, а гайтек рос 7%, а другие технологически росли примерно 3,5-5%. Это значит, что наша экономика становится более технологической. И у нас, если мы смотрим на соотношение людей, которые не технологические, к технологическим, это соотношение упало с 7 человек в 2012 году на 5 человек. То есть мы становимся страной, которая мутат гайтек, мутат технология.
1: То есть направлено в своем развитии, в своем движении, в сторону
0: На технологию. Угу. Это очень важно в дальнейшем, чтобы понимать, что AI, как AI на нас повлияет. И когда мы пришли к годам войны, 23-й, 24-й, 25-й, прирост в айтеке и, в общем-то, во всех месро технологических, он был, в айтеке был 1,3%. 7, 1,3, спад. И когда я смотрю на первый квартал 26-го года и прирост 7% и в гайтеке, но и 3,5% во всех остальных технических специальностях не в гайтеке, меня это очень радует. То есть мы с 1,3 вдруг проиграем на 7,2, и это еще времена, когда доллар настолько упал по отношению к шекелю, когда шекель настолько сильный. То есть для меня это было приятное удивление. И в начале августа, в начале сентября мы сделаем анализ полугодия, посмотрим, что происходит, но как минимум, меня это немножко удивило в лучшую сторону.
1: Но все-таки, чтобы уточнить, так как тогда искусственный интеллект влияет? То есть в чем тут особенность?
0: Во-первых, я скажу честно, мне трудно сказать. Мне, с одной стороны, трудно, с другой стороны, легко. И потому что я тоже этим пользуюсь. Я думаю, что и вы пользуетесь этим. И вы видите, насколько наша продуктивность или затрата нашего времени на сделать ту же поездку за границу. Если раньше нас брало это, не знаю, несколько часов, десятков часов, сегодня ты спросишь у AI, сколько времени берет тебе построить поездку за границу, и ты получаешь ответ за несколько секунд. Ты смотришь на это и говоришь, с небольшими добавками мне это очень нравится. И это происходит не только с нами, в обычной жизни, но и на работе. Если раньше мы должны были, как я экономист, если раньше я должен был сделать скираться фрут, проверить литературу научную и потратить на это десятки часов, сегодня я могу это сделать за небольшое количество часов. То есть моя продуктивность выросла, я могу сделать больше. Насколько близок я к тому, чтобы меня уволили, и надеюсь, что пока месть еще не сильно близок, потому что мои профессиональные качества вместе с AI позволяют мне быть лучшим работником. То же самое происходит в гайтеке. Возможно, если раньше я должен был и нанять 2-3 специалистов более junior, с более низшего уровня, без опыта, с хорошим образованием, 5-5-5-5, ну, в экономике это немножко по-другому, с хорошим образованием, и они бы помогли мне сделать исследование этой литературы. Сегодня, может быть, мне нужен 1-2, но количество мыслей, количество новых идей, которые у меня возникают сейчас, когда я исследую данные, оно тоже растет непропорционально. То есть сегодня количество задач, которые стоят передо мною, оно тоже выросло. Для этого мне тоже нужны люди. То же самое, я думаю, происходит примерно и в хай-теке. С одной стороны, мы становимся более продуктивными, и, может быть, рядом с нами нужно меньше немножко людей. С другой стороны, наши идеи нужно воплотить, их становится больше. Количество продуктов, которые мы можем выпустить, оно намного больше. И таким образом количество людей не уменьшается. Если вы посмотрите на мой отчет, то он интересен тем, что когда мы смотрим на так называемую промышленность айтека, то есть я-то айтек, я делю его на промышленный айтек и на айтек сферы услуг. Промышленный айтек — это Intel, это Rafael, это Elbit, это Chipim, скажем, Semiconductors и то есть я Bitconnit, и наша военная промышленность, скажем, в основном, немножко фармы, тоже там, а услуги — это Apple, это Microsoft, это Checkpoint, это Palo Alto, такие фирмы, то мы видим, что в промышленном хай-теке есть прирост людей, которые заняты в R&D должностях, то есть там нужно строить сейчас ПАСЭ и ЦУР, там нужно делать deep analysis, глубокие исследования, и прирост там очень большой людей, но в сфере услуг именно люди, которые умеют лимасхер, которые умеют продать, которые могут понять то, что делает R&D, как это лимасхер дальше, как это продать дальше, прирост этих людей, он 14%, он потрясающий. И потому, на наш взгляд, в институте не будет такого, что AI приведет к тому, что будет меньше людей, будет такое, что AI приведет к тому, что из-за того, что, в общем-то, наша экономика достаточно мутат-тек, и мы будем более продуктивными, и я надеюсь, что новые идеи найдут воплощение и потребуют прироста и людского ресурса. То есть мой прогноз на данный момент он оптимистичный.
2: Да. Сергей, давайте вы затронули эту тему немного. Давайте действительно поговорим о периферии, различиях между периферией и центром. Она, в общем, чувствуется на всех уровнях, да, и на школьном образовании. Вот вы тоже упомянули некоторые учебные заведения, после которых трудно бывает найти работу. С этим есть вообще какая-то возможность что-то сделать?
0: Начнем, может быть, с хороших новостей определенных. И Министерство образования, и армия, и филантропия. Есть очень много организаций, которые встают с этим вопросом каждое утро и ложатся с ним каждый вечер и стараются с этим что-то сделать. То есть нельзя сказать, что в этой сфере ничего не делается. Но есть разница между тем, пошел ли ты поспать и похлопал себя по плечу, потому что ты просто об этом подумал, или ты что-то для этого сделал. Чтобы для этого что-то сделать, ты должен понимать причины. Я не могу сказать, что я понимаю все причины, но я вам дам один пример. На мой взгляд, он достаточно... Я вам, может быть, дам два примера. Они немножко дают представление о том, насколько это непросто, насколько нужно понимать, как это делать. Если я смотрю... Мы сказали, сколько деток сегодня с айтековским аттестатом примерно в Израиле. 25-й год, 15100 детей. Это 11,6% всех наших деток. 15100. Если я смотрю, кто дал им образование, какие школы, в Израиле школы делятся, я не знаю, знаете ли вы, на сильные и слабые, согласно социо деток, которые учатся в школе. То есть приходит ребенок в школу, его спрашивают, какая хноса твоих родителей? Его спрашивают, какой доход твоих родителей? Его спрашивают, а твои родители, они учились в академии или нет? И смотрят примерно, где, ну, скажем, достаточно два этих вопроса. Согласно этого, все школы их делят на асероним, на одну десятую, но мне больше удобнее, может быть, говорить 20%. То есть у нас есть 5 хамишоним, у нас есть 5 двадцаток. Так вот, 60% из тех 15 тысяч детей, 60% они учатся в 25% школ Израиля, которые находятся в самом сильном хамишоне, в 20 самых сильных школах, то есть это самые сильные детки по ихнему социо-бэкграунду, по ихнему, да, по тому...
2: По происхождению, фактически,
0: по тому, какой Маамад, социальный статус их родителей, то есть были ли их родители академаем, это очень важно, вы это знаете, и какой у них доход. То есть 60% детей в 20% школ. И эти школы в основном находятся, в основном, не все, но они находятся в Беймерказ-Заарец, они находятся в центре страны. Но есть одна характеристика очень важная, которая разделяет, которая делает эти школы отличными от других школ, характеристика, которая очень сильно показывает, в чем они разны. Я не знаю, насколько это вас изумит или удивит, но школы, которые в состоянии дать образование аттестата Айтека, они большие. Что значит они большие? Они школы, в которых есть от 6 и больше классов ют-бет в параллели. Угу. Это большие школы. Когда у тебя большие... А все остальные, вторая двадцатка, третья двадцатка, четвертая, пятая, они маленькие. Что такое маленькие?
1: То есть такой...
0: Один, два, три класса в ют-бет. Угу. Теперь спросите учителя физики. В какой школе он будет работать? В большой или в маленькой? Он придет в маленькую школу, он посмотрит на этих деток. А сколько у меня человек, которые вообще могут, которые готовы? А если у меня какой-то сильный ребенок, они все... Мы сказали, не в первой двадцатке, а вторая, третья, четвертая, пятая, они намного слабее. И чтобы или отслег, да, чтобы у него получилось преуспеть в этой задаче, научить их, ему нужны машабим, ему нужны
2: ресурсы,
0: намного-намного превосходящие те, которые есть в других школах. А возможно, нужно просто... Если бы можно было бы построить новую школу и привести туда всех детей, потому что, возможно, это вообще невозможно. То есть, как тебе... И тогда, я напоминаю, мы сказали Шварц-Райсман или центр физики, или центр, в котором есть и физика, и Мадея Махшев. Есть такие в Кирят-Малахе, не поверите, есть центр. В этом центре учат и роботику, и физику, и компьютерные науки, и даже те not cognitive skills, о которых мы говорили. Туда приходят детки с Кирят-Малахи, и они там учатся. Потому что школа не может дать, она маленькая, а там учатся. И есть еще такие места. То, что я пытаюсь сказать, что разница в качестве школ и по силе студентов, учеников, которые в них учатся, и размер школы, они составляющие, которые очень сильно влияют на то, что можно дать ребенку.
1: То есть получается, что комбинат по обучению детей, где много детей, априори может дать более высокий уровень образования в разных сферах, потому что просто больше из кого выбирать. У таких детей склонности таких много, у других есть склонности других тоже много, делишь, учишь.
0: Вы совершенно правы, Олег. И у нас есть пример, который всем известен. Если вы спросите себя, где обучаются детки с кибуца или с мушава, где они обучаются? В региональной школе. Есть школа, она где-то находится в регионе, и туда привозят беасаот шелабокер деток с разных мест. А кибуцное образование очень хорошее, потому что кибуцное движение поняло то, что я вам сейчас говорю, давно. А есть муниципалитеты и есть определенные группы населения, арабская, например, которая считает, что школа с одним классом или школа с двумя классами может дать то же самое, что школа с семью-девятью-десятью классами. Так не бывает, такое не происходит. То есть теперь должен этим деткам что-то дать, каким-то образом восполнить все, что ты не можешь им дать, потому что у тебя нет этого учителя. А он туда не придет никогда. И что для этого нужно сделать?
2: Интересно, да, я никогда об этом не думала. Хотя мы всегда знали, что, например, сельские школы, да, но еще вот в нашем представлении всегда были какие-то вроде как не очень хорошие, да, городские лучше. Но вот в данном случае, видимо, это тоже работает.
0: Я не знаю, знаете ли вы школу, которая называется Кфар-Айарок.
2: Да.
0: Я не знаю, знаете ли вы школу, которая называется Кфар-Кадури. Кфар-Кадури на севере, в котором учится все черкесское население, которое получает отличное образование вместе с еврейским населением, и которое говорит на иврите лучше иногда еврейского населения, которое потом может работать где они хотят. И в нашем институте работает сотрудница, доктор Мариан Тахаука, которая черкесского населения, которая получила там образование, и доктор экономики. И есть в Израиле инструменты, которые построены правильно. И в этих школах, например, в Кфар-Ярок, не поверите, Из 2000 деток 500 из них там живут, и они из слабого населения. То есть, из слабой прослойки населения. То есть, у тебя есть 500 деток из слабой прослойки населения, и у тебя есть 1500 деток, которые из сильного населения с округи, потому что это здесь, да, на Сгуле, да, находится. И вместе это работает. А когда ты взял всех слабых и привел в одно место, а теперь говоришь, вон вам 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, Кадима, вперед достичь, это так не работает.
1: Слушайте, мы, раз мы говорим про распределение, географию, периферии, все вот это, другая сфера распределения самого хай-тека по стране. И у меня вопрос вот какой. Проект по постройке предприятия Intel в Кириат-Гате. Да, никто не будет спорить с тем, что Кириат-Гат — это, в общем, классическая такая периферия. Крупный производитель построил там производство с большой, надо сказать, государственной, так, по крайней мере, кажется, с большой государственной налоговой поддержкой, да, были планы дополнительного развития. Недели-полторы назад я читал какой-то материал, в котором сказано, что в нынешней ситуации никакой речи о том, что построить там дополнительное что-то, не идет, и все поедут в Индию. Не те, кто там уже есть, а какие-то новые проекты. Это вот так действительно выглядит?
0: И сложный вопрос. Попробуем его тоже разобрать. В экономике есть наблюдение, понятие, которое называется агломерация. И я не знаю, если я вас спрошу, где были сосредоточены все самые лучшие увеселительные, самые лучшие заведения 300, 400, 500 лет назад. Они были там в Риме, да, они были в больших городах. Это всегда так. В больших городах сосредоточено все. И школы, и культура, и все. И чем дальше ты отдаляешься от большого города, ты все меньше видишь сильного населения. Обычно это происходит так, в среднем я говорю. Если вы посмотрите на цены, например, домов в Израиле, где будут самые высокие?
2: Ну, в Тель-Авиве, понятно.
0: Они будут в Тель-Авиве, они будут в Иерусалиме по отношению к тем городам, которые находятся рядом, скажем, Бейт-Шемеш, Бейт-Арелит и так далее. Если посмотрите на Хайфу, то они будут в Хайфе самые большие, чем будете отдаляться от Хайфы, будет все меньше и меньше. То, что я пытаюсь сказать, это то, что изначально сильное население стремится к тем местам, где есть больше возможностей. Теперь, когда ты строишь завод далеко от главного города, от метрополина, ты, в общем-то, идешь против экономики. Я вам напомню, что за 50 лет существования Intel, в прошлом году, по-моему, было в Израиле, не было ни одного исследования, в котором кто-то ответил на вопрос, правильно ли то, что Intel построили в Кириат-Гате, а не в Петах-Тикве. Нет такого исследования. Не было сделано. И, в общем-то, ответа на этот вопрос нету. Для того, чтобы исследовать это, мы должны, я как исследователь должен получить данные Intel Бехадар Михкар Шел Аламас. И, в общем-то, есть цавы сур персум аль натун казе, потому что мне нельзя вообще... Есть запрет на публикацию, потому что говорится об одном заводе. То есть для этого Intel должен хотеть этого. Но я скажу об этом по-другому. Если мы спросим, кто работает в Intel, я не знаю, я не видел этих данных никогда, но мне кажется, очень большой процент рабочих в Intel, они приезжают туда с Тель-Авива или с Бершевы.
1: Сотрудники селятся в Кириат-Гате рядом с заводом и ходят пешком на работу.
0: Эти сотрудники любят утром выйти погулять в парке, они любят посмотреть на озеро красивое, они любят вид моря, они любят хороший ресторан. Эти люди, они любят очень много вещей, которые Кириат-Гат позволить просто не может. И потому большинство работников Intel, это мое предположение, я не знаю точно, никогда не видел этого данного, оно не из Кириат-Гата. Хотя все равно будет определенный процент людей, которые из Кириат-Гата. Почему еще мало людей там из Кириат-Гата? В Кириат-Гате нет университета. И когда сейчас я разговариваю с людьми с Intel, они говорят: «Сергей, вау! Твои данные, ваши данные вашего института, которые показывают, что в Кириат-Гате почти нету деток с Багрутайтыком, с Атисатамайтыка, они такие хорошие, потому что мы приходим к главе муниципалитета Кириат-Гата, показываем, и говорим, как такое может быть? Вот у тебя Intel. Intel возьмет любого ребеночка, у которого есть 5, 5, 5 и 5, но ты их не производишь, ты не в состоянии привести учителей и построить школы такие, которые позволят тебе дать образование этим деткам. Ты не построил ни одной шхуны большой, в которой ты привел большое, сильное население, которое будет там работать. Потому это там не сработало. Теперь возьмем Nvidia. Угу. Маленькая фирма, которая пришла в Израиль, которая уже Масика нанимает примерно 5 тысяч рабочих, и это будет около 10 тысяч в ближайшие года. Она где строит свои заводы?
2: В Кирят-Тивоне
0: и в Бейершеве. Угу. Огромные два центра. В Бейершеве есть университет. А фирма понимает, что она должна строить свой завод там, где есть люди, которые получают хорошее образование. Кирят-Тивон, он рядом с чем? Рядом с Технионом, да. Рядом с Хайфой. То есть это рядом с ихней уже нынешней фирмой, но есть детки, которые приезжают с Хайфы. Это браха, то, что Nvidia строит завод в Кирят-Тивоне, потому что сейчас все главы муниципалитетов и рашей муацот, когда они на это смотрят, их должен интересовать только один вопрос. Как они делают так, чтобы ихние детки получили 5, 5, 5 и 5? 5 математика, 5 английский, 5 физика, 5 модей махшев, рацуй немножко AI туда, чтобы у этих деток был шанс работать там, потому что если они этого не сделают, приедет ребенок с решен лициона. Он возьмет машину и приедет. Учитывая экономику, одно из главных заключений экономики в данном случае, чем дальше ты едешь, тем больше твоя зарплата. Так это происходит в Израиле, но так это происходит не только в Израиле.
2: Окей, и насколько вот действительно муниципалитеты, Министерство просвещения, вы говорите, что есть об этом, все время есть, думают об этом люди, все время работают над этим?
0: Не все время.
2: И не все, да.
0: Не все время и не все, но так сложилось, что на данный момент есть команда людей, во главе которой стоит Мирав Зарбив, в Мисрад Хинухе есть программа Гайтека, которую ведет Исраэль Шалев, в Министерстве образования, которая действительно, есть команда, которая думает об этом каждый день и делает это, скажем так, правильно. Что значит правильно? Вначале понять, какие у тебя преграды. А, маленькая школа, а, слабые детки, а, теперь, как я это делаю? Я делаю это сама, со школой, или я должна, а если у тебя все школы там слабые, тогда мне нужен муниципалитет. А если мне не хватает своих ресурсов, а, может быть, я попрошу Керен Трамп, фонд Трампа, который, да, заинтересован в этом, может быть, он что-то может дать, и фонд Трампа сегодня дает 1 000 000 шекель Хулону, не совсем периферия, Хадере, немножко периферия, Ашдоду, немножко периферия, и еще определенным городам 1 000 000 шекель в год, в 2.5 года. Именно достичь эти цели, когда входит фонд такой, он говорит муниципалитету, я дам тебе деньги, только если ты покажешь мне, что у тебя есть цель. А, в Хулоне 13% багрутайтек, в Ришане 20%. А это Хулон, 5 метров оттуда. Как такое может быть? Потому что раньше это было не важно, а сейчас это важно. А теперь у тебя должно быть с 13 подняться на 20. Если завтра, через 1.5 года, Хулон будет 20%, а Ришан останется на месте, и у него тоже будет 20%, люди с Ришана начнут переходить в Хулон. Ришанская муниципалитет схватится за голову. Как такое может быть? Мое сильное население переходит в Хулон. А, может быть, я плохо забочусь о своем образовании? Давайте заботимся об этом немножко лучше. Все эти вещи, они начинают получать хороший вектор и заставить людей, которые ничего в этом не делают, думать об этом больше, вкладывать в детей больше. И мы все больше, я надеюсь, увидим на выборах в мэры не вывески «Я красивый, у меня голубые глаза», а мне важно образование детей, мне важно, чтобы мне было 5 математики, и не только поставим «Ахуза закаут либо груд», а «Ахуза закаут ли математика, либо груд айтек, ли академия, вы кам айтек ешли». Если мы до туда дойдем, а в общем-то мы потихонечку туда идем, наше экономическое будущее будет неплохим.
1: Мы еще, конечно, с вами не обсудили вообще такую как бы экспортную зависимость израильской экономики, как это связано с ситуацией вообще в мире, с позициями Израиля на фоне войны и вообще как война на все это влияет. Но у нас просто времени уже нет, у нас где-то 2 минуты осталось до конца. Но, может, у вас есть что-то вы про это можете сказать коротко, буквально в 5 предложениях?
0: Я скажу коротко, и мы посвятим эту еще одну встречу, возможно, с тем, что... Когда мы встретимся поговорить о полугодичном репорте, отчете, тогда, может быть, затронем эту тему чуть больше. Я бы сказал так, Израиль, мы сказали, самое главное качество Израиля — это его люди. Но мы все знаем, что не везде у нас получается все двигать синхронно. И ни в правительстве, ни между нами людьми не всегда есть синхронность и, да, и синергия. И мы не совсем, наше правительство не совсем пользуется силой гайтека в сайбере, в тасьот битхониот, чтобы двигать свою позицию на мировом рынке и, ну, в международных отношениях. Стоит это делать лучше и больше. А у нас Мисрада Калькаля ля Ацмо, Мисрада Хуц ля Ацмо, Мисрад Рохам ля Ацмо, Колюха ля Ацмо. И каждый заботится лично о своем кредите, когда можно, в общем-то, лешалев ядаем, сделать это вместе и использовать силу гайтека в определенных сферах намного лучше, чтобы занимать позицию более сильную и в международных отношениях. И наоборот, там, где мы сильные в международных отношениях с Америкой, мы должны больше, мы стараемся это делать, может быть, чуть лучше, мы должны больше тогда сочетать это с тем, что мы двигаем наши израильские компании на определенных рынках. То есть я бы сказал, что это тоже важная составляющая нашего положение на глобальном рынке.
1: Ну, мы поговорим об этом более детально чуть позже.
2: Доктор Сергей Сумкин, экономист, старший научный сотрудник Института АРОН по экономической политике Университета Райхмана. Спасибо огромное за то, что пришли.
0: Спасибо за приглашение.
2: Спасибо за оптимизм. Это тоже очень важно. В наше время, в общем, довольно нечасто это случается. Юваль Исод за пультом, продюсер Елена Черкасова, Олег Клод, спасибо.
1: Юлия Цодок, спасибо.
2: И смотрите наш YouTube и интервью с Сергеем Сумкиным и другие наши встречи с интересными гостями. Оставайтесь на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.
3: Повторная трансляция на Канрека.

0: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришо Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Военно-морской флот Германии успешно завершил испытания систем баллистического ракетного комплекса под названием «Лора» израильского производства. Две ракеты данного комплекса двойного назначения с высокой точностью достигли поставленной цели. Председатель объединения «Авиационная военная промышленность» Боаз Леви сказал, что речь идет о беспрецедентном успехе. Он особо отметил, что эти комплексы «Лора» присоединяются к комплексам «Хец-Шалош» «Стрела-3», которые уже дислоцированы на германской территории. По его словам, это еще один важный шаг на пути укрепления связей между Иерусалимом и Берлином в военной сфере. Дальность действия ракет комплекса «Лора» достигает 400 километров. Они могут быть как наземного, так и морского базирования. Вес боеголовки колеблется от 400 до 600 килограмм. Об этом сообщают корреспонденты КАН, Кармела Минаше и Дов Гиль-Ар. Позиция руководства Евросоюза в отношении еврейских поселений в Иудее и Самарии. Министр иностранных дел Ирландии Эллен Маккенти подчеркнула, что концепция, согласно которой поселения являются препятствием для реализации принципа двух государств, соответствует мнению всех членов Европейского Союза. Касательно планов израильского правительства возвести еще 1000 единиц нового жилья на территориях И между Иерусалимом и Мали-Адумим, она указала, что Европа должна предпринять немедленные действия на данном направлении. «Мы должны отреагировать на нарушения международных законов. Ирландия уже подготовила свои законодательные предложения, которые запрещают ввоз товаров, произведенных в незаконных еврейских поселениях. Мне известно, что и целый ряд других европейских стран взвешивают аналогичные шаги. Мы должны говорить единым голосом», — отметила министр иностранных дел Ирландии. Корреспондент КАН Рам Брандес передает, что об этом она сказала в преддверии съезда министров иностранных дел государств Евросоюза. Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид отверг утверждение главы правительства Беньямина Нетаньяху о том, что никто не разбудил его в предрассветные часы, которые предшествовали нападению Хамаса. Лапид отметил, что Нетаньяху с трудом функционировал и в те моменты, когда он не спал. «Я один из тех немногих людей, которые встречались с премьером 7 октября. Наша встреча состоялась в 16 часов 30 минут. И я могу однозначно сказать, что до того момента он с трудом мог вообще что-либо предпринимать и не инициировал никаких действий», — написал Лапид на своей странице в социальной сети X. Председатель оппозиции призвал сторонников Нетаньяху представить хотя бы один пример, который бы продемонстрировал хотя бы одну инициативу главы правительства в тот день, 7 октября. Как мы уже передавали ранее, несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывают, что партия «Кахоль-Лаван» не преодолеет электоральный барьер, ее лидер Бенни Ганц заявил в интервью корпорации КАН, что он тверд в своем намерении продолжать предвыборную борьбу, и он стремится к созданию так называемой «третьей силы». «Я думаю, что от мнимых объединений мы не получим ничего хорошего, кроме очередного противостояния. Поэтому я стремлюсь к подлинному объединению. Полагаю, опросы не отражают реального положения вещей. В любом случае, я собираюсь продолжить свой путь самостоятельно. Для этого в моем распоряжении есть надлежащие ресурсы, включая как человеческий потенциал, так и финансовые средства», — отметил Бенни Ганц. К другим темам. Как стало известно, Хизбалла запустила минувшей ночью 2 беспилотника по силам Цахаля в районе хребта Али-Ат-Тайр на юге Ливана. В данном инциденте обошлось без пострадавших. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что в качестве ответной реакции Цахаль атаковал объекты инфраструктуры Хизбаллы в окрестностях Набатии. Эти объекты использовались шиитской группировкой для террористической деятельности против Израиля. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится, в пятницу дальнейшее понижение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гид.

0: утро.
1: Ничего не меняется. В то же время, в тот же час в нашей студии на Кан Река. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Валентина Соломенко. Напомню, номер телефона Кан Река 0722-801-003. У нас уже есть радиослушатель. Пожалуйста, мы готовы. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, я Сара. Я проработала на одном месте 32 года. Я груша. Моя заработанная пенсия 2735 шекелей и 2263 у меня битуахлюми. На закрытом счету у меня 40 тысяч шекелей. Я должна еще получить... Я уволилась с 1 января 1926 года. Я еще должна получить пицуим 40 тысяч шекелей. Повлияют ли они мне на социальную надбавку? Я ее никогда не получала.
0: Нам придется повторить вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Одну минуту, у нас немножко загвоздка.
1: Сейчас, одну секунду, мы проверяем сейчас звук с нашими наушниками и вернемся к вам, уважаемые радиослушатели. Не отключайтесь, пожалуйста.
0: Да. Я с вами, я готова.
1: Вы слышите звук? Все нормально?
0: Да.
1: Да, повторите, пожалуйста, если можно.
2: Я проработала на одном месте 32 года. Уволилась я с работы с 1 января 26 года. Я груша. Моя заработанная пенсия составляет 2735 шекелей. 2263 это я получаю от битуахлюми. На закрытом счету у меня 40 тысяч шекелей. Мне еще должны... Пицуим 40 тысяч шекелей, ну, где-то примерно. Положена ли мне будет надбавка, социальная надбавка?
0: Смотрите, какая пенсия у вас, скажите еще раз?
2: Заработанная 2735.
0: 2735, я поняла. Может быть, какая-то частичная, небольшая надбавка вам еще будет, будет полагаться, еще небольшая. Мне очень трудно сделать расчеты в прямом эфире, но по вашим рассказам, может быть, там небольшая, но то, что вам даст вот эта небольшая надбавка, это уже будет выражаться в льготах, и поэтому подавайте в любом случае.
2: Понятно. Скажите, эти 40 тысяч будут влиять на социальную надбавку?
0: Ну, у вас уже не 40 тысяч, у вас 80 пицуим. Получается.
2: Но это пицуим, да.
0: Это не имеет значения.
2: Это не имеет значения.
0: Это не имеет значения. Хисхунот, то есть сбережение, это сбережение. То есть, получается, 41 тысяча не берется в расчет, то у вас получается как будто 40 тысяч. И коим образом это влияет? Это вам не даст полную социальную надбавку, но это не важно. Для вас очень важно, там даже несколько шекелей в
2: социальной.
0: Да, я об этом и говорю. Поэтому... Поэтому подайте документы.
2: Спасибо. Если да, то какие документы я должна подготовить? Если я
0: понимаю, да. У вас попросят справку о ваших сбережениях.
2: Так.
0: У вас попросят справку о пицуим, который вы получите.
2: Так.
0: У вас попросят расчетные листы за последние 3 месяца.
2: Расчетные листы за 3 месяца.
0: Да.
2: Расчетные листы
0: за 3 месяца.
2: Месяца.
0: И хорошо принести справку о том, что вы закончили работу.
2: Угу. Об окончании работы. Одну минуточку об окончании работы. Последние 3 месяца перед увольнением я была на больничном. Так все равно эти 3 месяца, все равно или до больничного мне тоже принести расчетные листы?
0: Нет, расчетные листы, я имею в виду, это не ведомство, это не Тлушейма Скорет. Я имею в виду расчетные листы банка, которые этого...

0: O verba-chave.
1: O verba-chave.
0: Да.
1: Это то, что я получала, и то, что я расходовала. Да,
0: да,
1: или нет?
0: Это то, что у вас в банке.
1: Да.
0: Как вы смотрите, какие у вас операции происходят за эти последние три месяца, вот это
1: понятно.
0: Надо будет принести.
1: И справку за три месяца, да? Вот эта да. справка должна быть за три месяца
0: да, да,
1: последняя.
0: Да.
1: Все, я поняла.
0: Сколько
1: спасибо
0: вам лет,
1: вам
0: простите?
1: Мне 78
0: поняла.
1: Лет.
0: Поняла. Я поняла.
1: Все.
0: Успехов
1: спасибо.
0: Вам.
1: Спасибо большое. Шанатова.
0: Амин всем. Спасибо
1: Чтобы
0: большое.
1: Был хороший год. Всего доброго.
2: Всего хорошего. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
3: Добрый день, Элла. У меня такой вопрос.
0: Добрый день.
3: Пенсионер может выехать за границу три раза в течение 72 дней.
0: Да? Нет. Три раза в год, и чтобы эти три раза в сумме не превышали 72
3: дня.
0: Теперь это может быть один выезд, это может быть два выезда, это могут быть три выезда.
3: А максимально три выезда?
0: Максимально три выезда.
3: Теперь у меня такой вопрос. Если я выезжаю в конце декабря 26 года, и возвращаюсь в начале января 27 года. Вот эти дни января будут у меня считаться как выездом?
0: Да, конечно.
3: Спасибо вам.
0: Да.
3: До свидания.
0: Спасибо.
2: Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Продолжаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Я в эфире?
2: Да.
0: Да-да, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Вам большое спасибо, во-первых, что вы ведете эту передачу и нам помогаете.
0: Спасибо.
4: Мне 66 лет. В феврале 23 числа мне исполнится 67. Мои действия, что я хочу уйти на пенсию. Но, уйдя на пенсию, я хочу продолжать работу. Я проработал в одной компании 22 года. И они не уволили, у них закрылась компания, и мне выплатили пицуи, выплатили все. И я получил пицуи, у меня был Керни Штальбур, и я приобрел машину Mazda 3. У меня такой вопрос. Выйдя на пенсию, сколько мне будет полагаться просто пенсия без добавки?
0: Я могу вам сказать, какое пособие вам будет полагаться. Не пенсия, а пособие.
4: А пособие, да.
0: Да. Сколько лет вы в Израиле?
4: Я в Израиле 35 лет.
0: 35 лет. Вы будете максимальное пособие, это 2757 шекелей.
4: 2757.
0: Угу.
4: И такой вопрос. И я не хочу получать добавку, а у меня есть возможность, то есть еще силы есть, я хочу продолжать работать. Сколько я могу получать максимум?
0: Зарабатывать вы имеете в виду?
4: Да, да, да. Кроме пенсии, что я получаю.
0: Пенсия не берется в расчет, она никак не влияет. Значит, мы говорим только о заработной плате. А какое у вас семейное положение?
4: Я этот рабак.
0: Рабак.
4: Я жил, да.
0: 10113 шекелей не влияет. 10 То есть вы можете зарабатывать 10000 шекелей и получать пособие по старости.
4: Получать пособие по старости. Понятно. Все, у меня больше к вам вопросов нет. Огромное вам спасибо.
0: Всего вам доброго. До свидания.
2: Пожалуйста. Спасибо большое за ответ. Продолжаем наш эфир. Добрый день. Здравствуйте.
5: Добрый день, меня слышно?
2: Да,
0: внимательно.
5: Здравствуйте. Будьте добры, у меня на 8 число записана очередь в Битуахлюми. Я получила разводную, то есть я сейчас с тем, что я являюсь матерью-одиночкой, или как это здесь, груша называется, с двумя детьми. Вот, я знаю, что... Ну, мне вот эти все там эти пособия, да, которые нужно... Вот я хотела уточнить, какие пособия, потому что я слышала два варианта. Вот это какая-то ахнаса и еще какие-то алименты, потому что у меня муж не является гражданином, и он алименты мне не платит. И плюс у меня там зарплата, у меня двое детей до 18 лет. Зарплата у меня там до 8-7 тысяч, как получается, потому что я по часам работаю, там плюс-минус получается разные цифры. Вот, я хотела, ну, уточнить.
0: Смотрите. Автохата Ахнаса вам не полагается, потому что вы зарабатываете 8 тысяч шекелей. Значит, автохата Ахнаса вам не полагается.
5: А в каких случаях она полагается?
0: Ну, когда нет зарплаты, или она очень маленькая, 8 тысяч – это не маленькая зарплата. Это первое. Второе. Элементы мизунот, как через битуах люби, это только в том случае, если ваш муж туша в Исраэле, и у вас есть псагдинный мизунот.
5: Это что значит?
0: То, что вы официально разведенные, и в суду были приняты, подписаны договор об элементах. У вас нет ни того, ни другого. Mm-hmm.
5: Окей.
0: Так как он не является жителем Израиля, я поняла.
5: Да, он не гражданин. И не был никогда.
0: И никогда не был. Значит, единственное, что автохат Ахнаса можете подать, может быть, вам мизерное, там, несколько копеек, несколько шекелей, может быть. И то я сомневаюсь, я просто не могу сделать расчет. Но я думаю, что с 7000 вы не сможете получать автохат Ахнаса.
5: Даже на двоих детей? Одна мама с двумя детьми? Это не важно, сколько детей? Там оно не делится на количество семьи?
0: Нет, оно не делится. Важно, сколько вы зарабатываете, а не количество детей. В данном
5: нет, это я понимаю, что важно, сколько я зарабатываю. Но
0: подайте документы. Я просто не могу сейчас сделать в прямом эфире расчет. Может быть, вам немного будет полагаться. Подайте документы. Лучше подать документы и получить отказ, нежели думать, что вам было полагалось, и вы не использовали это.
5: Сейчас, а какие документы нужно брать с собой в Битуах Леуми? Тлуши за сколько месяцев?
0: Тлуши за 3 месяца. Заработную плату, да, справку о том, сколько часов вы работаете. Принести, у вас есть, я понимаю, что вы получили документы о разводе, да?
5: Ну, у меня в Тадзуте как бы статус новый уже.
0: А почему же вы... А, вы только сейчас получили?
5: Да-да.
0: Окей, вы можете подать. У вас есть машина?
5: Нет.
0: Нет машины. Окей, я поняла. Попробуйте подать документы, хотя, может быть, очень маленькая сумма вам будет полагаться, может быть. Подайте документы. Ну, в принципе, с 8000 я сомневаюсь, что вам будет полагаться. Ну, подать документы лучше подать, нежели не подать, и потом думать, что вам полагалось.
5: А если полагается, то мне еще сказали, что я каждый месяц должна буду отправлять свой тлуш, да, в Битуах Леуми, о своей зарплате ежемесячной, да, такое
0: кто
5: тоже
0: вам
5: есть.
0: Кто такое сказал?
5: А тоже женщина, которая получает, как
0: окей,
5: бы, тоже
0: окей, каждый по-своему получает, каждый да. по-своему получает, у каждого по-своему, может быть, у нее разная заработная плата каждый месяц, и поэтому ее просят, хотя я сомневаюсь, что каждый месяц... ей необходимо, да я такого не слышала, но как попросят уже, вот так и будет.
5: И банковскую выписку, да, нужно туда за 3 месяца?
0: Обязательно за 3 месяца принести, какие у вас есть сбережения. Если нет сбережений, чтобы написали в справке, что у вас нет никаких сбережений.
5: То есть это еще нужно подойти в банк, то есть это не просто банковская выписка, нужна еще документ конкретно из банка, да?
0: Ну, нет, выписка тоже достаточно, если... Смотрите, я не могу вам сказать, какие непосредственно вам документы. Это начальная, как бы, база такая подачи документов. Если им что-то понадобится, они обязательно у вас попросят.
5: Хорошо, я поняла.
0: Успехов вам.
5: Еще спасибо. То есть еще хотела спросить. Я вот как бы в этом состоянии могу себе делать Кэрен из Тальмута, если мне захочется? Или это тоже считаться будут как бы накопления, да, если
0: ну,
5: мне захочется?
0: Пока, если вы только начинаете делать Кэрен из Тальмута, пока это накопится на накопление, это много времени.
5: Не-не, еще не начинаю, я как бы просто думаю.
0: Об этом я и говорю, что это всегда хорошо, это нет проблем.
5: А где это делается? Как этот процесс?
0: Это вам надо узнать ваш Кохадам, где вы работаете.
5: Где я узнавала, они не делают. Это я знаю. Они сказали мне.
0: Если они не делают, значит, у них нет... Это не государственная у вас служба.
5: Ну, это как Метапель, это на полугосударственная, это официальная фирма. Ну, как бы налоги все платят, но не Иштальмут. То есть вот ПИЦУИМ они платят, там вот это все платят.
0: Окей.
5: А Иштальмут у них нет, они сказали.
0: Я не думаю, что вы самостоятельно можете сделать. Есть Керен Миналим, есть несколько кранот. Вы знаете, обратитесь к Керен Иштальмут, зайдите в интернет, посмотрите, как связаться с Керен Иштальмут, спросите. Я сомневаюсь, почему? Потому что Керен Иштальмут, он состоит из двух составных частей. Первое – это то, что вы платите, и то, что платит ваш работодатель. Угу. Вот такой механизм Керен Иштальмут. А если ваш работодатель не платит, значит, вы не можете самостоятельно сделать. Может, у них есть какой-то другой биток, который они вам предложат, вот как Керен Миналим, и вот в такого плана.
5: Угу. Окей,
0: вам стоит посоветоваться, может быть, вам какую-то пенсионную программу стоит самой сделать, это тоже может быть.
5: Это в банке,
0: потому
5: да,
0: что такое Керен Иштальмут. Керен Иштальмут это тоже своего рода
5: накопление,
0: да? Конечно. Но оно не пенсионное, Но я думаю, что есть сегодня различные фонды, в которые вы можете оформить и собирать деньги.
5: Ну, если я хочу получать пособие, то об этом... Ну, то есть я для себя решаю, что для меня важнее. Все, я поняла. Хорошо.
0: Окей. Всего вам доброго.
5: Да, спасибо.
2: Всего хорошего. Спасибо, Элла. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
6: Добрый день. Да. И с наступающим Новым годом вас, Шана Това, вам и всем работникам РЭКа, здоровья и мирного неба нам.
0: Амин. Всего здоровья вам также.
6: Я вдова, живу в стране 33 года. Перешла с инвалидности на Израх Ватик, мне 67 лет. Я получаю 2757 шекелей. И шеерим за мужа 1379 шекелей. Я еще за мужа получаю с его страховки, с его пенсии 2550 шекель. 2550 шекелей.
0: Это пенсию вы получаете?
6: Да. Он был на инвалидности 100%, если это имеет значение, я не знаю.
0: Нет.
6: И у него накоплений не было. Это с его инвалидной пенсии я получаю 60%.
0: Я поняла.
6: 2550. Если сложить мою Израх Ватик и Шеерим, у меня получается 4136 бруто. Вместе с Битох Бриют. Мой вопрос. Стоит ли мне подать? Мне дадут социальную надбавку?
0: Нет, вам не дадут, потому что у вас пенсия 2550. Нет. Пенсия, которая не влияет, это 1790.
6: Разница где-то 700-800
0: 700-800 шекелей.
6: Да?
0: Шекелей. Значит, 400 с чем-то.
6: 436.
0: Плюс 700 вот этих шекелей, это больше, чем 4375.
6: А, должно было быть не больше 4377.
0: Да. А у вас больше, чем 4375 шекелей.
6: Это самое большое,
0: это оба пособия. Это полтора пособия плюс разница в пенсии, которую можно и которая у вас есть.
6: Эллочка, а скажите, еще может и смешным показаться, но я хочу задать. А есть такое, вот, например, подать просто на льготы, нету?
0: Есть такое, да. Есть такое, можно попробовать подать просто на льготы, да. Это если ваша пенсия меньше, чем 4000 с чем-то, да, вы можете подать.
6: А еще один вопрос. Вот у меня разница 700-800. А вот какая должна была бы быть разница, что человек может подать...
0: Никакая разница с первого шекеля влияет.
6: А, да.
0: Если это была бы заработная плата, тут немножко другое. А вот с пенсии, с первого шекеля разница. Понятно. Все, что выше 1790 шекелей, с первого шекеля влияет.
6: Спасибо вам большое. Еще раз Шанату Вавы Митука. Спасибо.
0: Амин.
6: За консультацию.
0: Амин. Всего вам доброго.
6: Bye.
2: Мы прервемся на рекламу и продолжим наш эфир.
7: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Аждот, Мудин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
9: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
10: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Мы продолжаем наш эфир. С нами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, еще раз здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
2: 0722-801-003. Мы переходим к нашему следующему радиослушателю. Здравствуйте. Добрый день.
11: Алло, алло.
2: Да, это вы.
0: Да-да, мы с вами.
11: Добрый день. С наступающим, Шанат Ава.
2: С наступающим.
11: Будьте добры, мне нужен ваш совет. В марте месяце умер мой муж.
0: Сочувствуем.
11: Спасибо. Ему был 91 год, мне 87. Ну, мы получали пособие, социальная надбавка. Все в порядке. Потом, когда он умер, первый месяц мне перечислили по потере кормильца там какую-то энную сумму. Я посчитала, что мне, так сказать, автоматом пересчитают как одиночки с социальной надбавкой. Оказалось, не так. Когда меня перечислили, мы пошли потом в Битуах Леуми, дали нам целую кучу справок, мы заполнили, все, пособия нет. Опять позвонили, оказалось, что надо еще... Извините, я постараюсь побыстрее. Оказалось, что надо еще справку с банка, что у меня нет бизнеса. Значит, все, дали справку, начислили. Ну, 4,460, но так, как положено. Вот. Теперь мне надо было переоформить все на себя, и Арнону, и электричество, и все. Когда пошли в Арнону, сказали справку с Битуах Леуми. Опять пошли в Битуах Леуми. Девочка там сидела. Она говорит, вам не положена скидка на Арнону. Почему? А потому что вы здесь не работали. Не работала. Но мы же получали. Нет,
0: ерунда
11: не
0: какая. Боже мой, какая это... ерунда, какой довод.
11: О чем вы говорите? Это еще не все. Это еще не все. Вы знаете, мне трудно поверить в то, что это со мной случается. Мне кажется, что я первая, которая оказалась в такой ситуации. Короче говоря, она говорит, нет, вам не положено все, идите, а что делать? Идите работать. Ну как работать? 87 лет.
0: Совершенно. Да ну ерунда какая.
11: Ну, на наше счастье, кто-то там услышал, я была зятем, он говорит, ну так дайте ей направление на работу, она пойдет работать. На наше счастье, кто-то там услышал, подошли, кое-как, значит, так потыкали, дали нам какую-то справку. Короче говоря, с этой справкой пошли, оформили Арнону. Это первая серия. Теперь вторая серия, электричество. Пришел счет без скидки, которая положена нам. Опять, значит, звоним в Битуах Леуми. Говорят, что нет, вам не положено. А почему не положено? Вот если бы у вас было четверо детей, младше 18 лет, тогда положено.
0: Боже
11: мой. Так вам не положено. Вот что мне делать в такой ситуации, пожалуйста, подскажите.
0: Значит так, первое, что вам сделать, пойти в Битуах Леуми, взять справку, что у вас есть социальная надбавка.
11: Угу.
0: Это первое, что так сделать. Угу. Во-вторых, я понимаю, что у них еще... В любом случае Битуах Леуми будет переводить списки. Он это делает, по-моему, два раза в год. Будут переводить. Вы просто еще не находитесь в этих списках. Поэтому получается... То есть, предположим, если у вас в марте, а в июле или в августе они переводят списки, только тогда они увидят, что вам, да, полагается скидка. Это ответы, которые вам дали, это просто, как говорят на иврите, «le пантеон».
11: Я в диком шоке вообще, это не единственное место
0: сегодня, к сожалению, которые дают такие ответы.
11: Да, я понимаю, но когда это случается с тобой, уже
0: я все понимаю, я все понимаю.
11: Так, извините, пожалуйста.
0: Еще раз, возьмите справку о том, что вам полагается социальная надбавка.
11: И куда эту справку дать,
0: дети? Попробуйте пойти опять в Хеврат Хашмаль. Мы же говорим про Хеврат Хашмаль, что да, у вас с Хашмалем проблемы. Попробуйте прийти туда. Они могут вам сказать, что мы должны подождать списки. Могут такое сказать.
11: Они говорят, что только Бетохлюми список. Мы не принимаем никакие справки.
0: Окей, значит, вам надо подождать, и потом вы ретроактивно получите экзер. Да. Вам вернут.
11: Скажите, а может быть такое, что они мне начислили не пособие по старости, а пособие по потере кормильца?
0: Вы работали в Израиле?
11: А?
0: Вы работали в Израиле?
11: Нет. И он не работал. Мы приехали уже в возрасте.
0: Сколько лет вам было, когда вы приехали в Израиль?
11: Мне было 59.
0: А ему?
11: А ему было почти 60. Не 59, не 55, а ему почти 60.
0: Но не было 60 лет.
11: Нет, не больше 70.
0: Не больше 60.
11: Нет, не больше. Не больше. Там
0: и вы не работали?
11: Нет, и он не работал.
0: Угу.
11: Мы не работали.
0: Я понимаю. Значит, Кицватшири. И вы никогда не работали, вы получали вместе пособие, когда ваш супруг был при жизни?
11: Да. Мы все время вместе получали. Прожиточный минимум получали, потом вот пособие после 80. Мы все время получали на пару.
0: Вы Кицватшири получаете, вы не получаете пособие по старости. Но это не имеет никакого значения.
11: Нет. Я почему-то подумала, что
0: это не имеет никакого значения. Вы получаете пособие, и что имеет значение, это социальная надбавка.
11: Ну, социальная надбавка, видимо, есть, потому что у меня вот эта вот справка.
0: Есть социальная надбавка, значит, если у вас есть терпение, то подождите, пока придут списки, вы будете в списках, и все будет в порядке.
11: Социальная надбавка – это 2135, да, на одиночку?
0: Примерно. Вместе, я вам не могу сказать отдельно, вместе ваше пособие.
11: Нет, у меня пособие 4460 минус 123. Правильно, это все правильно.
0: Да. Это пособие с социальной надбавкой. Не заморачивайтесь, какое оно, шейрим или пособие по старости.
11: Это
0: не должно касаться, и вы не должны думать об этом. Главное, что у вас есть социальная надбавка, и это будет переведено. Просто списки еще не пришли, поэтому у вас нет этой льготы.
11: Они первоначально исключили же меня.
0: Нет, так получается. Это так получается. Это не только ваш случай.
11: Ой, боже мой, я... Понятно.
0: Это не только ваш случай. В данном случае тут и ответы меня поразили, которые вам дали. Это другое дело.
11: О чем вы говорите? Мы вообще в шоке. Вся семья и все вокруг. В шоке. Это полгода мы не можем прийти в себя. То меня отправляют на работу, то мне говорят, что у меня должно быть четверо детей до 18 лет.
0: Это Верие? Или ты в Бетохлюми?
11: Это Бетохлюми, Бершева.
0: А, окей. Я поняла.
11: Там сидит девочка, которая отправляется, она видит меня. И она говорит, что вам надо идти на работу.
0: Правильно.
11: Иначе вам ничего не положено. Вот так вот.
0: Да.
11: Такие пкидот сидят и делают законы, так скажем.
0: Да, к сожалению, это не единственное место. Да,
12: да, да, я понимаю, что куда ни кинься, это везде проблемы, но когда вот это вот касается уже в таком возрасте, и все это пережить, это ж... Ну, я не буду занимать время. Элла, они должны дать Бетохлюме справку, что у меня есть социальная надбавка?
0: Да.
12: Именно эту справку.
0: Да.
12: Да?
0: Да.
12: Угу. Спасибо большое.
0: Всего
12: Спасибо
0: доброго.
12: Спасибо за совет.
2: Всего доброго. Спасибо большое. И еще один радиослушатель, пожалуйста. Добрый день.
13: Добрый день. Добрый день.
2: Пожалуйста, говорите.
13: Я хотел бы узнать, моя дочка закончила Шурут-Леуми. И теперь она не собирается пока что работать, она готовится к поступлению в университет. Она должна платить что-то в Бетохлюме.
0: Да, конечно. Ей надо заполнить бланк. Двухравшнати он называется. И она должна будет платить в Бетохлюме взносы.
13: Хорошо. А если она уезжает учиться за границу?
0: Это не важно. Она должна будет платить как...
13: Все равно платить?
0: Конечно. Она же не собирается уезжать из Израиля, правда?
13: Не, если она будет учиться за границей.
0: Я поняла, но она учится за границей. Она не собирается навсегда уезжать из Израиля. Она просто едет на учебу. Значит, сейчас она будет платить не как студентка, а просто как неработающая. А когда она начнет учиться, привезете справку из того места, где она будет заниматься, и она будет платить как студентка.
13: Большое спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо.
13: До свидания.
2: Элла, уважаемые радиослушатели, мы делаем еще один перерыв на музыкальную паузу традиционно и возвращаемся в эфир.

0: Песня о том, что, в общем, ожидаемо. О дожде. Вопрос, когда...
1: Нам
0: обещали, но не все страны дождались дождя. Подождем. Продолжаем наш эфир. С нами Элла Гидсон. И кто следующий из радиослушателей? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Мне 5 лет. Я получаю пособие по старости и социальную надбавку. Я знаю, что мне положен отпуск 72 дня. Но у меня...
3: Какой вот отпуск вам положен 72 дня? Что вы имеете в виду? Что значит положен? Вы имеете право выехать на 72 дня без того, чтобы без нанесения ущерба вашей социальной надбавки. Это вы имеете в виду?
2: Да, да. Но у меня такая ситуация. У меня дочь в России должна сделать операцию на позвоночнике. Она мать-одиночка, у нее 4-летний ребенок. И там, конечно, нужна помощь ей. Я могу взять один отпуск вот до Нового года и, не выезжая оттуда, взять второй отпуск по состоянию ее здоровья?
3: Да, нет, тут состояние ее здоровья не играет роли. Мне тяжело это говорить, но это, к сожалению, так. Это не берут в расчет этот факт, что с ней... Закон есть закон, что вы можете 72 дня в году пробыть за границей, и это не повлияет. Так, как вы сказали, не будет влиять.
2: А если я... то есть я могу вот только до Нового года, я обязана выехать?
3: Нет, вы не обязаны. Вы можете взять до Нового года, а потом после Нового года. Это получается как два выезда.
2: Но я не без выезда из России.
3: Я поняла тебе. Я сказала, что без выезда.
2: А как это оформить? Потому что я ездила 18 числа в Бетохлиуни. Там я, в общем, вышла, я ничего не поняла.
3: Не надо оформлять, надо просто сообщить, что вы уезжаете такого-то, такого-то числа. И когда я вернусь, я сообщу, или примерно возвраты, дату примерного возврата можете записать, но оформлять не надо, просто надо сообщить об этом.
2: Ну вот я поехала сообщить, она мне сказала, что будет штраф, что если я не вернусь через 72 дня, то все снимут, что там давали, и еще какой-то штраф я заплачу.
3: Окей. Я думаю, что... Вы на каком языке с ними говорили?
2: Она на русском говорила, она моя, моя пкида говорила на русском. Но она...
3: И вы ей сказали, что вы хотите совместить два года?
2: Да, она сказала, я не хочу слышать никаких причин, но я по состоянию своего здоровья я не могу выехать и въехать и ни по деньгам, ни по здоровью тоже. То есть я вот хочу им помочь, потому что она мать-одиночка, у нее вообще
3: окей,
2: там никого
3: это,
2: нет.
3: Это не имеет значения, опять же. Есть закон, который говорит 72 дня в году. Вы можете выехать в конце года. Значит, это будет считаться, что вы выехали в 26-м году, и в 27-м продолжить ваше пребывание там. И это в порядке.
2: Да, то есть я это могу, я могу покупать билет, выезжать, и когда приеду, у меня проблем не должно быть, я должна явиться в Витохлиуми, что-то там предоставить, билеты там или что?
3: Билеты не надо предоставлять, просто вернуться и сказать, что вы вернулись, вот это мой даркон. Хотя, может быть, вас даже вызовут, если вы не пойдете сами, но... Я бы написала бы письмо, что такого-то, такого-то числа я выезжаю. Предположи, примерный приезд будет такого-то числа.
2: Это в личный кабинет надо написать, да?
3: Как вам удобно, или в личный кабинет, или самим пойти, не, как вам удобно?
2: Я не поняла. Я после приезда должна... Ну, я, естественно, что
3: До приезда вы должны сообщить, и после приезда вам придется прийти и сообщить, что вы вернулись.
2: Угу. Но обратный билет я не должна предоставлять, потому что там сложно сказать мне сейчас. Вот я должна вернуться в начале марта, получается. Вот я в октябре уеду, 23 октября.
3: Сделайте, пожалуйста, расчет. Я вам сказала, как... Угу. 72 дня до и 72 дня после.
2: Хорошо. Хорошо, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
0: Прежде чем перейдем к следующему радиослушателю, вопрос из нашей группы. Я работающий пенсионер. Полагается ли мне скидка на Арнону и в каком размере? Возможно ли получить справку из ШУР, из Битуохлиуми онлайн, или мне надо физически идти
3: туда? Я не знаю, о чем он говорит. Или он получает социальную надбавку, не получает социальную надбавку. Если получает, то это другой вопрос. Если не получает, тоже это другая скидка. То есть надо проверить это. Надо больше
0: информации.
3: Больше информации.
0: В очередной раз просим. Хорошо, переходим к радиослушателю. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста.
1: Добрый день. Будьте добры, пожалуйста. Вопрос такой. Я на пенсии с 17-го года, жена с 14-го. Моя пенсия составляла 2300, жены 1200.
3: Вы говорите про пенсию или про Битуохлиуми?
1: Пенсия. Моя и все. И жены пенсия 1200. Мы вышли на пенсию по возрасту. Приехали в страну в 1994 году. Можем продолжать?
3: Какой продолжать? Вопрос?
1: Значит, попробуем. Мы звонили в Битуохлиуми, и нам отвечали по поводу автохаса в течение нескольких лет, что нас, ни нашей фамилии, ни Теудат Зиутов, нет на право получения автохатахнаса. Мы в прошлом году, когда уже нам говорили, что это просто какая-то насмешка, видимо, ну как не может быть, мы пришли с женой к соцработнику Макаби, объяснили, она сказала, быть такого не может, и позвонила в Витохлиуми своей знакомой хорошей, чтобы по-быстрому получить ответ. Нам ответила эта женщина из Витохлиуми: нас нет в списках Битуохлиуми, нет нас и Теудат Зиутов, имен и адреса. Тут же она занялась этим, и нас вынесли, и мы стали в списках. До этого нас не было.
3: Не было чего? Я не понимаю, что за...
1: Нам, как людей, как граждан Израиля, мы не были в списке Битуохлиуми, вообще не числились.
3: Вы получали пособие?
1: Ничего мы не получали, никакого пособия.
3: Одну минуту. Да. Одну минуту. Мы говорим сейчас про Битуохлиуми. Сколько лет вам день приезда было?
1: Приезд мне было 44 года.
3: Окей. В 67 лет вы начали получать пособие по старости?
1: Нет, я не получал пособие.
3: Почему?
1: Я еще раз объясняю. Я получал пенсию, и от Битуохлиуми, я не знаю, как это, пособие...
3: Пособие.
1: Да, пособие.
3: Получали?
1: Пособие, видимо, да.
3: А что вы не получали?
1: Моя сумма общая была.
3: Нет. Вы говорите, я ничего не получал. А что нет, вы...
1: Будьте добры. Я получал пенсию и пособие Битуохлиуми, которому давали людям, проработавшим столько-то лет, пробывшим в Израиле столько-то лет.
3: Окей. 2757 шекелей.
1: Точно.
3: Да. А что вы не получали? Вы не получали социальную надбавку?
1: Да, мы не получали.
3: А вы подавали надбавку? Документы на социальную надбавку?
1: Вот, мы обращались в Битуохлиуми, и нам сказали, мы называли свою фамилию Теудат.
3: Оставьте фамилию Теудат.
1: Нам сказали, что нет, нам не положено. Отвечали.
3: Не надо не отвечать, положено. Надо подать документы. Надо заполнять бланк.
1: Мы получали справку.
3: Не надо получать справку, надо подать...
1: Ну, хорошо, я с вами согласен. Но нас не было в списках, не несли нас.
3: Не может быть в списках, если вы не подавали, не заполняли бланк. Когда люди... Надо подавать документы на получение пособия по старости с социальной надбавкой. Социальная надбавка автоматически не выплачивается.
1: Давайте себе представим, что я говорю вам правду,
3: А я вам верю.
1: Что нам соцработник наш сказал, при нас разговаривал с Битуохлиуми, и нам сказали, мы сейчас вводим вас, и вы тут же можете подавать.
3: Никогда уже... Подавать документы, да. подавать, да. А если вы не подавали, вы не могли получить быть в списках.
1: Мы не могли подавать документы, нас нет, битуах, люми.
3: Как же нет, мы если не вы получаете пособие? В битуах, люми, в списках вы не можете не быть, если вы получаете пособие.
1: Это дикий случай, но я еще раз говорю.
3: Нет, нет, такого нет.
1: Нам объяснили четко на русском языке, вернее, даже не, извините, на иврите, что нас в ноябре месяце прошлого года вносят в список. Понимаете?
3: Нет, я не понимаю, потому что в списке не вносят без того, чтобы вы заполнили бланк. Нет такого, чтобы вас вносили в список. Это значит, что каждый позвонит и говорит: я получаю пособие, внесите меня в списки получающих социальную надбавку.
1: Вы не понимаете. Я позвонил и спросил, могу ли я подать документы. Мне сказали нет.
3: Это другое. А почему звонят и говорят: нет, надо подавать документы? Я всегда говорю, и получить ответ в письменном виде.
1: Зачем я буду идти в битуах леуми, если мне говорят, нет, вам не положено?
3: А это другое дело. Откуда она знает, вам не положено?
1: Я не знаю, откуда.
3: А вы не знаете, откуда. Окей, я думаю, мы с вами идем по пятому кругу. И так. Мы с вами не придем. Вы сейчас получаете пособие по старости с социальной надбавкой?
1: Да.
3: Все?
1: С этого года. А где прошлые 9 лет?
3: Значит, вы не Почему подавали не документы.
1: Опять 25. Опять круг. Я объясняю вам, мне сказали, нет смысла подать документы.
3: Ну, если они сказали, нет смысла, а что же делать? С кем вы будете бороться?
1: Ой, с кем?
3: А как вы сейчас получаете? Какая у вас пенсия, еще расскажите?
1: 2300.
3: А у жены?
1: 1200.
3: А вместе это сколько?
1: Это 3400 шекелей.
3: 3400 шекелей. То есть у вас на 1200 шекелей больше, чем можно. А ваше пособие вдвоем сколько?
1: Послушайте, мне кажется, после звонка у меня вообще все заберут. И пенсию тоже. Понимаете?
3: У вас никто Скажите, не забирает пожалуйста. После звонка нашу передачу. Я не думаю, что Биток Люми посадит кого-то, чтобы сидели и слушали нашу передачу.
1: Да, я понимаю. Скажите, я могу каким-то образом записаться на прием к руководству для обсуждения этого вопроса? Чтобы я не шел к адвокатам, суд не подавал и прочее.
3: В суд не подавайте, вам не поможет. Жалко ваших денег. Вы можете записаться к кому угодно.
0: Понятно.
3: Конечно.
0: Спасибо. Пожелаем удачи и спасибо большое, Элла, за ответ. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Спасибо, уважаемый радиослушатель. У нас есть еще время. Добрый день. Здравствуйте.
4: Я приветствую вас, Элла. Уважаемая Элла и все, кто в студии, и все, кто нас слышит. Вам, как всегда, здоровья.
3: Амин.
4: Живите долго. Элла, уважаемая Элла, я в прошлом эфире спросила, задала вопрос за сестру, ей 67 лет, напомню. Она получает по старости и пособие прожиточный минимум. Был вопрос, что сколько она может зарабатывать, хочет пойти работать метаполитом. Вы сказали 3300.
3: Я сказала 3236.
4: 3000, ну да, 3000. А я вот что хочу вас спросить. Почему разная такая информация? А в Биток Люми, когда спросили, они сказали, можно зарабатывать 3700. Вот это
3: Сколько?
4: Я хотела спросить. 3700.
3: 3700 это на пару.
4: А, это на пару, да?
3: Да.
4: А то мы задавали точно такое же, что на одна все на несколько ей зарабатывает.
3: На пару 3786, на одного человека 3236.
4: Все, большое вам спасибо.
3: Всего доброго.
0: У нас еще один радиослушатель. Пожалуйста, Элла, пока переводит радиослушатель, есть такой вопрос тоже в нашей группе. Элла, подскажите, пожалуйста, может ли быть повышен процент инвалидности по мобильности после 67 лет? Стоит ли подавать документы?
3: Это вопрос... Или он... хочет повысить проценты инвалидности ног. Это делается не в Битуах Люми, это делается в Минстрада Бриют. Угу. Это там надо узнать, и я не думаю, что можно после 67 лет.
0: Понятно. И последний вопрос тоже. Влияет ли единовременная выплата оздоровительных, которая отражена в расчетном листе, Тлушмаскорот имеется в виду, на право получать ашламат ахнаса, то есть социальную надбавку?
3: Является.
0: То есть влияет это на...
3: Да,
0: на
3: влияет. Это?
0: Да. Понятно. Элла, мы подошли к концу. Сегодняшний эфир был тоже непростым, собственно, как это бывает практически всегда. Спасибо за терпение, за знания.
3: Всего доброго.
0: Уважаемые радиослушатели, всем более легких ситуаций, конечно. До встречи в следующую среду. Спасибо большое. С вами была Элла Гидсон, Таня Барская, Елена Черкасова, Валентин Солоненко. И оставляем вас с музыкой. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.

0: Праздник со вкусом «Смадане и Мания». Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекерей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка «Ириска» 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Смадане и Мания». В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Ян Шмела, житель юга страны, 40 лет, является тем человеком, который подозревается в отравлении детского питания в сети магазинов «Золь Убегадоль» в Иерусалиме несколько месяцев назад. Ранее об этом сообщала корпорация Кан. Теперь суд разрешил к публикации его имя. Корреспондент Кан Нов Реувени передает, что задержанный подозревается в умышленном отравлении детского питания с целью поставить под угрозу жизни детей, что расценивается как отягчающее обстоятельство. Его арест стал возможен благодаря прорыву в полицейском расследовании. Содержание под стражей продлено до ближайшего воскресенья. К другим темам. Из сектора Газа поступили сведения о том, что Цара ликвидировал одного из командующих военного крыла Хамаса Талаля Бадауи, который занимался вопросами безопасности. Пресс-служба Цараля указала, что в результате вчерашней атаки был ликвидирован еще один хамасовский командир. Оба они занимались в последнее время восстановлением объектов хамасовской инфраструктуры террора. Теории конспирации, направленные против председателя партии «Демократия» Яира Голана. Глава организации Рабаней Цоар Равин Давид Став подверг критике тех, кто распространяют такие теории. Он заявил, что подобные действия разрывают еврейский народ. «Когда люди, возглавляющие наш народ, выдвигают такие теории конспирации, в этом случае, я считаю, есть два варианта. Если кто-то из них выдвигает обвинения против генерал-майора Цагаля, возглавляющего политическую партию, что он сотрудничал с врагом, они обязаны представить неопровержимые доказательства этого, на основании которых он должен будет отправиться под суд. Но если таких доказательств нет, то высказывание подобных подозрений не только очерняет имя человека, но и вносит гигантский раскол в наш народ. И этим причиняет непоправимый ущерб», — подчеркнул Равин. Как мы передавали, председатель парламентской оппозиции Яир Лапид отверг утверждение главы правительства Бениамина Нетаньяху о том, что никто не разбудил его в предрассветные часы, которые предшествовали нападению Хамаса. Лапид отметил, что Нетаньяху с трудом функционировал и в те моменты, когда он не спал. «Я один из тех немногих людей, которые встречались с премьером 7 октября. Наша встреча состоялась в 16 часов 30 минут, и я могу однозначно сказать, до того момента он с трудом мог вообще что-либо предпринимать и не инициировал никаких действий», — написал Лапид на своей странице в социальной сети X. Председатель оппозиции призвал сторонников Нетаньяху представить хотя бы один пример, который бы продемонстрировал хотя бы одну инициативу главы правительства в тот день, 7 октября. Позиция руководства Евросоюза в отношении еврейских поселений в Иудее и Самарии. Министр иностранных дел Ирландии Эллен Маккенти подчеркнула, что концепция, согласно которой поселения являются препятствием для реализации принципа двух государств, соответствует мнению всех членов Европейского Союза. Касательно планов израильского правительства возвести еще 1000 единиц нового жилья на территориях И между Иерусалимом и Мали-Адумим, она указала, что Европа должна предпринять немедленные действия на данном направлении. «Мы должны отреагировать на нарушения международных законов. Ирландия уже подготовила свои законодательные предложения, которые запрещают ввоз товаров, произведенных в незаконных еврейских поселениях. Мне известно, что целый ряд других европейских стран взвешивает аналогичные шаги. Мы должны говорить единым голосом», — отметила министр иностранных дел Ирландии. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что об этом она сказала в преддверии съезда министров иностранных дел государств Евросоюза. И о погоде. Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится. В пятницу дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго, Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль внимательно следит за развитием событий и сохраняет полную готовность. По словам Каца, чем сильнее давление на Иран и чем острее противостояние, тем выше вероятность того, что Иран решится на нападение. Он отметил, что из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного давлением на радикальный режим, иранское руководство может предпочесть войну попытке выбраться из сложившейся ситуации. Кац также заявил, что Иран часто атакует во время еврейских праздников, поскольку иранские власти настроены враждебно к евреям. «Мы готовы как к обороне, так и к наступательным действиям», — подчеркнул министр. Подготовка к выборам. Председатель Ациянут Адатит Бецалель Смотрич, объявивший вчера об объединении с партией Зеут во главе с Моше Фейглином, призвал объединить все партии, находящиеся правее Ликуда. Смотрич также призвал Офера Винтера и другие правые партии присоединиться к объединению. Он обратился к Винтеру, подчеркнув свое большое уважение к нему, к его деятельности, и призвал не рисковать. Смотрич также добавил, что на протяжении многих лет предупреждал об опасности ошибочной концепции. Возможный переход депутата Кнессета Тали Готлиб из Ликуда в Отсма Иудит. Министр Бен-Гвир заявил, что если премьер-министр Нетаньягу действительно заинтересован в этом переходе, крайний срок для его осуществления сегодня. По его словам, он хочет сообщить кандидатам Отсма Иудит, в каком порядке они будут расположены в партийном списке. Об этом сообщает корреспондент КАН Декла Аарон. Минувшей ночью флот Германии провел успешное испытание морской баллистической ракетной системы «Лора» производства израильского концерна «Таасия Аверит». Председатель совета директоров концерна Боаз Леви заявил в эфире КАН Решет Бет, что новая ракета означает важный технологический прорыв. По словам Леви, это особая баллистическая ракета сравнительно небольшого размера, способная поражать цели на расстоянии в сотни километров с поразительной точностью. Он отметил, что ракета уже доказала свою эффективность и является, как он выразился, проверенной в бою. У нее есть возможность запуска как с суши, так и с моря, и это, по его словам, сейчас открывает путь к новым сделкам. Перебои в подаче воды в Израиле. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами сообщили, что минувшей ночью возобновилась подача воды для сельского хозяйства на юге страны, после того, как часть опреснительных установок снова заработала, а забор воды из скважин и Кинарета был увеличен. Подача воды в частные дома продолжается в обычном режиме. При этом местным властям рекомендовано сократить полив общественных зеленых насаждений. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн заявил, что система водоснабжения демонстрирует устойчивость, несмотря на это чрезвычайное природное явление. Расследование событий в Кусре в субботу. Полиция обнаружила в районе форпоста Мевасера Шалом белый пикап, который предположительно использовали нападавшие. Во время его изъятия на месте собрались несколько подозреваемых, они перекрыли путь силам безопасности и забросали их камнями. Двое участников беспорядков были задержаны. Специальная следственная группа полиции округа Иудеи и Самарии и Шабак сообщила, что выданы ордера на задержание других подозреваемых в нападении в Кусре, а также изъяты другие автомобили. Расследование продолжается. Этим утром еще трое евреев были задержаны по подозрению в причастности к серьезным поджогам и нападениям на юге Хевронского Нагорья. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Житель Хуснии в Галилее обвиняется в поддержке организации ИГИЛ и в намерении вступить в ее ряды за границей. Хамис Суайд, которому около 30 лет, был задержан в последние недели, и сегодня против него было подано обвинительное заключение в мировой суд Хайфы. Погода в Израиле. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 29 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе термометры показывают 30, в Бейершеве 33, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКА в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН РЭКА. Здесь и сейчас.

0: ma il peggio è che ho bisogno di te.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения, дня, независимо от погоды. С вами Таня Барская, радио Канрека желает вам всего этого хорошего. Ну и, конечно, сегодня мы отправляемся в

0: Очень часто в нашей памяти откладываются те или иные композиции и песни, которые мы с вами слышали благодаря, допустим, мюзиклам, кинофильмам, когда исполнители главных ролей или второстепенных поют и поют так, что это запоминается, и мы помним это в качестве действительно дуэта. Вспоминайте, Лайза Минелли и Джоэл Грей.
1: Money. Money.

Деньги, деньги, деньги. Ох уж эти деньги. Забываем эту финансовую тему, и я думаю, вы обрадуетесь двум другим голосам. Энрико Масиас и Шарль Азнавур, запись 1973 года, когда эти двое замечательных певцов сделали подарок всем евреям.

Следующую песню, услышав однажды, настоящие меломаны не пропустили, что было вполне естественно. Эрос Рамазотти и Тина Тернера.

Жидкая Зеленкова и Карл Гоуд напоминают нам с вами сейчас песню, которая пришла из Италии благодаря дуэту в свое время, дуэту Альбано Каризи и Ромена Пауэр.

0: Голос Шарля Азнавура, голос Лайзы Минелли уже сегодня прозвучали в этом эфире. Их можно объединить. В 1991 году Шарль Азнавур, который очень любит экспериментировать и записывал столько дуэтов, сколько мало кто из своей сольной карьеры, я имею в виду, успел сделать. Так вот, однажды на концерте Шарль Азнавур предложил Лайзе Минелли спеть одну из его песен, а именно «Комедианты».
1: Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you.
2: What?
1: Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français.
2: No!
1: Music please, music.
2: You promise.
1: Hey, voilà la surprise.

Ну, а вот это уже одна из многих песен, ставших хитами дуэта из Германии, в свое время наделавшего много шумом. Современный разговор, Modern Talking, Atlantic is Calling.

0: Кларк и Демис Руссос в эфире радио Канрека. Мы сегодня с вами слушаем дуэты. С вами Таня Барская. С большим удовольствием напоминаю вам следующую песню. Собственно, она из Италии родом, и она тоже, но все ее все-таки большей частью, наверное, ну, кроме итальянцев, я полагаю, связывают именно с Францией и с песнями из Франции, потому что так как это спели Далида и ей вторил, скорее, речитативом Ален Делон, это не пел никто. Хотя начинали очень давно в Италии совсем другие люди.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Следующая песня, которую вам предлагаю, это еще один повод был спеть Адриано Челентано и его подруги и коллеги Мини. Собственно, в данном случае вся песня — это выяснение отношений мужа и жены.
1: Mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

Пол Маккартни и Стиви Уандер в эфире радио Канрека. Мы сегодня слушаем дуэты, дуэты постоянные, стихийные, специально возникавшие по разным поводам. И завершает этот час дуэт польских пианистов, фортепианный дуэт виртуозов, которые существовали с 1963 по 1986 год, Марек и Вацек, они же Марек Томашевский и Вацлав Киселевский.

0: По Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху во время визита в сектор Газа вместе с начальником генштаба Эялем Замиром заявил, что Израиль выполнит поставленные перед собой задачи, разоружит Хамас и добьется демилитаризации Газы. Израиль контролирует сейчас 60% сектора. По словам главы правительства, израильские силы продолжают ликвидировать представляющих собой угрозу террористов. Он также сообщил о ликвидации накануне главы службы безопасности Хамаса и отметил, что полученная в результате этой операции информация может оказаться очень полезной. Экономическая борьба США против Ирана. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент предупреждает страны мира не вести торговлю с Ираном. В противном случае, заявил он, США примут против них меры. Бессент сделал это заявление, подчеркнув, что Вашингтон обращается как к друзьям, так и к противникам. Не следует вести бизнес с иранским режимом, а если потребуется, США закроют им бизнес. Эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль внимательно следит за развитием событий и сохраняет полную готовность. По словам Каца, чем сильнее давление на Иран и чем острее противостояние, тем выше вероятность того, что Иран решится на нападение. Он отметил, что из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного давлением на радикальный режим, иранское руководство может предпочесть войну попытке выбраться из сложившейся ситуации. Кац также заявил, что Иран часто атакует во время еврейских праздников, поскольку иранские власти настроены враждебно к евреям. «Мы готовы как к обороне, так и наступательным действиям», — подытожил министр. Юридический советник Министерства финансов Дуди Копель рекомендует юридическому советнику правительства одобрить инициативу министра Смотрича по снижению цен на бензин. Как сообщает корреспондент КАН Лиэль Кайзер, по мнению Копеля, предлагаемое снижение налога на бензин на полшекеля действительно противоречит позиции профессионального руководства Министерства финансов и вызывает опасения в связи с тем, что эта мера может быть связана с предстоящими выборами. Однако, учитывая, что аналогичная мера уже принималась в Израиле около 4 лет назад, применяется и в других странах, а также учитывая необходимость снизить стоимость жизни, юридических препятствий для ее утверждения нет. Министр финансов сможет подписать соответствующее распоряжение и немедленно снизить цену на бензин сразу после получения разрешения. Минувшей ночью флот Германии провел успешное испытание морской баллистической ракетной системы «Лора», производство израильского концерна «Тасия Аверит». Председатель совета директоров концерна Боаз Леви заявил в эфире КАН Решет Бет, что новая ракета означает важный технологический прорыв. По словам Леви, это особая баллистическая ракета сравнительно небольшого размера, способная поражать цели на расстоянии в сотни километров с поразительной точностью. Он отметил, что ракета уже доказала свою эффективность и является, как он выразился, проверенной в бою. У нее есть возможность запуска как с суши, так и с моря, и это, по его словам, сейчас открывает путь к новым сделкам. Перебои в подаче воды. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами сообщили, что минувшей ночью возобновилась подача воды для сельского хозяйства на юге страны, после того, как часть опреснительных установок снова заработала, а забор воды из скважин и кенерета был увеличен. Подача воды в частные дома продолжается в обычном режиме. При этом местным властям рекомендовано сократить полив общественных зеленых насаждений. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн заявил, что система водоснабжения демонстрирует устойчивость, несмотря на это чрезвычайное природное явление. Сообщение о погоде в Израиле прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 29 градусов. В Тель-Авиве, Аш-Доде и Хайфе термометры показывают 30, в Бейершеве 33, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирьям Гилевич, Игорь Хариф, а в эфире «Побочные эффекты», программа о литературе, хотя и в отцветах других искусств. Ну, начинаем с новостей. Первая новость, она грустная. Ушел из жизни замечательный венгерский писатель, драматург, номинант на Нобелевскую премию Петер Надаш. Это произошло в его доме в Гомбосеге. Ему было 83 года. Причина смерти неизвестна. Надаш родился в Будапеште в 1942 году. Во время нацистской оккупации он вместе с матерью переехал в сербский Нови Сад. Юность писателя оказалась тяжелой. Когда ему исполнилось 13 лет, его мать умерла от рака, а спустя 3 года отец покончил с собой. Для начала литературного пути Надаш изучал химию, работал фотографом, окончил школу журналистики. В 60-е занялся философией, начал публиковать статьи. В своих книгах автор анализировал темы памяти, поиска идентичности, человеческих отношений и клинической смерти. Мировую известность Надашу принесла книга воспоминаний, вышедшая в 1986 году. Также он написал трилогию «Параллельные истории», посвященную венгерской истории 20 века. Работа над этим циклом заняла 18 лет. Последний труд писателя, роман «Мои умершие друзья», вышел в 2025 году. С 2011 по 2013 годы его имя включали в списки номинантов на Нобелевскую премию по литературе. О живых. Киран Десай представила в Эдинбурге свой новый роман. Предыдущий, напомню, «Наследство разоренных» получил Букеровскую премию. В беседе с журналисткой Джорджиной Годвин Керен Десай представила роман «Одиночество Сони и Сани», первую художественную книгу, написанную писательницей за 20 лет. Роман описывает судьбы двух молодых людей из Индии и США и соединяет историю отношений с разговором о классовом неравенстве, расизме, миграции, семье и различных формах современного одиночества. Эдинбургский международный книжный фестиваль проходит с 15 по 30 августа. И в программе этого года участвуют Колсон Уайтхед, Джон Гришем, Элиф Шафак, Энн Пэтчет, Йен Ренкин и Дуглас Стюарт. Очень разношерстная компания. Центральная тема фестиваля формулируется так: «Возможность изменить свое мнение». Сегодня так больше вот о литературе, все строго. Зедди Смит получила премию имени Ганса Кристиана Андерсена. Ее приезд в Данию предсказуемо насыщен литературными встречами, в том числе выступлением на международной авторской сцене Королевской библиотеки в Копенгагене. Зедди Смит вошла в литературу в 2000 году романом «Белые зубы», написанным ей еще во время учебы в Кембридже. За четверть века она стала одной из наиболее заметных фигур современной британской прозы. В ее книгах «От белых зубов и о красоте» до «Северо-запада и обмана» постоянно меняется повествовательная техника, эпоха и оптика, но при этом сохраняется интерес ко всему тому, что в первую очередь определяет человеческую идентичность. Премия имени Андерсена учреждена в далеком датском Оденсе и присуждается писателям, в творчестве которых организаторы находят связь с литературным наследием Андерсена. Это далеко не обязательно должна быть именно детская литература. Речь прежде всего идет об умении рассказывать истории и способности литературы пересекать языковые и национальные границы. В разные годы ее лауреатами становились Исабель Альенде, Джоан Роулинг,

Стюарт с романом «Луна, Феникс, Королева», Дуглас Стюарт с романом «Джон из Джона» и двукратный лауреат Пулитцеровской премии Колсон Уайткотт с романом «Крутая машина». Киркус Прайс учреждена в 2014 году, и благодаря общему призовому фонду в 150 тысяч долларов она относится к числу наиболее крупных книжных наград США. Напоследок, в закрытом хранилище деструктивной литературы в Российской государственной библиотеке в Ленинке оказались трехтомник детских повестей Люси и Стивена Хокингов и написанная Мартином Гилбертом биография Уинстона Черчилля в украинском переводе. Это все, что нужно знать о современной, о нынешней России. Так, поэзия. Легендарный екатеринбургский поэт Роман Тягунов, 1962 год рождения, в 2000-м он ушел из жизни, всегда он стремился быть востребованным, популярным, известным. При этом многие его стихи, написанные в стол, были известны только очень узкому кругу людей, а некоторые практически никому. И таких неизвестных стихов за 20 лет активной творческой деятельности Романа Тягунова с начала 80-х до 2000-го года накопилось довольно много. Ну, несколько из них. «Метр». К вам пришел начинающий, со стихами пришел. Вы ему ободряющий плохо, но хорошо. Он вам 100 объяснительных. Я такой, мол, сякой. Вы ему снисходительно так-то, батенька мой. Он ушел, черный ящик со стихами внутри. Вы себе ободряющие. Я ведь тоже творил вчера еще. Закрываю глаза от друзей, отступивших от нормы. Закрываюсь в любовь, как в музей человеческой формы. Там гуляет толпа за толпой, бесконечной смотриной. Но увидит меня лишь слепой у зеркальной витрины. Зрячий зря продолжает глазеть, проклиная бескрылость. Закрываю глаза у друзей. Дверь музея закрылась. Цитаты освежают даты, дни поражений, дней побед. Когда безумные утраты стирают за собой след. Мир будет слеп, забыв цитаты, лишь песни про любовь и грусть. Закрыв глаза, поют солдаты, они их помнят наизусть. Собирает камни, милая моя, развожу руками, Бог тебе судья. Сквозь мои ладони виден белый свет, в сумасшедшем доме встречу 30 лет. Разбросаю камни, яблоки в саду, вместе с дураками по миру пойду. По твоей ладони, по твоей груди, молоко в бидоне светит впереди. Вижу сон зловещий, сумасшедший рай. Хочешь, делай вещи, хочешь, собирай. Водяные небесные знаки нам сопутствуют даже во мраке. Отвернувшись к стене, мы их видим во сне, на земле, на стекле, на бумаге и обратной всему стороне. Он мне сказал: «Я твой отец, тебе нельзя быть одному». Я взял его за образец, но все равно свое возьму. Кольцо катилось по кольцу, лицом к лицу мы шли вдвоем. Я верю своему отцу, но все равно возьму свое. Я взял чужое, на свое, не свое. Меня покинул мой отец. Оставил женщине белье, вранье, жилье для двух сердец. В плену невидимых колец, не понимая почему, я взял тебя за образец, но все равно тебя возьму. Не объясняя, что к чему, нам явит сына Бог Отец и скажет: это не конец, возьми меня за образец, я все равно свое возьму. Это Роман Тягунов. Очень странная жизнь. Я делал когда-то программу. Это та же группа в Екатеринбурге, к которой относился, лидером которой являлся Борис Рыжий, блестящий. Вот. И еще несколько поэтов. Роман Тягунов был легким таким, можно сказать, я не знаю, Фигаро такой был. Делал рекламу, которая, значит, был увешан весь город. Был очень популярен действительно в среде разных деловых людей. Потом предложил делать какую-то литературу, странную литературную премию, взял взаймы у криминальных авторитетов. Была очень странная история, и в результате ее жизнь Романа Тягунова закончилась, то есть, скорее всего, его убили, выбросили из окна, был довольно жуткий случай. В общем, вел он себя при этом там, не сказать, чтобы слишком порядочно, что-то сваливал на Рыжего. Вот такая судьба. При этом он был очень талантлив в очень разных областях. Да, действительно, был можно сказать, помешан на знаменитости, что не мешало ему действительно работать иногда для себя, писать в стол или показывать редким друзьям. Очень противоречивый, очень странный человек и очень странный поэт. Но странный поэт – это как раз и есть характеристика поэта. Поэт, он не может и не должен быть обычным, он всегда странный. Мир Тягунова тоже странный, но, безусловно, он был нерядовым поэтом. И хотя первенство, если можно об этом, ну, говорить о первенстве вообще в искусстве, принадлежит, конечно, среди екатеринбургских

0: поэтов Борису Рыжему, чья судьба тоже абсолютно трагична. Но, тем не менее, там, в этой екатеринбургской тусовке, нашлось место, безусловно, и странному человеку Роману Тягунову. Ну, в общем, о нем тоже нужно помнить, и хорошо бы его не забывать. Мы идем дальше поэзии, мы продолжим. На линии с нами художественный руководитель театра «Лапоним», режиссер, актер, продюсер Ариэль Крыжопольский. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давай начнем со стихов, а дальше пойдем себе помолясь. В общем, что выбрал, что прочтешь?
1: Я решил, что Галича давно не звучало в общественном пространстве.
0: Да всегда к месту, всегда. Давай.
1: Да, он созвучен.
0: Угу.
1: Я надеюсь.
0: Да.
1: Когда я вернусь, ты не смейся. Когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу, к теплу и ночлегу, и вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся. Когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничает небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своей победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?
0: Абсолютно трагические стихи. Ну и вообще для меня он прежде всего, как бы, ну, я думаю, что далеко не только... Просто большой-большой поэт. Вот. С музыкой или без музыки. Яркий, мощный, прекрасный поэт. Еще что-то прочтешь? Или будем говорить прозой, как Журден?
1: Смотри, я на самом деле собирался обнаглеть, пользуясь твоим хорошим ко мне отношением, и прочитать свое стихотворение. Поэтому, в принципе, можно его тоже прочесть.
0: Наглей, давай, с удовольствием.
1: Хорошо, наглей, особенно, да, после Галича будет. Но, тем не менее, будем наглеть. Оттолкнулась от шести стрелка часовая. Уж в вечерней одежде облачился день. В потолок уперлась паром чашка чая. На столе лежит, как тряпка, моя тень. Не поднять мне тени, не надеть на ноги, в складках на скатерке ищет тень друзей. Дождик за окошком, ветер на пороге. Знать осенним листьям зимних ждать гостей. Тучи синей пеной в небе проплывают и ложатся лужей у подножий стен. Часовые стрелки мою жизнь считают. И мои надежды забирают в плен.
0: Ну, мне теперь объявлять тебя вот режиссер, актер, продюсер, поэт?
1: Нет, нет, поэта меня называть ни в коем случае нельзя. Я слишком...
0: Ты, может, мало написал еще, так ты догонишь и перегонишь.
1: Нет, смотри, понимаешь, я все-таки понимаю, что я как человек, который... 35 лет прожил не в русскоязычной среде, я недостаточно владею русским языком, чтобы вообще замахиваться на поэзию. Но, тем не менее, люди, которые ходили на мои концерты, они слышали мои песни, которые я написал, когда мои стихи были положены на какую-то музыкально-ритмическую основу. А вот то, что я сейчас прочел, действительно очень мало кто слышал, потому что это действительно стихотворение, не песня. А решил его прочесть, потому что, используя положение, что я у тебя в гостях, в эфире я хочу позвать людей на спектакль «Дядя Ваня», а вот это вот стихотворение мое, оно очень созвучно именно этому спектаклю.
0: А, ну тогда ты уже, может быть, доложишь окружающей среде, когда, где, просто уже тогда вводные дай, потому что мы ждем этой премьеры. Это она действительно для меня абсолютно загадкой, невероятно интересно, что ты сделал, как ты перевел это в моно.
1: Да, я с замиранием сердца вообще, со священным трепетом зову людей на премьеру. 16 сентября и 18 сентября два премьерных показа, на которых, я надеюсь, будут присутствовать и все создатели спектакля, потому что хоть это и моноспектакль, надо отдельно сказать, что дядю Ваню, чеховскую пьесу, в которой достаточно много персонажей, мы делаем в формате моноспектакля. Есть один актер на сцене, это один актер, это я. Я буду пытаться за всех отдуваться, но там это действительно концептуально оправдано. Поэтому 16 сентября, 18 сентября в театре «Альфа» два премьерных показа. Потом в октябре я сразу же озвучу, что у нас последние показы спектакля по пьесе Шварца «Дракон», «Наследие дракона». 14 октября мы в Хайфе, в Бета-Геффен. 15 октября мы в Бершеве. Есть там замечательный такой театр, называется «Фриндж Бершева». И 22 октября последний показ в Тель-Авиве, в театре «Альфа».
0: Скажи, пожалуйста, когда, в котором часу премьера 16 и 18?
1: 16 в 8.30, 18 в 9. Это в театре «Альфа». На кассе «Браво» есть уже все открытые... На кассе «Браво» открыты все, можно уже заказывать все, билеты, да, на вот все эти даты. Все, что я говорил, есть в кассе «Браво».
0: Значит, 8.30, соответственно, и 9, 16 и 18.
1: Да. А еще для тех, кто за нами следит, за тех, кто нас любит, прямо сейчас в инстаграме театра «Лапанин» проводится конкурс на бесплатный билет на любой из этих спектаклей. То есть неважно, вы живете в Хайфе, в Бершеве, в Иерусалиме, потому что в Иерусалим мы тоже привезем дядю Ваню 24 ноября в рамках фестиваля «Адам Фест».
0: Это важно.
1: Можете зайти, да, в инстаграм театра «Лапанин», написать по-английски два слова «Лапанин театр», «Театре». Там сейчас проходит бесплатный конкурс. То, что нужно сделать, это подписаться на нас, поставить комментарий под постом, кодовое слово «билет», напишите слово «билет», и результаты будут объявлены 3 сентября в историях в инстаграме. Жду вас. Надеюсь, кто-то выиграет билет.
0: Ну, кто-то выиграет, а кто-то придет и честно потратит трудовые. В общем, главное, приходите, пожалуйста. Это интригующее очень дело. Я не знаю, но мне кажется, ты смелый чел. Ты не боишься рисковать. Этим, может быть, это одно из замечательных качеств твоего театра. Скажи мне, пожалуйста, прошел вот этот дворик с Русланом Барабановым?
1: Да, это завтра будет. Завтра у нас «Дворик чудес», в гостях Руслан Барабанов. Для тех, кто не знает...
0: Горячо рекомендую.
1: Да. Платформа, которую мы сделали, тоже она при театре «Лапанин». Но это такая платформа квартирников или дворовников, как это окрестила Стелла Куперштейн. Когда к нам в гости приходят разные люди, которые мне интересны, мы с ними разговариваем про театр. Были до сих пор замечательные гости: Михаил Борисович Лурье, Миш Теплицкий, Даша Шамина, Маша Мушкатина. Вот к нам приезжает Руслан Барабанов. Это замечательный актер из «Новой Алии», который там кучу лет прослужил.
0: 17 лет в БДТ.
1: Да.
0: У Могучего играл.
1: У Могучего. Да? Могучий — это один из самых мощных актеров мира. Самых могучих режиссеров мира. И он самый могучий, потому что у него прям фамилия это подтверждает. Он много снимался в кино, и он, приехав в Израиль, это из тех актеров, которые тут не потерялись, не растерялись, а он о себе заявил уже сейчас. И с Гешером копродукции, постоянный актер театра «Фулкра», и в «Пяти вечерах» главная роль, да. Он много делает.
0: И вообще, я делал с ним программу, ну, на одном дыхании. Он умеет говорить, он умеет рассказывать, он очень энергетически заряжен. Классный Руслан Барабанов, респект.
1: Если кому-то будет интересно, завтра в 7:30 открытие дверей в Холоне. Но тут надо найти действительно уже меня в соцсетях и со мной связаться, потому что количество мест ограничено. Но будем рады, пока что еще места есть, будем рады вас приветствовать.
0: Скажи мне, у меня вот такой вопрос, который я продолжаю задавать очень тупо, как у Шукшина, поехали во Владивосток. Я продолжаю его задавать. Скажи мне, нет у тебя в планах каким-то образом возродить Macbeth AI?
1: Мы собираемся возродить и Macbeth, и Бег. Собираемся их возродить, но я не знаю, когда это произойдет. То есть планы нашего театра сейчас, они вплоть до января. И там, кроме премьеры, вот сейчас в «Дяде Ване» должна выйти еще одна премьера по Достоевскому. И вот это то, чем мы сейчас заняты. А как только преодолеем рубеж 26-го года и выйдем 27-й, тогда я пойму, как дальше, куда поплывет наш катер.
0: Ну, значит, сейчас получилось очень хорошее закольцовывание. Когда я вернусь? А когда я вернусь? Да, но я просто... Мне очень кажется... Субъективное мнение, возможно, но мне кажется, что Macbeth недополучил, мне кажется, того внимания, которое он заслуживает. Это очень, на мой взгляд, новаторский и интересный и глубокий спектакль. Ну, я не знаю, там в силу разных обстоятельств. Мне кажется, что русский язык ему бы не повредил точно. И зашло бы это еще какой-то группе людей, которые не могут оценить спектакль на иврите.
1: Вот. Ну вот смотри, специально для них мы выпускаем не менее новаторский, скажем так, спектакль «Дядя Ваня» уже на русском языке. Он будет на русском языке идти, поэтому могут прийти все, кому этот язык не вреден. Но в принципе, да, мы ивритоязычный театр, и я так думаю, что все наши спектакли, по моему субъективному мнению, слишком рано сходят, и хочется, чтобы их больше людей увидело. Но это вот такая судьба независимого театра. И я надеюсь, что часть этих спектаклей будет возможность восстанавливать еще сколько-то людей их увидит. Вот сейчас сходит «Дракон», который мне... Для меня он важен, это такое высказывание. Он сходит уже, и жалко. Сошел «Черный монах», который вообще был абсолютно грандиозный какой-то... монументальный спектакль, который поделил мою творческую жизнь на до и после. Теперь все познается в сравнении с ним.
0: Риль, тут такая штука. Если ты готов делать спектакли, которые будут нравиться, то это будет, во-первых, не будешь ты, но, может быть, судьба финансовая будет очень даже лучше и выгоднее. Но ты же тот, который есть. Ну, жалко. Как соединить губы там Петра Петровича, да, нос, как, ну, трудно. Но может быть, когда-то нужно будет об этом поговорить в эфире с несколькими режиссерами театров «Фриндж». Может быть, я не знаю, может быть, стоит об этом поговорить еще раз. Но в любом случае, я понимаю, что тебе трудно, я понимаю, что ты борешься, такие удачи тебе огромные. Во всяком случае, просто призываю прийти на «Дядю Ваню», потому что я не хочу вспоминать пошлый анекдот про «Дядю Ваню». Но это действительно важно. Дядя Ваня, по-моему, так еще не было. Спасибо тебе огромное. Это с нами был Риль Крыжопольский, художественный руководитель театра «Лапоним», режиссер, актер, продюсер. Ну что ж, возможно, недалеки времена, когда я буду прибавлять слово «поэт». А пока что удачи тебе со спектаклями. Я хочу, чтобы много оваций было и в зале, в котором собрались люди, понимающие, ценящие тебя. Вот так.
1: Спасибо большое.
0: Счастливо. До встречи на премьере. Пока.
1: Давай, пока.
0: Нет, сейчас раздел, да, литература и музыка, но перед этим я должен что-то сказать. Просто не так сразу, как бы. Значит, сегодня у нас классная по музыке и очень популярная, заслуженно, группа «Pair of Stellar». Ну, два слова сказав перед тем, что зазвучит вот эта классная музыка. Это псевдоним музыканта Маркуса Фюридера, лидера одноименного коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпа. Маркус родился в 1974 году в Линце. В 2000-м начал писать музыку. Начав с минимал-техно, он стал первопроходцем в жанре электросвинг. Собирая старые пластинки, наткнулся однажды на винил Билли Холидей. К поставившему пластинку Маркусу пришла идея добавить минимальный бит. И так, по его словам, родился новый электронный жанр. Но взял я песню, как вы понимаете, не только из-за музыки, звуковой изобретательности и так далее, и тому подобное, а потому что текст по-хорошему странный, особенно в сочетании с клипом. Ну, чего нет, того нет. Однако же что-то в тексте этом задевает даже помимо изобразительного ряда. Поэтому я хочу сейчас прочитать текст этой песни. Это песня «Black Lily», «Черные лилии». И текст таков. Она была странной, но никогда не шумной. В толпе она опускала глаза, говорила с паузами, тонкими и медленными, словно слышала то, чего мы не знаем. В одну из осенних ночей, когда иней поднимался по стене, она сказала, что кто-то позвал ее по имени. Никого не было, но он все равно пришел. Она говорила: «Это просто твое одиночество, эхо в твоей голове». Но наклялась, что чувствовала его пальцы, прослеживающие места, куда убежал страх. Она была странной, но никогда не шумной. В толпе она опускала глаза, говорила с паузами тонкими и медленными, словно слышала то, чего мы не знаем. В одну из осенних ночей, когда иней поднимался по стене, она сказала, что кто-то позвал ее по имени. Никого не было, но он все равно пришел. Они говорили. Она сказала, что рядом с ней лежал призрак, прохладный, как серебряный дождь. Шептала секреты во тьме, которые горели без пламени. Они смеялись и прекратили рассказ. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Ну и вот теперь Паров Стеллар, Black Lilies, слушаем.

0: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион Аждот Будин Нитания Бершева. Соответствует мероприятие.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Мы продолжаем. 8 сентября в музее Хан Ашкелон открывается персональная выставка художницы Кати Десненко. «Среда обитания» она называется. И на линии с нами сейчас художница Катя Десненко. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
5: Так, что-то каким-то упавшим голосом.
6: Упавшим? Сейчас,
5: да,
6: сейчас я...
5: Да? Значит, да. Что за выставка? Какие техники она объединяет? Почему она так называется? Рассказывайте.
6: Да, рассказываю. Выставка «Среда обитания», куратор Лиза Бардуга. Я определила для себя среду обитания, состоящую из 4 элементов. Это я, люди, комната и природа. Вот в такой последовательности, в таком количестве. И внутри этих 4 элементов происходят все мои действия, эмоции. Это мое место жизни. И когда я придумала это название, я поняла, что это, в принципе, вообще то, чем я занимаюсь в творчестве, оно все вокруг этих 4 элементов происходит. И вот этому название очень легко легло, и очень мое получилось.
5: Хорошо. А сейчас я еще раз вернусь к вопросу про техники, но я хочу спросить, а в какой пропорции, например, люди и комната? Потому что это две части разных «я». То есть одного «я», но две разных части. Как бы, либо вы в комнате, и вы «я», либо вы на людях, и вы на природе.
6: Природа у меня на последнем месте. Угу. Ну, это лично для меня так.
5: То есть вы Пришвина не любите, люблю. Как я. Вот.
6: Я ценю, люблю, но из этих 4 элементов она занимает у меня минимальное место. Да. А я занимаю максимальное место, ну, если вот честно.
5: Если бы так не было, вы не были бы художником.
6: Да. И люди, да, люди для меня, люди — это семья, друзья и чужие люди. Люди, которые меня окружают, они для меня очень сильно важны. Комната на следующем месте после людей. Комната — это дом и это студия, там, где я работаю, там, где я живу.
5: Ну, хорошо, допустим, с порядком разобрались с наличием первоэлементов. Хорошо, что какие ваши художнические манеры объединила выставка?
6: На выставке два типа объектов. Один – это рисунки тушью на бумаге, и второй – это скульптуры керамические. Рисунки тушью, они очень экспрессивные и очень быстрые. А керамические скульптуры, наоборот, мои керамические скульптуры очень медленные, очень устойчивые, очень продуманные и выстроенные, выращенные. Поэтому это совсем разные, получается, два подхода. Но визуально они очень друг с другом ладят. Видно, они из одного теста. Я так вижу.
5: Я думаю, что мы еще будем говорить об этом, потому что в планах есть программа большая. Но два слова хотя бы немножечко о себе. Вы откуда и сколько здесь в Израиле? Просто где учились рисованию? Там у художника как-то странно
6: спрашивают. В Израиле я 14 лет. Так. Ехала с Украины из Днепра. Угу. Вот. И училась здесь, в Израиле. Угу. я закончила школу скульптуры КАМ. Угу. И училась у Макса Гуревича рисунку и живописи, а в школе скульптуры училась каллиграфии и скульптуре, ну и керамике в том числе.
5: А каллиграфию где можно увидеть, интересно, ваше или это будущее?
6: Нет, каллиграфия присутствует на выставке. Обязательно рисунки тушью – это есть каллиграфия, по сути. Угу. И там есть большая работа 2,5 метра, она так и называется, «Среда обитания», «Хабитат». И в ней присутствуют все эти 4 элемента. И кроме рисунка непосредственно на бумаге тушью, там есть еще и коллаж из каллиграфии на этой работе. Так что это все используется активно.
5: Так, теперь, ну, там осталось узнать самое главное, пароли, явки, адреса. То есть, значит, где это точно расположено в Ашкелоне, часы работы выставки, и, насколько я знаю, 8 в 20 часов она открывается.
6: Да, 8 в 20, я всех приглашаю, выставка уже открыта, но праздничное открытие будет 8 сентября, так. 8 вечера. Очень всех приглашаю. Часы, выставка будет открыта до 23 сентября. В выходные она не работает, только в будни. В воскресенье с 9 до часу и потом с 4 до 7. А в остальные будние дни с 9 до 3.30. Так.
5: Понятно. И это ваша персональная выставка?
6: Это
5: да?
6: Моя персональная выставка. Она довольно большая, да.
5: Она первая у вас персональная?
6: Нет, была в прошлом году в Иерусалиме. Угу. И это вторая.
5: Ну что же, все идет хорошо, как бы накапливаются персональные выставки. Большое спасибо. Художник Катя Десненко, чья выставка «Среда обитания» открывается праздничным образом 8 сентября в 20 часов в музее Хан Ашкелон. Это где, кстати? Улица?
6: Адрес я не нашла на карте. Надо ввести Понятно. В Google.
5: По адресу, которого на карте нет.
6: Да, нужно ввести музей Хан, и он находится.
5: А, и он находится. Да, да, то есть да. Это квест, в общем.
6: Нет, хотите прийти на выставку? Не квест. Все просто. Значит, нужно ввести музей, и все. Не квест.
5: Ну, хорошо, вот так вот, это впервые художник не знает адреса, по которому находится его персональная выставка, но вы, друзья мои, чтобы вы не сплоховали, посмотрите, где находится музей Кан в Ашкелоне, и придите и получите удовольствие от работ классного художника. Кать, удачи.
6: Спасибо, Игорь.
5: Счастливого.
6: Спасибо.
5: Пока.
6: Спасибо, пока.
5: Еще есть у меня одно объявление. Уж раз 8 числа, у нас все завязано вокруг 8 числа, 8 в 19, значит, и это будет в Тель-Авиве, сразу скажу, открытие персональной выставки художника Сандры Лейфер «Сказка, рождающаяся из пятна». В рамках выставки «Арт-перформанс» от Сандры Лейфер показ от Феликса Штейна, всем, конечно, хорошо знакомого, визажиста, художника, в скобках «боди-арт» и «креативный макияж». Так что, пожалуйста, там будет художник, художница Сандра Лейфер и еще и Феликс Штейн. Это Тель-Авив, это Монтефьори 37, галерея «Матрешка Шагал», «Матрешка Шагал». Ну вот, пожалуйста, есть у вас чем заниматься 8 числа. В 19.00 можете выбрать. В 19.00 в Тель-Авив на Монте-Фьори или в 20 часов в Ашкелон, музей Хан, который нужно загуглить и, соответственно, адрес его найти и поехать по этому адресу. Вообще, на самом деле, я думаю, что это очень здорово, что у нас так много разных мероприятий. Слава Богу, что, так сказать, как-то начинаются сейчас активно премьеры. Вот только что мы слышали от Ариэля. Вот художники выставляются, и я тут на следующей неделе знаю, что буду говорить с еще одним замечательным куратором, еще об одном очень интересном месте, где открывается прелюбопытная выставка. То есть культурная жизнь идет, и это очень хорошо, я думаю. Потому что мы уже, так сказать, привыкли к каким-то большим паузам. Но вот, слава богу, сейчас их нет, а есть разные события в самых разных локациях. Приходите, дело за вами бесценное. Не говорите, что не слышали. Ну, сейчас мы передвигаемся в естественный для нас раздел от 2 до 5. Сегодня это точечным бомбометанием. Раздел с филологом Анной Зыковой. Привет.
7: Добрый день.
5: Значит, вино в морозильнике или где? А книга в руках, на столе, может быть, на прикроватной тумбочке. Что это?
7: Купить шампанского бутылку или перечесть?
5: Перечесть.
7: Да, но не перечесть, а просто прочитать. Хотя это Yellow Face, Ребекки Куан. Почему сейчас? Для знающих, а для незнающих тоже объясню. Вообще книга была дико популярная. Она
5: Да.
7: во всех книжных пабликах.
5: Но вы?
7: Во всех книжных клубах. Даже на больших постерах, обложках и даже на покет-сумках. В общем, везде, везде, везде. Но не у меня на прикроватной тумбочке. И тут вдруг я вижу в витрине прекрасного англоязычного магазина в Нейроцедеке новый роман «Катабасис». Я думаю, о, прикольно. Думаю, я-то слово «катабасис» точно знаю. Думаю, а смотрю еще, ну, «катабасис» — это спускание в ад. А. Вот такое греческое слово, примерно как, кстати, любопытная аналогия, Игорь, вам не кажется даже на слух, что примерно как «кайрос». Что-то, кстати, девушки наши литературоцентричные, филологичные, резко обратились к древнегреческому басису. Будем
5: есть
7: так
5: такое,
7: говорить.
5: Да, да.
7: В общем, вижу я этот катабасис, думаю, о, интересно, а что это? Вижу, как бы, Ребекку Куан, думаю о том, что был же недавно Yellow Face в качестве сатиры. Вот, и потом понимаю, что, помните, как я все смеялась, я все думаю, обязательно это упомяну. Я говорю, ну, Пол Линч, автор-то молодой, всего 50 лет там. Или, ну, она ж не старая, типа ей там 52 года. Конечно, вполне себе молодые авторы. Вот тут я вам принесу абсолютно молодого автора. Ребекки Куан 28 лет. Значит, известность к ней пришла в 22 года, при том, что абсолютно разноплановый, разножанровый писатель, такой, в принципе, она и в его фейс умудрилась писать так и по, что, по идее, не очень должно было стоять рядом. Но это у меня к ней личные претензии, а в плане авторки, автора, вот, и ее разножанровости, «Катабасис», кстати, вот, который, я думаю, что скоро переведут, ну, пока он только на английском, это такое темное, студенческое, может быть, Янка Дал, даже чуть-чуть фэнтези. В общем-то, фэнтези, она и прославилась, у нее была интересная история с романом, который ее был дебютный «Опиумные войны», потом у нее был роман «Вавилон», за который она получила несколько премий. И вот наша Ребекка решила, так сказать, открыться, написала такой пародию на автофикшн, как будто бы сатиру, как будто бы историю, которая затрагивает очень много вопросов, вот тот самый роман Yellow Face, про который я вот сейчас, который я вам и принесла. Вот, что мне, да, что мне очень. Мне кажется, что самая главная проблема, как проблематика романа, это история о заимствовании. Насколько писатель пишет сам, или он все-таки слышит голоса других, заимствует и выдает готовый продукт. Вот мне кажется, что эта тема могла бы быть... В общем, этот Yellow Face мог бы вырасти в большой роман, если бы он к концу повествования не стал бы скатываться... Не люблю это слово, но тут придется сказать, в повесточку. То есть если бы это был роман об авторе и о апроприации авторской, окей. Okay. Если бы это был даже роман об апроприации расовой, что может позволить себе условно белый человек, как он может себе присвоить чужую культуру, или условно китаец, как он может присвоить себе, ну, желтый человек, да, роман Yellow Face называется, как он может присвоить себе белую культуру. И, кстати, вот здесь вот, мне кажется, очень было бы неплохо вспомнить и Юнь Ли. ее яблоко и ее апельсин.
5: Я с удовольствием вспомню. Роскошная книга, да, на мой взгляд.
7: А Юнли, да. Там, ну, там тоже есть такая... Юнли смогла хорошо закончить книгу, роман. А вот Ребекка, не знаю, мне кажется, это не в силу юного возраста, потому что писательское мастерство у нее прекрасное. А просто я не знаю, вот, ну, вот не смогла, и поэтому как на с уровня о культурной апроприации и даже берем выше о творческой апроприации, мы ушли в самом конце куда-то в издательский бизнес, политику. Да, это смешно, это хлестко. Это дает тебе, ну, буквально дает тебе несколько пощечин. Пощечин как бы общественному вкусу, пощечин профессиональному сообществу. Ну, как будто бы тебе кажется, может быть, разговор немножко измельчал.
5: Ну, слушайте, а можно вопрос, а зачем вы взяли вот именно Ребекку Кланг?
7: Я объяснила, я увидела ее новый роман.
5: Ну, по предыдущим вы...
7: Я не читала больше ничего. То есть это для меня это первый опыт знакомства. Потому что литература темного фэнтези, это немножко не моя чашка чая, а здесь я подумала, да, мне будет интересно. Да, так вы... То есть вы оказываете Ребекке Кланг вообще как бы в мастерстве, я так слышу, Игорь,
5: да,
7: литературном, что зачем я ее взяла книгу вообще читать.
5: Вот, ты понимаете, как бы я... Потому что у меня личная история. Я взял эту книгу, полистал и через несколько дней отнес обратно в магазин, честно, да.
7: Да. Я знаю, что она вам не понравится, но на самом деле мне кажется, что вот именно та тема, с которой она начала, она очень любопытная. И вот эта вот история именно присвоения чужой рукописи и история подделки не только рукописи, но и собственного «я», меня всегда увлекают эти истории.
5: Ну, слушайте, у Юнили это было...
7: Даже, вот, ну, допустим, один из моих любимых фильмов, и не скажу, что романов любимых, но роман я тоже люблю. «Талантливый мистер Рипли». Вообще вот это вот... Да, что будем, пойдемте совсем далеко. История с майором Ковалевым и с его носом. Вообще, как бы, история о присвоении чужого, она меня дико всегда завораживает. Я немножко так называю это «История о принце и нищем», вот, хотя там чуть-чуть другая версия, да, там немножко другой перевертыш. Вот. Но как сделано мастерски тонко у Кланг, как звучит голос автора, как будто бы ты все время понимаешь, что, блин, это невозможно. Ты творишь, не хочется сказать автору, а от первого лица происходит действие романа, дорогая, ты творишь дичь. Потом она говорит тебе, да послушай, это же дичь абсолютно оправдана, вот посмотри, вот я, это я, и я защищала себя, свое видение, свою интеллектуальную собственность. Думаешь, ну в принципе убедительно. А потом случается следующая дичь, ты такой думаешь, блин, нет, совсем не убедительно. Но вот это, если уж я про мистера Рипли заговорила, помните там такой эпизод, где Рипли видит Дики, прощается с ним на пляже, и он понимает, что что-то нечистое, и у Дики был роман с девушкой, которая на самом деле забеременела и покончила с собой. Ты такой думаешь, вот ведь такой Дикий-то ведь тоже ведь не очень, ведь как бы герой-то плохой. Может быть, у героя талантливого мистера Рипли есть все, ну, как бы, моральные возможности оправдать свой поступок. Вот. И как, на самом деле вот это вот оправдание бесконечное через голос автора, мне кажется, это тоже достаточно любопытная вещь, и в «Yellow Face» тоже. Ну, вообще, мне нравится просто, мне нравится сама
5: идея.
7: Вот это вот, да, сама идея, как бы сам сюжет.
5: Но ведь,
7: хотя Борхес говорит, что у нас сюжетов 4, но мы немножечко их расширим.
5: Нет, здесь вы правы абсолютно, нельзя так прям 4, но ведь Юнь Ли очень хорошо поставила вопросы у себя там. В принципе, пожалуйста,
7: да,
5: тема заимствований именно. На раз.
7: Я не зря напомнила, как бы, я помню про Юнь Ли. И мне кажется, что у нее как раз-таки вопрос культурной апроприации, ну, стоит достаточно четко и понятно. Нет, кстати, вот вы не дочитали, а я вот все-таки, видите, выступлю в защиту Ребекки, молодого автора, обласканного издателями, вот, что у нее неплохо получилось поговорить об этой проблеме. Просто то, что да, то, что она как бы, ну, мне кажется, не смогла закончить роман на высокой ноте. Вот, это факт. Но так бывает, блин, очень многим не удается закончить.
5: Ну, с концовками просто беда. Я уже
7: да,
5: начал
7: ну,
5: просто.
7: Например, да. Вот я говорю, например, даже, кстати, она упоминает Донну Тарт, как человека, который писал 10 лет, и издательство ему это разрешили. Вот, и я хотела сказать, а что вот у Донны Тарт с Щеглом? Неудачно.
5: Ну,
7: Словка прям совсем плохая.
5: Я устал считать.
7: Прям мягко говоря.
5: Я соглашаюсь. Я устал считать потери. Понимаете? Редко кому удается на той же ноте. Кстати, Юнь Ли почти удалось. Вот я так думаю.
7: Ну, да. Но как будто мне немножечко не хватило, честно вам скажу, немножко не хватило как будто бы ясности, что ли. Мне хотелось бы где-то более понятные ответы. Не знаю, вроде я не самый тупой читатель, да, которому надо все разжевывать и складывать в черепную коробку, но все равно мне бы хотелось чуть больше
5: определенности какой-то.
7: Или... Да. Чуть больше определенности, в самих героинях. Может, надо перечитать, кстати.
5: На меня произвело большое впечатление, честно, больше, чем я ожидал. Вот. Хорошо.
7: Вот.
5: Значит, слушайте, вы сегодня просто бомбически здорово пронеслись вот этим всадником.
7: Вы мне дали эти минуты. Спасибо, дорогой друг.
5: Ну, всегда. Вы знаете, на минуты эти вы можете...
7: Ну, мы как-то всегда с 2 до 5, а сегодня, видите, как-то мы стянули немного.
5: Серьезный человек говорит о серьезной книге, несмотря на то, что я автор Ребекка Куан. Вот так. Да.
7: Мне кажется, что на самом деле, когда выйдет Катабасис, я готова дать ей шанс и зайти на скользкую тропу темного фэнтези.
5: Тут что-то прямо... Ладно. Горячая благодарность филологу Ане Зыковой. Услышимся по графику. Всего самого доброго. Спасибо. Счастливо вам. Пока-пока.
7: До свидания. Пока.
5: Ну и здесь вот так вот... О себе ничего не успел сказать, хотя я тут почти заканчиваю новый роман, который мне... то есть роман не новый, а я его взял. И на меня он, в общем, произвел впечатление, опять же, даже больше, чем я на это рассчитывал, но уже в следующий раз. Вот, потому что сегодня был невероятно интересный раздел от 2 до 5. Здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирьям Гилевич, которых я благодарю. Дарю всемирно, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху во время своего визита в сектор Газа вместе с начальником генштаба Яалем Замиром заявил, что Израиль выполнит поставленные перед ним задачи, разоружит Хамас и добьется демилитаризации Газы. Израиль контролирует сейчас 60% сектора. По словам главы правительства, израильские силы продолжают ликвидировать представляющих угрозу террористов. Он также сообщил о ликвидации накануне главы службы безопасности Хамаса и отметил, что полученная в результате этой операции информация может оказаться очень полезной. Подготовка к выборам. Авигдор Либерман, председатель партии Исраэль Бейтейну, призывает лидеров небольших партий правого блока действовать ответственно и не допустить потери голосов и мандатов. По его словам, у партии Хили Трупера, Гелада Ардана и Бенни Ганца нет шансов преодолеть электоральный барьер, и они могут лишить блок порядка 4 мандатов. Депутат Кнессета Мирав Бен-Ари из Ешатид прокомментировала в эфире Кан Решет Бет возможность совместного участия в выборах Беннета и Айзенкота. Она сказала, что на данный момент между ними идут лишь переговоры и никаких практических решений не принято. Бен-Ари отметила, что Беннет и Гади Айзенкот понимают масштаб ответственности и будут действовать так, как лучше для Израиля. При этом она подчеркнула, что кандидат от их блока на пост премьер-министра, опытный политик, в прошлом занимавший пост премьер-министра и трижды пост министра, а именно Нафтали Беннет. Юридический советник Министерства финансов Дуди Копель рекомендует юридическому советнику правительства одобрить инициативу министра Смотрича по снижению цен на бензин. Как сообщает корреспондент Кан Лиэль Кайзер, по мнению Копеля, предлагаемое снижение налога на бензин на полшекеля действительно противоречит позиции профессионального руководства Министерства финансов и вызывает опасения в связи с тем, что эта мера может быть связана с предстоящими выборами. Однако, учитывая, что аналогичная мера уже принималась в Израиле около 4 лет назад, применяется и в других странах, а также учитывая необходимость снизить стоимость жизни, юридических препятствий для ее утверждения нет. Министр финансов сможет подписать соответствующее распоряжение немедленно снизить цену на бензин сразу после получения разрешения юристов. Эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль внимательно следит за развитием событий и сохраняет полную готовность. По словам Каца, чем сильнее давление на Иран и чем острее противостояние, тем выше вероятность того, что Иран решится на нападение. Он отметил, что из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного давлением на радикальный режим, иранское руководство может предпочесть войну попытки выбраться из сложившейся ситуации. Минувшей ночью флот Германии провел успешное испытание морской баллистической ракетной системы «Лора» производства израильского концерна «Таасия Аверит». Председатель совета директоров концерна Боаз Леви заявил в эфире Кан Решет Бет, что новая ракета означает важный технологический прорыв. По словам Леви, это особая баллистическая ракета сравнительно небольшого размера, способная поражать цели на расстоянии в сотни километров с поразительной точностью. Он отметил, что ракета уже доказала свою эффективность и является, как он выразился, проверенной в бою. У нее есть возможность запуска как с суши, так и с моря. И это, по его словам, сейчас открывает путь к новым сделкам. Перебои в подаче воды. Министерство энергетики и управления водными ресурсами сообщили, что минувшей ночью возобновилась подача воды для сельского хозяйства на юге страны, после того, как часть опреснительных установок снова заработала, а забор воды из скважин и кенерата был увеличен. Подача воды в частные дома продолжается в обычном режиме. При этом местным властям рекомендовано сократить полив общественных зеленых насаждений. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий, а следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 18 часов. Всего доброго! Шалом, миру шалаем.
2: Вы слушаете Радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. В нашу редакцию обратилась радиослушательница со следующим вопросом. Добрый день, мама устроилась на подработку, ей уже 70. А ей говорят, что пенсионный сбор – это обязательно. Как она может отказаться, чтобы с нее не снимали этот пенсионный сбор, тем более, что она получает пособие, а не пенсию? Вот этот вопрос, а также на другие связанные с ним вопросы, которые касаются пенсионных отчислений людей после 67-70 лет, мы попросили ответить пенсионного консультанта Геннадия Бердичевского. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, вот вопрос нашей радиослушательницы. Маме 70 лет, пенсию она не получает, устроилась на подработку, а тут собирают пенсионный сбор. И на самом деле, когда речь идет о вот таких подработках, о маленьких суммах, то пенсионное отчисление – это действительно большая часть той самой зарплаты, которую получают пожилые люди. Есть ли какая-то возможность от этого отказаться?
1: Значит, начнем с того, что вот само словосочетание «пенсионный сбор» мне не нравится. То есть это выглядит как какой-то налог.
0: Да.
1: На самом деле пенсию приблизительно чуть меньше трети платит работник, и чуть больше двух трети платит работодатель. То есть если уже это налог, то в первую очередь работодатель. И уж кто заинтересован не платить, так это работодатель. И все эти деньги, все три части, да, они поступают на пенсионную программу работника. То есть ему идут эти деньги, не в какую-то там государственную казну или куда-то что-то в этом роде. Поэтому само понятие «сбор», я считаю, что это просто нелегитимное понятие.
0: Ну,
1: я бы использовал бы понятие... Нет, я понимаю, что из песни слов не выкинешь, так сказать. Так человек задал вопрос.
0: Да.
1: Я просто хочу подчеркнуть, потому что здесь семантика, она, да, очень важна. Сейчас то, что я дальше объясню, семантика, она, в общем-то, очень важна. Итак, давайте мы поймем, что это отчисления, которые идут в кассу работника. При этом работник отчисляет треть, работодатель отчисляет больше две трети. Почти три четверти, на самом деле. Ну, так, приблизительно.
0: Да.
1: Теперь идем дальше. Кто, к какому работнику работодатель имеет право не отчислять? Работодатель имеет право не отчислять, если выполняются все следующие условия. Все вместе должны выполняться. Работник старше 67 лет, неважно, мужчина или женщина. Работник один раз уже увольнялся в связи с достижением 67-летнего возраста. И работник получает какую-то пенсию из какого-либо источника, кроме бытовых людей.
0: Да, вот это не
1: вот третьего оно не выполнилось у нее.
0: Да, про второе.
1: Поэтому работодатель обязан отчислять. К неудовольствию работодателя он обязан отчислять. Он обязан снимать отчисления с работника. Но давайте посмотрим по результату. Работник отчисляет 6% от заработной платы. Работодатель как минимум 12,5%, чаще это 14,83%. То есть в два с половиной раза больше, чем работник. Все это поступает в программу работника. Из этой программы работник потом сможет получить эти деньги. Теперь, да, получение оно затруднено, потому что есть налоговые

0: 30 тысяч шекелей за каждый отработанный год. Судя по всему, там очень маленькая заработная плата, поэтому до 13 тысяч там не дойдет. Окей? Поэтому часть, которую работодатель отчисляет, после увольнения работник сможет взять без всякого налога. Да, надо будет сделать операцию, заполнить форму 161, там, подать ее в МАСХНАСО, возможно. Окей? Но, в принципе, он их получит. Она, точнее, их получит.
1: Она получит,
0: что
1: она
0: касается Тагмулин.
1: Даже да? большую сумму, да, получится?
0: Ну, конечно, там еще прибыль будет на эти все деньги. То есть, эти деньги получит. Это деньги ее. То есть, давайте смотрите, уже треть или даже немножко больше она в любом случае получит. Это ее деньги. Она просто их получит позже, после окончания работы. Теперь говорим про две трети деньги. То, что работник отчисляет, и половину отчисления работодателя. Это так называемый Тагмулин. Тагмулин, в принципе, из них обязаны получать пенсию. Но есть исключение из правил. Одно из исключений является следующее. Если человек старше 67 лет, опять-таки подчеркиваю, как мужчина, так и женщина. Если человек старше 67 лет, он не получает пенсию. Битуохлюми не считается как пенсия. Окей, он не получает пенсию. У него во всех таких кассах в сумме накоплено меньше, чем 110 тысяч. Если мне не изменяет память, в этом году 110 тысяч 700. Она каждый год сумма немножко меняется. Ну, давайте округлим, 110 тысяч шекелей. Если всего у него, этого работника, в таких кассах меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может получить от налогового управления разрешение на снятие этих денег без налога. То есть, с одной стороны, конечно, у него снимают 6% заработной платы. Но это не какие-то сборы, поборы, которые идут какой-то там неизвестной организации или государству, или еще куда-то. Это идет ей в кассу. К этим ее 6% добавляется как минимум в два раза больше денег от работодателя. И все эти деньги она получит себе в конечном итоге после окончания работы. Ну, разве стоит от этого отказываться?
1: Нет, от этого отказываться не стоит точно, но, в принципе, иногда понимаешь, да, что человеку нужны деньги сейчас и немедленно, и вот эти 6% иногда действительно становятся, ну, очень и очень значимой суммой, но... Если законодательство так говорит, то...
0: Работодатель не имеет права не отчислять. Еще раз я подчеркну, если работник не получает пенсию ни из какого источника, кроме Битуохлюми, работодатель просто не имеет права не отчислять. Это будет нарушением со стороны работодателя. Там же кадры мы не приходим к работодателю, не говорим, знаешь, что не плати за меня МАСХНАСО, плати мне без МАСХНАСО. Или не плати Битуохлюми, не плати МАСБРЮТ или еще что-нибудь такое. Ой, чего ты платишь? Давай, плати мне лучше, нету чисто. Нет, ну работодатель не имеет права это делать. Работодателя тоже есть законное ограничение, и при этом работодатель был бы очень-очень рад бы это не платить, на самом деле.
1: Давайте рассмотрим случай, если, допустим, человек уволился из какой-то работы, да, в 67 лет или в 62 года в связи с выходом на пенсию, но пенсию накопленную он решил не получать, а оставить, допустим, в пенсионной кассе. В таком случае, я так понимаю, что работодатель опять-таки обязан платить за него пенсию.
0: Абсолютно верно. Если новый работодатель, еще раз, проверка, не есть ли у человека какие-то пенсионные накопления. Проверка, которая работодатель, новый работодатель, к которому я пришел после 67 лет, обратите внимание, не после 62, я подчеркиваю, после 67 лет, как мужчина, так и женщина. Окей? Если я пришел к какому-то работодателю, или женщина пришла к какому-то новому работодателю после 67 лет, работодатель должен проверить, получает ли она пенсию физически. Если она получает пенсию физически, тогда он имеет право не отчислять. Окей? Еще раз, пенсию, не Битуохлюми. Вот. Если она получает пенсию физически, нет проблем, работодатель имеет право не отчислять. Но если она не получает пенсию, он обязан отчислять, у него нет другого выхода. Это будет нарушение закона, если он не будет отчислять.
1: Если, допустим, человек получает пенсию из какого-то пенсионного фонда, то работодатель не обязан. Но...
0: Да, после 67 лет, еще раз, если человек пришел новый работник после 67 лет, если человек продолжает работать и просто достиг 67 лет, и уже получает параллельно там пенсию какую-то откуда-то там от предыдущих работодателей, работодатель не имеет права прекратить. Только на нового работника, который пришел после 67 лет, только на такого работника работодатель имеет право не отчислять.
1: То есть если работник продолжает работать после 67 лет,

0: 67 лет на той же работе, его пенсионная касса пополняется постоянно?
1: Пополняется, продолжает пополняться, да, даже если он параллельно получает пенсию. Сегодня современные кассы могут даже одновременно и платить пенсию, и пополняться одновременно. То есть он с одной стороны получает из этой кассы, с другой стороны туда добавляют денег. Потом, когда он закончит работать, увеличит просто пенсию ему за счет этих денег.
0: Понятно. То есть только если речь идет о новом месте работы, если человек получает пенсию...
1: И старше 67 лет.
0: Старше 67 лет, только тогда работодатель может ему пенсию не платить. Ну, ну а если, допустим, работник хочет, чтобы ему начисляли в ту же
1: А работодатель, естественно, не хочет. Совершенно верно. Значит, что должен сделать работник? Или не торопиться начинать получать пенсию. То есть, допустим, 67 лет человек уволился и пошел на новое место работы. Подожди, не торопись получать пенсию. Там месяц-два, пока там начнешь, дашь работодателю данные, что у тебя, ты не получаешь пенсию, начни получать пенсию. Начнутся пенсионные отчисления от работодателя, тогда начнешь получать свою пенсию параллельно зарплате. Окей? Вот это, например, один из вариантов, который можно сделать. Ну или ввести переговоры. То есть, если я уже получаю пенсию, я старше 67 лет, я пришел на новое место работы. Я знаю, что мне не обязаны платить на пенсию. Я договариваюсь с работодателем, плати мне зарплату, допустим, там 10 тысяч шекелей в месяц, или 5, или 20, неважно сколько. Окей? Я обязан в этой ситуации, обязан. Мудрость с моей стороны будет в этом случае сказать, а что с пенсией? Работодатель мне скажет, а по закону. Подожди, что значит, по закону мне не положено. Не-не, давай мы договоримся, что ты, да, отчисляешь на пенсию. По закону, не по закону, меня не интересует. Вот, да, давай договоримся, что ты отчисляешь на пенсию. Знаете, кому это особенно важно?
0: Кому?
1: Это особенно важно людям до 70 лет. От 67 до 70.
0: Почему?
1: Почему? Потому что до 70 лет заработная плата влияет на право на пособие по старости от бытового хлюми.
0: Ага.
1: И иногда человек, допустим, может зарабатывать... Допустим, 15 тысяч шекелей. Ему предлагают зарплату 15 тысяч шекелей в месяц. Но 15 тысяч шекелей уменьшит ему пособие по старости от битого хлюми. А он может договориться, что, допустим, если это женатый человек, у которого жена, например, не работает или старше 67 лет, он тогда может для пособия по старости от битого хлюми иметь 13,5 тысяч, 13 400 с чем-то. Неженатые там 10-100, Маша указала. Ну, неважно. Допустим, возьмем человека женатого, у которого жена зарабатывает мало. И вот он имеет право получать 13,5 тысяч шекелей зарплату. И при этом тогда у него будет полное пособие по старости от бытового хлюми. Получается, если он будет получать 15, ему будет пособие по старости меньше. Но если он договорится, знаешь что, плати мне 13,5, но плати мне на пенсию, плати мне Кэрен и Штальмут. Оп, получается зарплата уже 13,5, плюс я еще и платежи Кэрен пенсия и Кэрен Штальмут. И вот получается, что человек получает то же самое в конечном итоге, но зато еще получает полное пособие по старости от битого хлюми. Такие вещи можно планировать. Просто нужно понимать, что все действия должны быть спланированы. Нельзя в пенсионных вопросах, нельзя полагаться, что само автоматически что-то будет. Да, что-то будет автоматическое, что-то не будет автоматическое, а что-то будет плохо. Поэтому эти вещи нужно планировать, нужно разбираться, нужно изучать или к специалистам обращаться, или заходить на сайт Битого Хлюми. На сайте какие-то там есть форумы всякие, где можно задавать вопросы, в том же Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть интересоваться этим вопросом. Не полагаться на авось, не полагаться, что все это автоматически, вот само по себе все разводится и все само по себе получится.
0: Да, пенсия — это действительно очень сложная вещь. Ну вот наша радиослушательница посоветовалась и для своей мамы получила ответ. Огромное вам спасибо, пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Огромное-огромное вам спасибо за участие
1: спасибо
0: в
1: вам.
0: Нашей программе.
1: Всего хорошего.
0: Всего доброго. Министерство транспорта запускает программу компенсации для пассажиров, которые приобрели проездные на общественный транспорт в период войны «Львиный рык», но не смогли воспользоваться ими в полном объеме из-за сокращения работы транспорта. Как получить компенсацию и кому она предназначается, об этом поговорим с Шуламит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. И я приветствую нам в нашем эфире Шуламит Амос, Минаэля Тагавта Арифима, Векертуз, Баришута Арцит, Летахбура Ацепурит, Шуламит, шалом лах.
2: Ай, шалом, Яна, שלומך?
0: שלומי בסדר, ואני חושבת שלנוסעים בתחבורה הציבורית עוד מעט שלומם יהיה עוד יותר טוב.
2: נכון.
0: אנחנו כן, אז אנחנו מדברים על הפיצוי לצרכני רב-קו, למי שמחזיק ברב-קו. רב-קו, מי מהם זכאי לפיצוי לתקופה של מלחמת שאגת הארי?
2: אוקיי, אז לאור כך שצמצמנו את התחבורה הציבורית במבצע שאגת הארי, ואנשים שהיה להם חופשי חודשי או חופשי סטודנטיאלי, לא יכלו בעצם לממש את המנוי שלהם בתחבורה הציבורית, כי התחבורה צומצמה, אנחנו נותנים מעין פיצוי למי שהיה לו חוזה חודשי בתוקף, מהתאריכים 29 בינואר 2026, ועד ה-28 בפברואר 26. זה אומר, רגע אני אסביר לפני שאת מתרגמת, זה לא, זה אם קניתי את החוזה בין התאריכים האלה. למה? כי זה חוזה חופשי חודשי, שהוא תקף ל-30 ימים. ולכן אם קניתי אותו יום לפני שפרצה המלחמה, מן הסתם אני אהיה זכאית לכל ה-30 ימים, כי לא יכולתי לממש אותו. אבל אם קניתי אותו 15 יום לפני שפרצה המלחמה ונותרו לי בו עוד 15 ימים, אז אני אהיה זכאית ל-15 ימים בגין מה שלא יכולתי לממש.
0: המלחמה פרצה ב-28 בפברואר.
2: נכון, אז עד לאותו יום, בעצם מי שקנה אחרי שפרצה המלחמה, אז הוא לא זכאי להחזר, כי היה ידוע שאין תחבורה ציבורית. הבן? אז מי שקנה לפני, וכל הימים שנותרו לו בתוקף בפברואר, חופשי החודשי שלו, או סטודנטים, אנחנו כרגע, אני מניחה שאנחנו מדברים דווקא לחופשי חודשי
0: שהם
2: יותר.
0: שהם קנו לחודש מרץ, כן?
2: נכון, מי שקנה אפילו באמצע פברואר, ורצה שזה יהיה לו בתוקף ל-30 יום, אז זה אומר שנשארו לו, אם הוא קנה את זה ב-15 בפברואר, נשארו לו עוד 15 ימים שהוא לא יכל לנצל אותם, ולכן הוא יקבל עליהם את הפיצוי.
0: אוקיי, אז אני אתרגם. Во время войны Львиный Рык действительно было сокращено движение общественного транспорта, и те люди, которые приобретали ежемесячные проездные, то есть проездные, которые только на месяц, а также студенты, которые приобретали проездные на семестр, будут иметь право на компенсацию, но только в том случае, если они приобрели этот ежемесячный проездной с 29 января 26 года по 28 февраля 26 года. Почему так? Потому что 28 февраля уже стало понятно, что общественный транспорт сокращается, и поэтому приобретение этих проездных билетов уже было понятно, что оно не будет использовано. Но, допустим, 27 февраля это еще не было ясно, и человек мог приобрести ежемесячный проездной. Маша Курели студентим. Студентим эрахшу нагит это худши семестриали, они хушавят нахон, яшла им машу...
2: Нахон, нахон. Студентим ихолим ликнот о семестриали, о шнати.
0: כן, ואז הם גם זכאים.
2: וגם הם מקבלים באותו אופן, לפי מספר הימים שהם לא יכולו לנצל, בכמה מהאופציות שאני עוד מעט אפרט לך.
0: אוקיי. Студенты могли приобрести, допустим, семестриальный проездной или годовой проездной, и тогда они тоже получают компенсацию, тоже за те дни, в которые шла война, они тоже имеют право на компенсацию. Вот каким образом получить компенсацию, сейчас нам расскажут. Давар הכי חשוב, איך לקבל את הפיצוי, באמת.
2: Окей, איך מקבלים את הפיצוי? יש כמה אופציות. בעיקרון מי שמספק לנו, הספקים שמספקים לנו את האמצעים לתת את הפיצוי, זה רב-קו אונליין וחברת הופון. אז או שנכנסים לאתר של רב-קו אונליין, או שנכנסים לאתר של חברת הופון, או באפליקציות שלהם, או בכל מיני בתי עסק שנותנים שירות טעינה לרב-קו, או בכספונטים, יש גם כספונטים שנותנים שירות טעינה לרב-קו.
0: ואז מה? יש שם...
2: ואז את מתמידה. עכשיו, למשל, אני, כשאני רוצה להתאים את הרב-קו של הילד שלי, אני פשוט מתמידה את הרב-קו למכשיר הסלולרי שלי. מי שיש לו כבר את האפליקציה ומכיר את זה ויודע לטעון באפליקציה, ברגע שהוא מתמיד את הכרטיס
3: מכשיר הסלולרי ופותח את האפליקציה, זה אומר לו, אתה זכאי לפיתוי בגין שהגה תארי.
0: כן.
3: וזה אומר לו בדיוק כמה, לאיזה פיתוי הוא זכאי, ונותן לו אפשרויות לבחור איך הוא רוצה לקבל את הפיתוי.
0: יש דרכים שונות, אפשר לקבל...
3: כן, יש כמה דרכים. זה או לקבל זיכוי ברכישת חופשי חודשי חדש, זאת אומרת, אם נניח היה לי חצי חודש, אז אני יכולה לקבל הנחה של חצי מהחופשי חודשי החדש שלי, ולקנות חופשי חודשי בחצי מחיר, או לקבל מספר ימים זהה למספר שלא מימשתי, מעין חופשי חודשי, אבל מספר ימים לפי מה שנשאר לי. נניח שלא ניצלתי שבועיים, אז אני אקבל חופשי, לא אקרא לזה חודשי, חופשי יומי למשך שבועיים. זה הדרך השנייה, והדרך השלישית זה לקבל טעינת ערך סבור, אבל כאן זה לא בדיוק בגובה שמגיע, כי ערך סבור הוא הסדר הרבה יותר רחב ולא מגביל, וכאן הוא יקבל 70% ממה שמגיע לו בערך סבור, ואז הוא יוכל לממש את זה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה.
0: אוקיי.
3: באיזה אמצעי תחבורה שהוא רוצה.
0: זה דרך האפליקציה, אני אתרגם את זה, ואז נעבור לאלה שנולדו במאה ה-20 ולא כל כך משתמשים באפליקציות, בסדר?
3: אוקיי, אוקיי.
0: Моя собеседница говорит о том, что если вы хотите получить компенсацию, если вы хотите получить компенсацию, вам нужно зайти в аппликацию или RAFCAF онлайн, или HOP-ON, и нужно приложить просто ваш RAFCAF к этой аппликации, и у вас высветится, что вы имеете право на какую-то компенсацию, и тогда вы можете получить эту компенсацию нескольких видах. Или же вы можете получить, например, скидку в приобретении следующего ежемесячного проездного, допустим, в два раза, если у вас скидка в 50%, если вы не использовали 50% вашего ежемесячного проездного. Или же на 100%, сколько у вас там осталось. Или же вы можете получить скидку на приобретение ежедневного проездного. Ну, а если вы захотите получить это то, что называется вашим дигитальным кошельком на RAFCAF, да, когда собираются какие-то деньги, то вы сможете получить только 70% от причитающейся вам компенсации. Но это если у вас есть все эти аппликации. Сейчас я попросила нашу собеседницу объяснить, что делать тем, у кого аппликации нет, и кто, допустим, заряжает свой RAFCAF в магазинах или же в специальных автоматах. נניח, אנחנו לא כל כך אוהבים את האפליקציה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בכל מיני מקומות, חנויות וכדומה. מה אני צריכה לבקש מהמוכר, או נגיד מהמכשיר שמתאים לי את הרב-קף, אם אני רוצה לקבל פיצוי?
3: אז קודם כל, ברגע שאת מכניסה את ה... כמו שאמרתי, ברגע שמכניסים את הכרטיס לאחד המכשירים, או בבתי עסק על ידי מוכר, או בכספונטים, שזה, את יודעת, מכניסה את זה כמו כספומט, אוטומטית זה אומר לך, את זכאית לפיצוי. וזה נותן לך את האפשרויות, ואת פשוט בוחרת מתוך האפשרויות, מה, איך את רוצה שזה יקרה. ואז שוב מצמידה את הרב-קו, וזה מתאים לך ישירות את האופציה שביקשת. אז מי שלא ממש מתחבר לאפליקציות, באמת, או שיעשה את זה בבתי עסק, כמו שאמרנו, עם נציג, או שיבקש מאחד הילדים או משהו לעזור לו. אני לא רוצה להפנות לעמדות על הקו, למרות שאני ביקשתי גם מנציגים בעמדות על הקו לסייע למי שמגיע ולא מסתדר עם זה, כי אני לא מבטיחה שבכל העמדות על הקו יש באמת את המסופונים הרלוונטיים שיכולים לתת שירות, אבל אני הנחלתי אותם גם לנסות לעזור ולסייע לתת את זה, כי זה, גם אם מישהו יבוא אליי עכשיו, אני יכולה לעשות לו את זה בפלאפון שלי. ולכן זה משהו פשוט, אגב, זה משהו שאנחנו, זה היה כבר במלחמת עם כל אבי, אז אנשים כבר יודעים איך לקבל את זה, וראינו אחוזי נימוס מאוד גבוהים של ההחזרים האלה, ולכן אני חושבת שאני מאמינה שכל אחד יוכל לקבל בסוף את ההחזר.
0: אני אתרגם, ואז שאלה אחרונה. Майя собеседница говорит о том, что в тот момент, когда человек подходит к специальному аппарату, где он обычно заряжает свой RAV-CAF и вставляет туда этот RAV-CAF, сразу же автомат дает ему, возможность выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию. Если вы заряжаете свой проездной через какие-то магазины, да, где есть какой-то представитель, вы можете и там сразу же попросить получить компенсацию. Иногда бывают представители RAV-CAV-а, которые находятся на остановках, ну и иногда можно и их попросить, но не всегда это происходит. Ну и вопрос, до какого момента можно получить компенсацию. Ад эйзе тарих эфшар лекабель это пицуй, ки яхол лиот бен адам ло миштамеш беходеш эзе, кмо студент ледугма, ло миштамеш בחודש הזה ברב-קף, או נגיד סטודנטים שכבר סיימו ללמוד, או אנשים שנמצאים עכשיו בחול, יש איזשהו תאריך סופי שעד אז אפשר לקבל פיצוי?
3: אוקיי, אז אנחנו באמת הגבלנו את זה עד סוף 2026, כדי שלא נגיע למצב אחר כך שאנחנו כבר לא במנגנון ולא בתוך התהליך הזה. ולגבי מה שאמרת בהתחלה, גם מי שלא צריך לנסוע בחודש, חודשיים הקרובים, יוכל תמיד לקחת את האופציה של ערך צבור ולהשתמש בזה אחר כך. וסטודנטים גם, הם לא קונים את זה עכשיו, את יודעת, הם קונים סמסטריאלי או שנתי, אז הם יקבלו את זה לחוזה הבא. אז אין בעיה בכלל. אבל בעיקרון עד סוף דצמבר 26 זה המועד האחרון לקבלת ההחזרים.
0: כלומר, עד סוף הדצמבר 2026 אפשר להיות רגועים ולקבל פיצוי מתי שאנחנו רוצים.
3: נכון.
0: תודה רבה לך, שלומית עמוס, מנהל אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. תודה רבה.
3: Бесимха,
0: Лейтраут. Я переведу последний ответ моей собеседницы. Мы говорили о том, до какого момента можно получить эту компенсацию. И моя собеседница говорит, что до конца декабря 2026 года вы можете получить эту компенсацию. Это важно для студентов, например, которые сейчас не пользуются общественным транспортом, для студентов, которые уже закончили учиться. Они могут получить это как вот этот дигитальный кошелек на свой RAV-CAF, и если вы находитесь за границей, планируете какую-то поездку, не будете пользоваться вашим проездным, то у вас еще есть время, чтобы получить компенсацию. Мы беседовали со Шломит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. И вернемся к вам после небольшого перерыва.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Еще одна тема в связи с завершившейся забастовки в аэропорту Бен-Гурион. Ну и слухов о том, что вполне вероятно, забастовка может возобновиться. Кто и как может объявить забастовку? Может ли сотрудник, которого не устраивают его условия труда, остановить рабочий процесс и сказать: «Сегодня я бастую, пока не будут выполнены мои требования»? Об этом поговорим с Яковом Шнитманом, адвокатом, специалистом по трудовому праву. Яков, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с самого начала. Кто может объявить забастовку? Вот может ли просто сотрудник какого-то предприятия встать со своего рабочего места, сказать: «Меня не устраивают условия труда, сегодня я бастую»?
7: Нет, такого нет. Есть в Израиле коллективные договора. Угу. Есть в Израиле профсоюзы. Как правило, мы знаем, большие профсоюзы, это профсоюзы Клалит, да, Дима, есть профсоюз Леумит. То есть компания несколько профсоюзов больших, И у них, как опоры, есть право начать забастовку. Теперь, и обычный частный там человек скажет, что я не встаю, не иду работать, или частное предприятие, это не является забастовка. Это может являться как итальянская забастовка, как швейцарский кит, как бы я ничего не хочу делать, ну и так, и так. Но это не то, что вы говорите. Угу. Мы говорим о больших швита или ашбата, это есть разные понятия, мы не будем сейчас ходить в точности, но право, как кто имеет право объявить забастовку, это, как правило, профсоюз.
0: Угу.
7: Теперь, если профсоюза нет, ну, много бы есть, мы знаем, и разные есть отрасли, там, где существует коллективный договор.
0: Да.
7: Ну, допустим, Мазон, да, Тасиат Мазон, промышленность, угу. Или промышленность.
0: Пищевая промышленность.
7: Да, пищевая промышленность, да, фармацевтика.
0: Угу.
7: И есть Хашмаль, электроника, да, что у них угу. по каким-то причинам не подписали договор с профсоюзом, но у них есть ВАДУВДИМ.
0: Есть рабочий комитет.
7: Да, есть рабочий комитет. Вот этот рабочий комитет имеет право тоже сделать, сообщить о том, что он выходит на швиту, на забастовку.
0: Угу.
7: Только они имеют право объявить.
0: Только рабочие комитеты.
7: Да, объявление забастовку. Но там, где есть рабочий комитет и есть профсоюз, то решает профсоюз. Не рабочий комитет. Рабочий комитет в редких случаях, так, когда он как бы говорит заранее профсоюзу, да,
0: угу.
7: Что есть проблема, не выплачиваются какие-то условия согласно коллективному договору. И профсоюз молчит и ничего с этим не делает, и нарушения происходят, и, не знаю, допустим, больше месяца, больше двух, трех, неважно какой период, и они ничего не делают, и такое есть на практике. И тогда ВАДУВДИМ вступает и говорит, мы сами делаем это. Но это в редких случаях. Вот. И я хочу напомнить, что не всегда профсоюзы как бы вступают, делают забастовку. И есть много очень прав, которые нарушаются коллективным договором, и все молчат. И рабочий комитет молчит, и профсоюз молчит. Ну, потому что они не хотят как бы ничего с этим делать. И тогда работники обращаются к частным адвокатам, как нам, допустим, и мы тогда подаем коллективный или коллективный иск, или заставляем истодруд, профсоюз, да, чтобы они вмешались и как бы заставили выплатить работодателя согласно коллективному договору условия труда и закона. Вот, такая тоже есть, это не швита, но это больше такой вот, как, это такой вот рычаг давления, да, чтобы заставить тех и тех начать действовать.
0: Окей. Может ли, допустим, рабочий комитет, допустим, профсоюз в один прекрасный день, вот просто так сказать, вот сегодня у нас с 10 часов утра забастовка, или же все-таки должны быть проведены какие-то предварительные действия?
7: Безусловно, безусловно. Закон требует уведомить другую сторону в течение 15 дней, если я помню правильно этот пункт закона, это написано в законе.
0: Угу.
7: То есть эскимим кибуцим написано, когда открывается конфликт. Почему нужно эти 15 дней? Это очень важно, чтобы дать, позволить второй стороне и прийти к каким-то переговорам, да, вести к переговору и урегулирование как бы, этих требований, да, той или иной стороны.
0: Угу.
7: Невозможно наем на наем лифтов, то есть сегодня на завтра невозможно. Вот если мы говорим о том, что произошло вот четверг, да, когда в Надбаге, в Бен-Гурион, да, хотя говорят, что это вообще не забастовка.
0: Угу.
7: Ну, то, что мы слышали в новостях, и то, что я читал, что вообще это не было, они регламентируют это как забастовку. Почему? Потому что не было вот этого вот предупреждения 15 дней. Они говорят, что не было достаточно работников, и по другим причинам как бы они не вышли на работу, не могли как бы дать обслуживание людям. Но они считают, что это не забастовка. Хотя вначале как бы все думали, что это да, забастовка. Вот. Но они поняли, что само я видел также обращение премьер-министра и написали, что это незаконно, это называется швита-проид.
0: Угу.
7: То есть без того, чтобы было право сделать то, что они сделали.
0: То есть нужно обязательно предупреждение и время на переговоры. И только
7: да.
0: если переговоры ничем не завершаются, то тогда то тогда можно, тогда профсоюз или рабочий кабинет, комитет объявляют забастовку.
7: Да, совершенно верно. Да. И потом, конечно, можно с этим тоже бороться, в зависимости, какая из сторон или третья сторона может, там, организация общественная, подать дело в суд, да, суд по трудовым спорам. Вот, как правило, это Верховный суд в Иерусалиме, который решает такого вопроса. Остановить или не остановить, ну и так далее. Как правило, обращается лица в Миния. То есть остановить забастовку по тем или иным причинам, потому что, ну, как бы люди, граждане, как бы, ну, мы, да, третье лицо, это ущерб приносится, ну, как бы нам, мы не получаем услуги. Вот. И поэтому мы как бы требуем приостановить, чтобы они или договорились сами, или, не знаю, через медиаторов и так далее.
0: Еще один вопрос. Ну, допустим, да, там кто-то объявил забастовку, там, не знаю, вся организация бастует. Кто-то с этой забастовкой не согласен, кто-то, ну, не хочет, допустим, бастовать, да, ему там хочется, не знаю, поработать, да, несмотря на все эти условия. Да. Штрейкбрехер такой, да. Может ли человек выйти на работу, несмотря на общую забастовку?
7: Хороший вопрос. Он может выйти, но он не получит. Может не получить за это зарплату. Потому что, как правило, если уже принято решение, что забастовка идет, это коллективное, да, то работники не идут на работу, и они не должны идти на работу, и им не оплачивают за это деньги. То есть они не должны получить за это деньги. Но если тот, кто говорит, мне все равно, я выхожу на работу...
0: Он выходит на работу и все равно денег не получает.
7: Ему могут не заплатить. Ему могут не заплатить, заплатит ему де-факто или нет, это уже зависит от, ну, многих факторов. От того же рабочего комитета, от силы, там, от переговоров и так далее. Но априори работодатель может сказать, ты нарушил, это нарушение дисциплины. И это, я вообще тебя могу уволить по этой причине.
0: А даже так?
7: Да, даже так. То есть если они не защищены. То есть как только есть закон, который говорит, что они не выходят, они не выходят. То есть, в принципе, какой смысл? Заключается смысл, что повлиять на нас, на общественность, чтобы, ну, заставить принять министра труда, вмешаться в процесс там, и, ну, и конкретно там организации, не знаю, там, Министерство финансов, прийти к какому-то компромиссу. То есть все эти дела решаются компромиссом. И заставить их можно, ну, конечно, кто страдает из-за этого, это мы, конечно, общественность больше всего. И, конечно, понятно, что у нас тоже есть рычаги давления на этот процесс. Ну и поэтому мы обращаемся в суды. То есть обращается, есть очень много организаций, и частных, и нечастных, и волонтеров, которым тут очень много, которые также присоединяются к второй стороне и требуют приостановления, значит, забастовки.
0: Но вот вы упомянули один интересный момент. То есть забастовочные дни никому не оплачиваются.
7: Как правило, да.
0: Потому что вот я вспоминаю многодневные забастовки, которые были, да, или там медицинских работников, или преподавателей. Получается, что люди не получали зарплату все это время.
7: Да, но потом они как-то компенсировали. Я хочу вам сказать, никто просто так не останется. То есть я не верю в том, что люди вот бастовали там, допустим, неделю, да, и они остались без зарплаты. Какую-то компенсацию они получили. Иначе бы они бы опять бы вышли бы на забастовки. Но я не верю, да, что их не компенсировали бы как-то. То есть по букве закона они не имеют права. Может, там зарплату не выплатили, но дали там, не знаю, дополнительные отпускные дни. Или дополнительный, там, не знаю, бонус какой-то дали, чтобы как-то компенсировать. С одной стороны, по букве закона не заплатить, но с другой, как-то дать компенсатор, чтобы уравнять какие-то права. Ну, чтобы люди не побежали еще раз. Ну, это мы знаем, как по практике, как говорится.
0: Да, большое вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Знаете, что просто так забастовка не объявляется, только в соответствии с решением рабочего комитета и профсоюза. Ну, а если на вашем предприятии нет рабочего комитета, нет профсоюза, то это вообще усложняется еще на несколько этапов. Да,
7: допустим, да, все правильно вы говорите. Еще очень важно знать, если забастовка незаконная, То есть не было по букве закона, не было 15 дней, не было там такая форма заполняется, ну, для того, чтобы получить, сообщайте министр труда и так далее. Если это не сделано, то это сама забастовка незаконная. И тогда кто затеял эту забастовку, они будут ответственны как незаконны по ущербам. Если причинен ущерб и причинен ущерб, то они не защищены. То есть их можно подавать дело в суд тех организаций, которые затеяли незаконную, значит, забастовку. То, что произошло сейчас на Дбаге в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, это незаконно. То есть то, что они сделали, я думаю, те люди, которые пострадали, и которые застряли, причинен им какой-то ущерб и неудобство, они спокойно могут подать иск и против аналат, ну, Бен-Гуриона и потребовать компенсацию той или иной. Потому что, как мы говорили раньше, эта забастовка не была законом.
0: Большое вам спасибо. Большое спасибо, Яков Шнитман, адвокат, специалист по трудовому праву. Спасибо и всего доброго.
7: Всего доброго. До свидания.
0: Общественная организация «Латет» открыла сайт на русском языке, на котором пережившие Холокост могут оставить заявку на проект «Живем независимо». О сайте и о проекте мы поговорим с Марией Белоголовской, координатором проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Поздравляем вас с новым сайтом и поздравляем всех, кто хочет участвовать в проекте «Живем независимо», что теперь есть сайт на русском языке. Но давайте, прежде чем мы перейдем к сайту, немножко поговорим о самом проекте. В чем заключается этот проект?
8: Значит, мы помогаем людям, пережившим катастрофу, в адаптации жилья. Все, что связано с безопасностью, удобством. То есть в основном мы как бы больше всего делаем акцент на ванных комнатах, на проходах, то есть чтобы переживший катастрофу мог самостоятельно как можно дольше использовать все нужные объекты дома. То есть проходить сквозь проходы, если он на коляске или с олихоном, с ходунком, если чтобы он мог как бы купаться самостоятельно, насколько можно дольше самостоятельно использовать все эти возможности.
0: Но я так понимаю, что это возможно только если пострадавший Холокост живет в своей собственной квартире.
8: Нет, это не только. Критерии, по каким мы, так сказать, можем осуществить ремонт, это первое, он должен быть переживший катастрофу. Второе, он его доходы не должны превышать 11 700 шекелей в месяц.
0: Включая аренду?
8: Не включая аренду от любой организации, которая помогает пережившим катастрофу, любые деньги из Европы, из Climate Conference. И третье – это жилье. Это либо квартира своя в собственности, либо съем больше 5 лет.
0: Допустим, пострадавший в Холокосте живет у своих детей. Что тогда?
8: Хороший вопрос. Есть, во-первых, каждое к нам обращение мы рассматриваем индивидуально. Если переживший катастрофу, живет в квартире, допустим, сына, но он живет там один, то, в принципе, мы рассмотрим всю квартиру как его площадь, которую мы хотим сделать ее безопасной, да, и удобной. Если он живет с сыном вместе с его семьей, то мы постараемся обеспечить его пространство, то есть то место, где он проживает, переживший катастрофу. Допустим, его комната, его ванная комната, да, которой он только пользуется. Или не только он пользуется, но это его, ну, он тоже ей пользуется. То есть не в комнате сына или дочери, или семьи. Но опять же, это лучше всего к нам обратиться, и мы точно вам подскажем, что конкретно мы можем сделать и где.
0: Окей. Социальное жилье. Оно то, что называется михуцлитхум, да?
8: Смотрите, социальное жилье, если мы говорим про Амигур, Амидар, то здесь вступает в владение сама Мигура Амидар. Они должны обеспечить безопасность и удобство в своих квартирах. В хостеле точно, в хостелах точно так же должен обеспечивать как-то аналог хостеля.
0: Администрация,
8: спасибо. Но если есть, если речь идет о рукоятках для того, чтобы которые устанавливают в душе или в ванной, или в туалете, где которые помогают человеку подняться, либо удержаться, чтобы, не дай бог, не закружилась голова. А какие-то мелкие работы, то есть кроме безопасности мы также помогаем в удобстве, то есть если, допустим, триса не открывается, или, или какие-то мелкие детали, кран течет, или что-то в этом роде, то мы можем с этим помочь, чтобы, допустим, человек не ждал, пока Амидар или Амигур ему с этим поможет, мы можем вступить, так сказать, в эту роль и помочь вместо.
0: Да, ну и, естественно, мы это не сказали, но я думаю, что стоит все-таки сказать, что вся эта помощь, она бесплатная.
8: Конечно, конечно. Мы помогаем людям, пережившим катастрофу, без какого-либо участия с их стороны. Даже если они хотят.
0: Теперь такой вопрос. Многие пожилые люди, в том числе и пережившие Холокост, очень часто переезжают на другие квартиры, потому как, допустим, их собственная квартира находится на высоком этаже. Вот какие-то лифты, подъемники в многоэтажном доме. Или наоборот, если пожилой человек живет в двухэтажном доме своих родственников, такую помощь вы оказываете?
8: Как я уже говорила до этого, каждая ситуация, она самостоятельная, она отдельная, она уникальная. Но, по большому счету, есть два вида подъемников. Да, есть кресло, которое поднимается, которое устанавливают на второй стороне от перил, напротив перил. А вот такую функцию мы не даем. У нас есть возможность помочь гусеничным подъемникам. То есть это если человек, он сейчас уже сидит на коляске инвалидной, и мы можем посмотреть, то есть нужно проверить обязательно, если подъезд и клетка между ступеньками, она подходит по размерам, так что можно было развернуться, повернуться и спустить или поднять человека. И, конечно же, должен быть кто-то, кто ему в этом поможет, потому что самостоятельно человек не сможет спуститься. Но да, мы можем предоставить такой аппарат, который опускает и поднимает. Гусеничный подъемник он называется. Но нужно, понятное дело, посмотреть. Нужно обязательно сделать визит. Все варианты, которые я перечислила до этого, помощь, которую мы оказываем, она всегда, всегда совершается только после визита нашего, либо нашего представителя, либо кого-то из нас, кто приходит посмотреть, увидеть действительно, сделать замеры, проверить, есть ли возможно помочь.
0: Еще один вопрос, который связан с тем, что, ну вот, допустим, человек воспользовался вашей помощью. А после этого, ну, не знаю, или состояние ухудшилось, или он проживал в доме, который пошел на пинуй-бинуй. Может ли он обратиться снова?
8: Во-первых, он всегда может обратиться снова. Мы рассматриваем, повторюсь еще раз, каждую ситуацию мы рассматриваем отдельно. Не всегда есть возможность помочь еще раз, но если мы говорим, допустим, о состоянии здоровья, которое ухудшилось, и сейчас, допустим, тот ремонт, который делали, не подходит, и нужно сделать дополнительные какие-то починки, то мы обязательно рассмотрим эту просьбу, да, обязательно рассмотрим и дадим ответ. То есть никто не останется без ответа, это я гарантирую.
0: Вот теперь мы перешли к ответу, да, то, что называется, к сайту, да?
8: Да-да.
0: Я немножко посмотрела на сайт, там есть возможность подачи заявки, да?
8: Да.
0: На каком языке можно подать заявку? Как подается заявка?
8: Смотрите, там, в принципе, нужно внести очень малое количество данных. Допустим, тот, кто обращается, если это сам пережившая катастрофу или кто-то из его семьи, он оставляет номер телефона, и свое имя, он может написать его на русском либо на иврите, как человеку будет удобно. И, то есть, этот запрос уже перейдет к нам. Есть также возможность послать нам WhatsApp, да, то есть тоже с этого сайта можно перейти и послать WhatsApp, либо я могу дать номер, и можно по WhatsApp задать вопросы, и там вам ответят или переведут вас к нужному оператору. Вот. Ну и также можно, помимо этого, можно еще обратиться к нам по телефону, как всегда, 6833, это наш номер, и получить ответ на нужный вам вопрос.
0: Может ли родственник подать заявку вместо самого пожилого человека?
8: Конечно, конечно.
0: То есть он должен указать, что он родственник такого-то и такого-то пережившего катастрофу?
8: Да, да, да. На сайте указаны, в принципе, там полностью указан весь процесс, который нужно пройти для того, чтобы получить нашу помощь, какие документы подать, и что конкретно мы можем сделать в квартире. И то есть туда можно даже посмотреть фотографии до и после, чтобы, так сказать, понимать, о чем идет речь. А также, да, может человек, конечно же, семья, могут сын, внук могут подать заявку за пережившую катастрофу.
0: Вот вы мне подсказали, когда мы с вами говорили до эфира, очень хороший вариант поиска вашего сайта, да, который даже может на самом деле заменить и ссылку. Ну, ссылку мы тоже опубликуем. Но вы мне сказали, что можно найти ваш сайт очень и очень легко. Что нужно написать в Гугле?
8: То есть вы заходите в Google, пишете «Латек, живем независимо».
0: На русском языке?
8: На русском языке, да. Мы специально адаптировали и сайт, и все подходы к сайту на русском языке, для того, чтобы нашим подопечным было легче нас найти. Вы пишете «Латек, живем независимо». Первая ссылка, которая выходит, это наш сайт.
0: Большое вам спасибо, Мария Белоголовская, координатор проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Большое вам спасибо.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. Армия обороны Израиля продолжает операции в секторе Газа. За последние недели силы Северной бригады и подразделения Яалом полностью ликвидировали подземный туннель протяженностью около километра. С начала действия режима прекращения огня войска ликвидировали более 26 километров подземных коммуникаций к востоку от желтой линии. Об этом сообщает пресс-служба армии. Великобритания, как ожидается, в ближайшие недели объявит о запрете торговли с израильскими поселениями. В Израиле готовятся к этому шагу и рассматривают возможные ответные меры. Об этом сообщает корреспондент КАН Гили Коэн. Израильский политический источник заявил, что Израиль дал понять, против любой страны, которая предпримет недружественные шаги в его отношении, будут приняты ответные меры. В случае с Великобританией это может означать, что она не сможет участвовать в механизме проверки выполнения рамочного соглашения с Ливаном. По другому вопросу источник заявил, что Турция является противником Израиля во всех сферах, однако, по его мнению, у нее нет заинтересованности в вооруженном столкновении. Корреспондент КАН отмечает, что в течение последних полутора лет Турция и Израиль вели непрямые контакты через Азербайджан, однако в последние месяцы эти контакты не проводились на фоне роста напряженности между двумя странами. Главный раввин Израиля Кальман Мейербер просит начальника генштаба Эйаль Замира отменить решение отдать под суд военнослужащих Гевати, отказавшихся садиться в бронетранспортер во время боевой операции в секторе Газа из-за присутствия в экипаже женщины-парамедика. В своем письме раввин Бер пишет, что здравый смысл требует учитывать просьбы религиозных военнослужащих, соблюдающих требования религиозных норм. Он задается вопросом, куда делись права религиозного солдата и разве не имеет он права служить в армии в соответствии со своими убеждениями. Слова раввина Бера передает корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Третий день водного кризиса. Сейчас на полную мощность работает только опреснительная установка в Хадере. Остальные установки остановлены или работают частично. Сегодня подача воды для сельского хозяйства была возобновлена, однако в некоторых городах по-прежнему запрещен полив общественных территорий. Опреснительные установки остановили из-за микроводорослей, которые пришли со стороны Египта на фоне шторма и высокой температуры морской воды. Председатель управления водными ресурсами Эхескель Лившиц заявил корреспонденту КАН Асафу Пузайлову, что тот факт, что, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, подача воды продолжалась в обычном режиме, свидетельствует о том, что система водоснабжения была подготовлена к подобным событиям и способна с ними справляться. Фермеры, тем не менее, резко раскритиковали действия властей. Так Шарон Черри из Бейермалки заявил в эфире КАН Решет Бет, что нынешний кризис – это провал системы водоснабжения Израиля. В один день опреснительные установки перестали работать, и страна оказалась без воды, как будто не существует ни чрезвычайного плана, ни резервных возможностей, ни запасов воды. Фармацевтическая компания Teva сообщает о первых положительных результатах испытаний антитела, предназначенного для блокировки активности белка, который участвует в воспалительных и иммунных процессах. Исследование проводилось с участием десятков взрослых пациентов, страдающих целиакией, хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором воздействие глютена приводит к повреждению тонкой кишки. Как отмечает корреспондент КАН Новре Увени, на сегодняшний день утвержденной медикаментозной терапии для этой болезни не существует. В компании Teva указывают, что даже больные целиакией, которые строго соблюдают безглютеновую диету, иногда страдают от симптомов и поражения кишечника. Экспериментальное антитело продемонстрировало явное предотвращение повреждений тонкой кишки, которые вызываются воздействием глютена, и в компании заявляют, что на фоне обнадеживающих результатов разработка препарата перейдет на следующий этап. После публикации этого сообщения акции Teva на Тель-Авивской фондовой бирже выросли. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 2 сентября. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРэка слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КанРэка. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.

0: В Израиле 18 часов, уже почти 6 минут. В эфире программа «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Тайное против явного». Москва по слухам помогает Тегерану, а Иерусалим открыт Берлину. Поговорим о поставках оружия на Ближнем Востоке и в Европе с Сергеем Ауслендером. А что, если опять царь готовится к возможности нападения Ирана и противостоит Хизбалле в Ливане? Обсудим эти темы с Марком Баботом. Процесс пошел. Военная полиция задерживает уклонистов в аэропорту Бен-Гурион, а ортодоксальные НКО платят арестованным. Кто победит, спросим у Якова Солганника. Хаос и конспирации. Новости предвыборной кампании нам расскажет Арик Эльман. Злоумышленник задержан. Полиция арестовала человека, который подмешивал транквилизаторы в детское питание. Что ему грозит, расскажет Аркадий Елигулашвили. Исламистская крипта. ФБР арестовал несколько криптокошельков террористов. О богатом мире электронных донатеров Хамасу поинтересуемся у Таля Павла.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: А сейчас о новом витке глобального ракетного противостояния, в котором Ближний Восток и Европейский театр безопасности окончательно переплелись в один тугой узел. С одной стороны, расследование Financial Times раскрывает детали сверхсекретной программы C-430L. Москва с 23 года тайно снабжает Тегеран ракетными технологиями и помогает иранцам в создании прямоточного двигателя для сверхзвуковых крылатых ракет. Параллельно поступают данные о переброске сотен ПЗРК Верба через Каспий на ключевые ядерные и военные объекты КСИР. Ну а с другой стороны, ответная реакция Европы на гибридные атаки Кремля, включая недавнюю диверсию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. ВМС Германии провели в Северной Атлантике исторические секретные стрельбы. Успешно запустили с борта военного корабля израильскую высокоточную баллистическую ракету «Лора» дальностью более 500 километров. О том, как углубление военного альянса Москвы и Тегерана меняет правила игры и почему щитом и мечом Европы становятся израильские оборонные разработки, говорим с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну вот, расследование FT, там фигурирует секретная программа C-430L по разработке прямоточного реактивного двигателя. Насколько вообще критична для Ирана передача таких вот технологий, и что это меняет для КСИР и для хуситов, и в свою очередь для ВМС США и Израиля в Красном море и Персидском заливе?
2: Наличие таких технологий критически важно, потому что они позволяют очень резко расширить ударные возможности, скажем так. Если они как бы реально существуют, эта программа, да, если все действительно так, то тогда иранцы могут получить образцы ракет, ну, со временем, я думаю, их нужно еще доразработать, испытать и так далее, которые будут двигаться с очень большой скоростью. Ну, у россиян есть такие разработки. Вот ракета «Москит», в частности, в свое время была такая очень известная, которую вот, для которой американский флот прям специально разрабатывал отдельные средства противодействия, потому что она считалась такой высокоскоростной и тяжелой для поражений. Преимущественно это все предназначено для крылатых ракет, естественно, для поражения кораблей или наземных целей, ну, имеется в виду надводных или наземных целей, оружие, если это действительно обладает таким двигателем, становится довольно-таки опасным. Так что в целом, наверное, да, это не очень хорошая история, точнее, это по-любому не хорошая история, при условии, что это все имело место. Но о том, что между Москвой и Тегераном существует такое довольно плотное сотрудничество военное, тут вопросов нет. Это никто особо, по-моему, не скрывает.
0: Но вообще долгое время считалось, что Москва расплачивается с Ираном за вот все эти шахеды, истребителями Су-35 или ПВО. А если они технологии передают, это переход красных линий или, в общем, что-то логичное?
2: Да, мне кажется, довольно глупо говорить, что это какой-то переход красных линий, потому что этих линий уже давным-давно, на мой взгляд, не осталось.

0: условно Израиль или там, я не знаю, какая другая страна предъявит России какую-то претензию по этому поводу, то россияне скажут, что ничего такого нет, Financial Times наврала, и мы тут вообще не при делах.
1: И вообще вы чернокожих линчуете. А вот да. То, что передали 300 российских комплексов «Верба», там и китайские системы тоже фигурируют. То есть можно говорить об оформлении такого военно-технического союза трех стран, или все-таки это разрозненные ситуативные сделки?
0: Мне кажется, нельзя говорить пока о прям таком тройственном военном союзе, вроде того, что у нас сложился, например, с Кипром и Грецией, да, ну, условно. В качестве примера это дело приведу. Китай пытается там проверять, насколько я понимаю, свои системы ПВО. То есть китайцы вовсе не горят желанием создавать Ирану прямо-таки полноценную систему ПВО. Они хотят проверить свои системы в противодействии западной авиатехнике, которую там используют американцы и использовали мы, израильтяне. Вот. Россияне передают им то оружие, которое у них есть. Но, насколько я понимаю, вот такие большие, что ли, комплексы ПВО зенитно-ракетные, типа С-300, там какие-нибудь панцири, все это не помогает, не работает. А вот ПЗРК иногда может помочь. Во всяком случае, есть версия, что вот один из самолетов американских был сбит именно ПЗРК. А при определенных обстоятельствах это оружие может быть очень и очень опасным. Особенно у американцев в том смысле, что они довольно часто проводили бомбометание с таких малых высот, видимо, не опасаясь ПВО. И вот такие вещи.
1: Делали это зря. Да. Переходим в Европу. Собственно говоря, Германия. Не так давно были новости о том, что за несколько миллиардов были куплены комплексы ХЭС-3, а теперь вот и израильская ударная баллистика. Можно ли говорить, что Германия, в общем, де-факто делает израильскую, концерн израильский Таси Аверит, это авиационная промышленность, ключевым стратегическим поставщиком для своей новой военной доктрины?
0: Ну, я бы сказал, не Таси Аверит только, там и Рафаэль активно поставляет оружие туда, и Эльбит. То есть израильская военная промышленность становится вот таким очень важным поставщиком, потому что на сегодняшний день Германия заключила там совершенно колоссальный контракт на поставку систем противовоздушной обороны, в основном тех, которые способны перехватывать баллистику, но это, видимо, исходя из опыта украинской войны. Там различные другие вещи туда поставляются в больших количествах, и, соответственно, вот сейчас поставили им эту ракету «Лора», которую хотят приспособить для пусков с морских платформ. «Лора» — это такая баллистическая ракета, Long Range Artillery, так расшифровывается, это как бы слово аббревиатура, и она как бы не сильно была распространена, но, по всей видимости, не особо ее, как бы это выразиться, не особо ее дорабатывали, потому что не было необходимости. Но сейчас, в связи с последними событиями, видимо, ее все-таки допилили там до нужных кондиций, вот немцы ее решили приобрести.
1: То есть это вода-земля, правильно я понимаю?
0: Вода-земля или вода-вода?
1: Понятно. А диверсия в Лейпциге и ответ НАТО. Тут Кая Каллас прямо назвала налет дрона на аэропорт Лейпцига государственным терроризмом со стороны Российской Федерации. Можно ли считать, что вот эти вот тестирования Лоры и этот налет как-то связаны как реакция, что типа вот Германия показывает, что есть чем остановить российские гибридные атаки в воздухе и на море?
0: Ну, Лорой точно не остановишь гибридные атаки. Гибридные атаки можно остановить только гибридными же атаками, да, либо прямым ударом там по той стране, которая этим занимается. Но я пока не могу себе представить, что Германия там нанесет какой-то удар по территории Российской Федерации. Но вообще сам факт того, что в Германии сейчас обсуждают возможные ответные операции, это говорит о колоссальном вообще прорыве вот в сознании немецких элит. Ведь если вспомнить историю, в 40, дай бог памяти, 9-м году, да, создали ФРГ, и была создана вот эта вот БНД, их служба внешней разведки, да, и контрразведки. И она очень была всегда ограничена в своих действиях, она фактически, ее единственной функцией был только сбор информации, и там был, по-моему, если я не ошибаюсь, прямой запрет на любые силовые операции. И вот сейчас, спустя вот только в 20-х годах 21 века из-за действий России немцы меняют этот порядок и заговорили об ответных действиях, то есть об ответных гибридных действиях немецких спецслужб на территории России или против каких-то российских объектов. И вот это то, чего россияне добились в данной ситуации. Вот, хотели как лучше, да, получилось у них как всегда.
1: Слушай, мы добились момент, явных контрактов, россияне добились гибридной реакции.

0: каждый что-то добивается. Спасибо, Сергей, за участие в нашей программе о тайной помощи Москвы Тегерану и явному сотрудничеству Иерусалима и Берлина мы говорили с военным обозревателем Сергеем Ауслендером.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Вопрос призыва Харидим в разгар предвыборной кампании переходит в стадию открытого сопротивления. Пока уклонистов задерживают на паспортном контроле в Бен-Гурионе, ведущие раввины страны благословляют фонд Келе Элиф, который выплачивает по 1000 шекелей в день за пребывание в военной тюрьме. Что означает эта мобилизация ультраортодоксального сектора против государства и прямо накануне выборов, спросим у Якова Солганника, обозревателя по вопросам религии и государства. Яков, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: 6 задержанных уклонистов на вылете страны. Это что, это начало масштабного применения списков невыездных или разовая показательная акция служб безопасности, как вам кажется?
2: Это чистая техническая проблема. Просто летят в Уман. Всего лишь навсего.
0: То есть, ну, они-то знают о том, что их будут задерживать. Они все равно летят.
2: Ну, не все равно, смотрите, сколько тысячи полетели, только 6 задержали. То, что говорит, что не особо так хотят всех ультраортодоксов в тюрьму. А тем более не в армии.
0: Ну, а с другой стороны, вот этот фонд Келе Элиф, который переводится как «Тюрьма 1000», по сути, вызов закону. Выплата 1000 шекелей в день за пребывание в военной тюрьме с благословения раввинов Ланда, Хирша, Ицхака и Юсефа. Вообще, не знаю, попадает ли это под уголовную статью о подстрекательстве к уклонению от службы и финансированию правонарушений? Тут у меня вот возникает вопрос.
2: Я не думаю. Опять... Возвращаемся на ту же самую тему. Мы видим реальность совсем по-другому. И в тот прекрасный момент, когда мы начнем понимать друг у друга, мы начнем понимать, в чем проблема. Ну вот представим себе, опять я должен представлять и вам объяснять. Государство приведет закон, который обязывает всех нас посылать на 2 года наших детей в ешиву. И кто-то... Это будет законно. Кто-то примется. Не все... можно пришить законом. Если закон незаконный, так он не закон. Когда мы уже это поймем?
0: Ну, подождите, одно дело, там не все можно пришить закону, если закон там плохой и так далее. Но 1000 шекелей за то, что нарушать закон, это же, ну, в целом, это подстрекательство к правонарушению, нет?
2: Ну, опять 25. Ну, хорошо. Нас слева уже научили, что незаконный закон, он не закон. Хорошо? Давайте будет, если так хотите, ну, по-другому. Поймите, дорогие радиослушатели, имейте уже все, в конце концов. Есть... Я не хочу приводить пример, что колхоз тоже был законный. Не хочу так далеко ходить. Ну, слушайте, не каждая проблема...
0: Это правда, да, пример уже совсем...
2: Я поэтому не хочу даже туда доезжать. Ну, не все можно решить законом. Если есть группа, которая технически не может посылать своих детей в армию, потому что это стоит перевоспитанием, а... Не только что перевоспитание, ну, подумать, перевоспитают моего сына, а когда это перевоспитание, это противоречит моей не только вере, а во всем, всей сущности подхода иудаизма, и тем более это творится в единственной еврейской стране на свете. Ну, ребята, куда-то
0: ну, я думаю, что туда. Многие из тех, кто служит в армии, видишь, вот СДР с вами не согласятся, неважно. Тут буквально
2: секундочку,
0: на днях...
2: Секунду. Дайте вот скажу. Вот вы дотронулись, и даже те люди... Да, почитаем новости, что творится на этой неделе. Даже те люди, которые, да, идут в армию. Потому что с ними есть идеологическое разногласие.
0: Да, они говорят, что они не хотят там зайти в БТР с парамедиком-женщиной, но при этом не подвергают сомнению необходимость... службы в армии. Давайте про предвыборный аспект
2: не
0: вообще
2: только.
0: Этой истории.
2: Смотрите, как к ним относится армия. Она делает все для того, чтобы даже они перестали ходить в армию.
0: Ну, смотрите, это далеко от такого вывода.
2: Ну, если вы сейчас надумали, так я тоже могу надумать. Смотрите, когда у нас есть разногласие идеологическое, можно дискуссировать идеологическое разногласие, но когда мы берем, например, такую важную вещь, как армию, используем это к идеологическое разногласие, из этого хорошего ничего не выйдет.
0: Как вам кажется, вообще юридический советник правительства и военная прокуратура, например, должны заморозить счета фонда Келе Элиф? Ну, вообще, так вот, по большому счету, как вам кажется?
2: Что мне кажется, я не юрист. Но этот фонд посоветовался с юристами, и он построился таким образом, что это невозможно было сделать. Это я вам говорю.
0: Буквально на днях партия ШАС выпустила ролик с лозунгом «Единство». Там ученик Ешивы сидит рядом с братом-солдатом. Вот как этот вообще образ монтируется с поддержкой раввина Ицхака Йосефа, фонда, который премирует за тюремный срок вместо службы?
2: Великолепно. И опять мы объясняем, что религиозные не против армии. А служить в армии – это даже мицва, потому что защищать евреев – это мицва. Единственная проблема, что технически это просто невозможно сделать. А у кого да, получается, тем более, что сейчас открываются всякие отделы религиозные, это хорошо. И тот, кто не учит Тору, конечно, туда должен. И это даже сам Рав Йосеф тоже сказал, просто мы не умеем его слушать. Мы всегда берем искажаров
0: Ицхак Йосеф, во всяком случае, сказал, что те, кто не учится в Ешиве, тоже призываться не должны. Так что здесь мы слушаем...
2: Светскую армию. Светскую армию.
0: В армию.
2: Слушайте, что
0: слушайте,
2: он говорит.
0: В армию обороны Светскую Израиля.
2: Армию. Светскую армию обороны Израиля. Пожалуйста, послушайте его как следует. Понятно. И то же самое и Лавландо высказал тоже Сильфу и то, что он сказал. Теперь вы тоже так же нас спросили, а кто выиграет. Это не война. И кто бы выигрывает, все мы от этого проиграем. Но одну тему это да. Израиль становится более и более религиозным. И туда мы сюда, и туда мы идем. Через несколько лет вы спрашиваете, следующий у вас будет вопрос. А вот вы скоро будете большинство, кто будет воевать, когда будет религиозное большинство, так армия будет религиозная. И тогда проблема не будет посылать детей туда, потому что не будет перевоспитания.
0: Тут, знаете, что интересное происходит?
2: Да.
0: Мы видим же рейтинги и партии ШАС, и партии Ядут Тора. А партия Ядут Тора стоит на месте, ШАС снижается. Появляются новые партии, в том числе ортодоксальные, которые как раз говорят о том, что надо служить и надо быть полноценным гражданином государства. Вот в связи с этим, наверное, последний вопрос. Вот это радикализация раввинов. А я, честно говоря, поддержку незаконных действий иначе называть не могу. Она не приведет к тому, что часть молодежи религиозной, ортодоксальной, и часть умеренных избирателей будет склоняться к новым политическим проектам?
2: Это уже говорят, да, это уже 20 лет я слышу эту песню. И да, и нет. Смотрите, это демократическая страна. И даже когда воспитаем детей и быть религиозными, тоже не всегда получается. Тем более, что опять, что такое харизм, это не они не против страны, не против государства, не против евреев. Это техническая проблема, что просто боятся на воспитание детей. А перевоспитание мы уже в коммунизме пережили, в Европе пережили. Не для этого приехали в Израиль, в единственную еврейскую страну. Эту проблему надо решить. Армию надо превратить в чисто военную. Не перевоспитание ни сюда и не перевоспитание туда. Дети должны, солдаты должны только воевать. Теперь, если какие-то адженды, так теперь зайдите солдаткой туда, выйдите туда. Ну, ребята, жалко армии.
0: Нет, я с вами согласен. Ну, в принципе, к сожалению, время заканчивается. Я с вами согласен. Тут другое дело, что, понимаете, и так многие молодые ортодоксы отходят от ультраортодоксального образа жизни. И армия, она, с одной стороны, наверное, я согласен, что не должна перевоспитывать, но она не может гарантировать раввинам, что человек вернется после армии таким же ультраортодоксом. Это зависит все-таки не от армии, а в первую очередь от самого верующего человека.
2: Мне 100%.
0: Мне кажется,
2: каждого,
0: мы на это можем...
2: Да, и на каждого, который становится светский становится религиозный, даже 20 больше.
0: Да. То есть пусть человек решает, а не какие-то институты гарантируют.
2: Но все равно, когда мы смотрим на объективную статистику, больше 50% тех солдат религиозных, которые идут в армию, они становятся светскими. Я вас
0: спрашиваю, мне кажется, это больше связано с возрастом человека.
2: А если бы статистика была бы наоборот?
0: Нет, мне кажется, это...
2: Мы бы это приняли? Давайте сделаем так.
0: Это
2: что
0: связано,
2: переведем наоборот,
0: это связано все-таки с возрастом, в котором человек идет в армию, а не с тем, что именно армия его таковым делает.
2: Почему?
0: Но мы продолжим.
2: Только армию?
0: Мы продолжим.
2: Почему, когда идет в Ешиву, нет таких проблем? Если, как вы говорите, так и в Ешиве тоже
0: да
2: должно
0: есть,
2: быть 50%.
0: Ну, слушайте, значимая часть ортодоксальной молодежи, конечно, я не говорю, что большинство, но значимая часть отходит от ортодоксального. Знаете, у нас страна дорогая. Трудно быть. Знаете, когда говорят, что ортодоксам быть легко. Я-то знаю, трудно. Потому что очень сложно
2: согласен.
0: Жить в таком дорогом обществе.
2: Согласен.
0: Об очередном витке борьбы ортодоксов против призыва в армию мы говорили с Яковом Солганником, обозревателем по вопросам религии и государства. Яков, спасибо вам огромное.
2: Большое вам спасибо тоже.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Меньше недели до закрытия предвыборных списков, и политическая сцена Израиля потихоньку погружается в хаос. Нетаньяу и Смотрич уже панически практически пытаются объединить распадающийся правый фланг. Вот, например, что говорит лидер религиозного сионизма. Давайте послушаем.
3: אני חוזר וקורא גם היום אצלך להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר. אני לא מייצג את
0: אותם. Я снова и снова призываю, в том числе и сегодня, призываю всех расширять союзы. Я призываю Тамара, я призываю Винтера. Вообще всех, всех, всех. Нужно объединяться. Я не представляю Офера Винтера. Я обращаюсь к нему с огромным уважением, к самому человеку, к его деятельности, к его колоссальному вкладу в государство Израиль. Умоляю его, Офер, не рискуй. В общем, как бы очень пытаются они всех объединить, хотя бы максимальное количество из возможного. Ну а пока коалиция собирает разбегающихся союзников, оппозиция обсуждает создание 40-мандатного мегаблока. На этом фоне кампания окончательно переходит в войну компроматов и судебных исков вокруг трагедии 7 октября. Главные расклады предвыборной гонки обсуждаем прямо сейчас с политологом, нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльман. Арик, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Ну вот Нетаньяу уже открыто практически предупреждает о катастрофе для блока. Смотрич вроде объединился с Фейглином, но Бен-Гвир упрямится. Винтер тоже идет отдельно. Какова реальная вообще вероятность, что, например, две правые партии могут сгореть, не преодолев барьер? Вообще есть такая возможность, как тебе кажется?
4: В данный момент не всякого сомнения, потому что действительно количество списков, которые обращаются к правому электорату и строят надежду на то, чтобы привлечь ту его часть, которая разочаровалась в Ликуде, предположим, и сидит на заборе после 7 октября, она, конечно, превышает все, так сказать, возможности имеющегося этого электората для преодоления достаточно высокого электорального барьера. Поэтому понятно, что давление существует, и требования объединения существуют. Приходит, так сказать, оказывается, давление на самых разных сторон. Кстати, здесь начать с Офера Винтера, мы ждем его заявления без 15:07, да, в ближайшие под 15 минут должен сделать какое-то заявление относительно того, какие у него планы. И, несмотря на то, что последние опросы были не в его пользу, нет пока оценок, что он готов, так сказать, заявить о том, что он готов пойти на союз с кем-то.
0: Я так понимаю, что его главный плюс в том, что все члены его блока, вот его партии, они как бы не были задействованы в политике. То есть они такие чистые и новые.
4: Вот в этом-то и нюанс, потому что Винтер поспешил, видимо, под давлением, так сказать, справа, поспешил заявить, что его кандидат в премьер-министр это Нетаньяху. Это сразу, так сказать, поколебало его позиции среди тех правых, которые, может быть, не готовы отказаться от Нетаньяху, но уж точно на этом этапе не готовы гарантировать ему свою лояльность. Поэтому надо сказать, что динамика его не ухудшилась в вопросах. Он, если в первых вопросах он стабильно проходил электоральный барьер, тут у него начались проблемы. И реальные, опять же, мы знаем, что одним Винтером дело не ограничивается. Да? Есть у нас в блок, намечающийся между Бенни Ганцем и Геладом Арданом и Юлией Эдельштейном, где переговоры тоже очень активно ведутся. Ведутся они серьезно, настолько серьезно, что мы очень мало о них знаем. То есть чем меньше разговоров, тем больше складывается впечатление, что там дела идут к какому-то серьезному объединению. У Ганца, надо напомнить, есть огромный плюс. Да?
0: Он 16,5 миллионов.
4: То, что в старом сериале называлось «партийная касса».
0: Да.
4: Вот. И понятно, что, обладая этим огромным преимуществом, он может позволить себе выдвигать условия, которые он хочет выдвигать, и собирать такую сборную, которая, с его точки зрения, гарантирует ему проход электорального барьера. Конечно же, еще одна загадка, так сказать, на которую нет ответа, это поведение Труппера и Генделя с их партией резервистов.
0: Мне кажется, сумма... здесь уже больше Айзенкоту надо заниматься этим вопросом.
4: Да, но тут у них нюанс. Они все время делали, так сказать, кивоки в сторону Айзенкота, но пока никаких гарантий на включение в его список на реальные места не получили. Альтернатива их, разумеется, объявить о готовности создать единый блок с теми же Ганцем, Эрданом и Эдельштейном и вместе говорить о необходимости создания широкого правительства, что может с точки зрения заставить Айзенкота принять сильные решения. Но в штабе Айзенкота, глядя на те опросы, которые они видят, не считают необходимым в данный момент чем-то делиться. Потому что с их точки зрения ничего не случится именно сейчас, и это вызывает претензии к ним со стороны других участников блока.
0: Ну, да,
4: они не готовы идти на союзы, потому что в данный момент у них очень здорово все получается у самих. Они отобрали несколько мандатов у правых, в первую очередь у Ликуда. Они очень активно отбирают мандаты у своих коллег по блоку. И Айзенкот выходит на лидирующие позиции в качестве кандидата на пост премьер-министра. С их точки зрения все идет по плану, и никакие рискованные союзы идти не стоит.
0: У нас есть 2 минуты и 2 вопроса, которые надо обсудить. Значит, во-первых, вот эта история с Готлиб и Бенгвером. А вроде уже все договорились, но как-то Нетаньяху не дает ей уйти с причитающимся депутату финансированием. То есть Нетаньяху тянет, говорят, что хочет торговаться. Что он хочет получить за Тали Готлиб?
4: Но в том-то и дело, что Ликуд, в отличие, скажем, вот мы говорили о Ганце, да, у Ликуда финансовое положение не такое позитивное, как хотелось бы. Да. У партии остались долги после предыдущих выборов, она не может позволить себе так широко развернуться. Поэтому каждый мандат на счету. И уход Тали Готлиб со своим мандатом, со своим партийным финансированием, конечно же, весьма, так сказать, будет неприятным. Но мало того, он еще может создать прецедент. Но не будем забывать, что Тали Готлиб, она, так сказать, у нее есть свои личные причины поссориться с Нетаньяху или покинуть Ликуд, да, но она все-таки на реальном месте находится относительно. Там есть в Ликуде есть немало желающих, тех, кто в случае, по результатам праймерис, в случае, если Тали Готлиб получит такой, так сказать, карт-бланш переходить в партию Бенгвира, тоже начнут задавать себе вопрос, о чем мы ждем, собственно.
0: Ну да, ну вообще, насколько я понимаю, с этим переходом буквально вин-вин. То есть и Бенгвир получает, и Ликуд получает, все-таки с электоральной точки зрения привлекая более умеренных избирателей. И всем прямо радостно.
4: Последний... Нетаньяху тогда получает возможность забронировать, во-первых, сдвигаются вверх представители женщины, и он получает возможность за счет своих броней поправить проблему, которая у нее есть в списке, очень недостаточно представительство женщин внутри.
0: В том числе, кстати, с русскоязычными, я так понимаю, что таким образом он правит. А, кстати, иск вот это 7 октября, чернуха и конспирология, значит, соответственно, Ир Галан подал на 2,5 миллиона шекелей на Сару Нетаньяху за интервью 14-му каналу. Вот все дошло до того, что сегодня, в принципе, Нетаньяху был вынужден публично как-то так, ну, дезинформирует слова супруги, заявляя, что это не предательство, это провал и так
4: далее. Ликуд в своем ответном иске к Голану утверждает, что он знает, что слова Сары Нетаньяху нельзя интерпретировать как обвинение в адрес том, что он знал о том, что это произойдет. Как обычно, дойдет это до суда, это открытый вопрос. Понятно также, что тема 7 октября, она никуда с повестки дня не денется.
0: Чем ближе будут выборы, тем громче она будет звучать.
4: И здесь, на самом деле, открытый вопрос. То есть, для кого это, кому это выгодно? То есть, оппозиция, с одной стороны, может, конечно же, и уже это активно делает, возлагая всю ответственность за то, что произошло, на одного человека, Бенямина Нетаньяху. Для Нетаньяху и правых это, с одной стороны, возможность развернуть, что называется, эту дискуссию и вернуть ее к той теме, кто отвечал за создание таких настроений, негативных настроений в обществе, кто распространял заявление об отсутствии желания там, служить в армии и так далее. В общем, понятно, что комиссии никакой по расследованию в данный момент нет. Оппозиция, надо напомнить, обещала, что если она придет к власти, она создаст такую комиссию немедленно. Да, и поэтому вокруг этой темы мы, конечно же, услышим немало, так сказать, разборок и претензий, обвинений с обеих сторон.
0: Ну да, а пока будем, вот, к сожалению, конспирологию обсуждать. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании мы обсуждали с политологом, нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом.
4: Спасибо вам.
1: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Мадане и Мане. Соответствии с условиями мероприятия.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Израильские силы безопасности объявили режим повышенной готовности перед угрозой прямого внезапного удара со стороны Ирана. По оценкам оперативного управления Генштаба, Тегеран, атакуя американские базы в регионе, зондирует почву для атаки непосредственно по израильскому тылу. Параллельно накаляется Северный фронт. Сегодня ночью Хизбалла предприняла очередную вылазку с ударными беспилотниками. Армия ответила серией ударов по террористической инфраструктуре. Системы безопасности убеждены, что эти провокации на границе напрямую санкционированы Тегераном. Готовится ли иранская ось к синхронному удару? Насколько израильская система ПВО и тыл готовы к внезапной эскалации? Будем обсуждать с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе.
2: Добрый вечер.
0: Итак, в Генштабе говорят о двух временных режимах тревоги, коротком и длинном. И все-таки, если Иран решится на внезапную атаку баллистикой, дронами, вот в обход привычных индикаций разведки, насколько технологии и алгоритмы, которые внедряли в последние месяцы, способны нас надежно защитить от удара волной, то, что они называют волна насыщения, то есть, когда они попытаются запустить больше ракет, чем мы сможем сбить?
2: Ну, в данном случае важнее алгоритмы, само физическое наличие силы средств. Но для этого нужна боеготовность, сколько конкретно сейчас прямо стоят на боевом посту. Ну, раз даже уже в средствах массовой информации объявили о повышении боеготовности, то есть соответствующие меры принимаются. Разумеется, даже в случае, если все на своих местах, то не значит 100% сбития всего. Но как минимум, насколько можно, все это будет повышено.
0: Армия прорабатывает варианты как совместного ответа в случае иранского удара, так и как совместного ответа вместе с американцами, так и удара в одиночку. Как вам кажется, на фоне того, что иранцы уже бьют по базам США в Иордании, Вашингтон будет нас сдерживать от сокрушительного удара по объектам в самом Иране? Или все-таки у нас будет зеленый свет?
2: Ну, это, разумеется, вопрос, что конкретно на тот момент будет в голове у Трампа, будет ли он более в воинственном настроении, либо у него будет очередная фаза, когда давайте договоримся. Но на самом деле причина, почему Иран до сих пор не наносил все-таки удары по Израилю, видимо, по той или иной причине считает, что ему это сейчас невыгодно. То есть это не значит, что это какое-то сдерживание, что они боятся, но какие-то расчеты у них есть. То есть чего они, по идее, могут бояться, что Израиль действительно по ним ударит сильнее, чем, возможно, им бы хотелось, и чем по ним сейчас сдержанно бьют американцы. То есть само то, что у иранцев все-таки какой-то расчет есть, даже если нам американцы этого не дадут сделать, видимо, все-таки иранцы этого опасаются.
0: Есть информация из израильских СМИ, что Генштаб каждые несколько дней корректирует оперативные планы, причем как в обороне, так и в наступлении. Означает ли это, что израильская концепция сменилась чисто оборонительной на, возможно, превентивную, то есть нанесение превентивного удара по стартовым площадкам и центрам управления КСИРа до того, как они ударят по нам, если мы об этом узнаем?
2: В принципе, мы уже давно это сменили. Прошлая операция против Ирана, и как народ как лев, так и рык льва. В принципе, они начинали с инициативно с нашей стороны. То первая из них чисто израильская инициатива, вторая это американо-израильская. То есть это мы сменили давно. Весь вопрос, будет ли принято решение о таком ударе. А то, что на уровне оперативных планов, то мы это уже давно сменили.
0: А вот региональный оборонительный купол, которым на самом деле нам очень помогал во время массированных запусков иранской, значит, дронов и иранских ракет, насколько вообще он сохраняется сегодня?
2: Сейчас основная проблема – это нехватка ракет-перехватчиков, но в случае чего все-таки помощь из одной страны в другую есть. Например, при вчерашней атаке иранскими ракетами по американским базам в Иордании, по неподтвержденным официальным сообщениям, в том числе американская батарея ТАД, которая стоит у Израиля, тоже помогала. Ну, в принципе, американцы помогали американцам, но как факт, ракеты, стоящие в одной стране, помогали сбивать угрозы для территории
0: соседи,
2: другой страны.
0: Да. Ну, это не первый раз, насколько я понимаю, происходит.
2: Разумеется, поэтому все это будет, насколько можно, совместная система будет работать, но узкое место, как я уже сказал, количество ракет-перехватчиков, которые в ближайшее время не увеличится. В Америке приняли план
7: за несколько лет увеличить в 3 раза производство ракет для Патрио, 4 раза для ТАД. Это все займет несколько лет, а пока большой дефицит.
0: В Ливане снова эскалация. Соответственно, они дроны «Камикадзе» Хизбалла пустила в направлении хребта Аль-Тахер на юге Ливана. Наши военные говорят, что это чуть ли не прямая директива из Тегерана. Вот как вам кажется, пытается ли Хизбалла просто протестировать слепые зоны израильской ПВО перед большой иранской атакой, или цель сковать сухопутные подразделения ЦАЛЯ на границе на севере?
7: В принципе, было 2 разных инцидента. Один из них — это возможное проникновение беспилотника на нашу территорию, но потом армия официально объявила, что это была ложная тревога. И отдельно от этого были 2 квадрокоптера именно по нашим сухопутным силам в районе хребта Алитар. Один из них сбили, второй упал сам. То есть это чисто тактическое воздействие в рамках всего этого пихание, если можно так сказать, именно в районе хребта Алитаир. Мы там до сих пор не активизируем действия, не ведем какой-то решительный штурм, но мы знаем, что для Хизбаллы это очень важный объект, и там уже несколько раз они за последние пару недель наносили такие мелкие удары. Не факт, что это, что для этого им вообще нужна какая-то прямая директива из Ирана. Это выглядит как более тактический уровень, а не какое-то стратегическое решение.
0: Но пока, видимо, угрозы Хизбаллы меньше, чем тот вот уровень, который заставит нас возобновить, например, полную зачистку буферной зоны.
7: Для этого нужно, в первую очередь, политическое решение, которое напрямую зависит от разрешения Соединенных Штатов. Главная причина, почему мы вообще прекратили там активные действия, именно американское давление. То есть Иран потребовал от США надавить на Израиль, чтобы он прекратил войну, и мы почти полностью, не на 100%, но почти полностью прекратили. Почти ничего активного мы в Ливане не предпринимаем, кроме вот этих мелких столкновений в районе хребта Алитаир, потому что внутрь этого подземного комплекса мы не заходим, мы сидим снаружи и насколько можно выжигаем тех, кто, тех боевиков, которые пытаются выйти наружу. А в принципе каких-то активных действий с нашей стороны нет, именно из-за американского давления. Плюс, разумеется, Иран очередной раз повторил свою угрозу, что если мы пойдем там в какое-то решительное наступление, снова будет иранский удар по северу Израиля, как был в прошлый раз после нашей ликвидации, которую мы провели в Бейруте. То есть все одно связано с другим. То есть Иран, разумеется, пытается нас сдерживать, но там есть также и тактический уровень. Чисто 1-2 квадрокоптера, это еще не значит, что для этого нужна какая-то директива из Ирана.
0: Давид, еще раз спасибо, что согласились так внезапно принять участие в нашей программе. Подготовку к возможной атаке иранцев мы обсуждали с военным экспертом Давидом Гендельманом.
7: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Разрешено к публикации имя подозреваемого в чудовищном деле об отравлении детского питания «Принок». Это 40-летний житель юга Ян Шемла. Шемла. Защита заявляет о тяжелом психиатрическом диагнозе, в то время как полиция оперирует видеозаписями и обвиняет его в преднамеренной попытке подвергнуть опасности жизнь младенцев. Каковы юридические перспективы этого дела, нам объяснит адвокат Аркадий Ильи Гулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Аркадий, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
0: Подозреваемого инкриминирует умышленное отравление детского питания, создание угрозы жизни с применением яда, кражу и халатное обращение с препаратами. Ну, то есть, в общем, по совокупности это похоже на пожизненное, нет? Или статью переквалифицируют?
8: Ну, на пожизненное это не тянет, потому что, слава богу, не было фатальных последствий. К счастью, никто не погиб, но, конечно, это очень тяжелое нарушение закона. Есть несколько уровней в законодательстве насчет тяжкости преступления и наказания. Это может быть, если не очень серьезное, то до 3 лет заключения. Если это уже идет преднамеренно, если это уже очень серьезное дело, то это может быть до 14 лет заключения. Но смотрите, перед тем, пока мы будем думать наказание Полагается такому человеку.
0: Надо сначала понять, как бы в порядке ли он. Вот тут, кстати, адвокат подозреваемого настаивает на биполярном расстройстве, хотя в больнице этоним его признали пригодным к аресту. Вот чем процедурно статус пригоден к содержанию под стражей отличается от юридической вменяемости в момент совершения преступления и способности предстать перед судом?
8: Давайте разделим это, потому что даже когда человек болен психиатрической болезнью, это не значит, что он будет освобожден от ответственности. Для того, чтобы человек был освобожден от ответственности за психиатрической болезни, нужно доказать, что он был в психотическом состоянии, что он не мог различать между хорошим и плохим, между тем, что можно и что нельзя. И для этого должно быть определенное заключение от психиатра, которому суд поверит и который суд принят. Обычно это окружной психиатр, который дает свое заключение. Если обвиняемый потом хочет это опровергнуть и оспорить, то он может принести частное заключение, в связи с чем уже будут допросы психиатра в обоих сторон, и суд должен будет решить. Разница в том, что сейчас решили, что для заключения достаточно его состояния, что он достаточно, можно сказать, нормальный, чтобы быть в заключении, это в том, что, в принципе, проверка, она намного проще. Она более поверхностная, там не проверяется сама суть преступления, а именно проверяется, если человек в данный момент может находиться под заключением, если его психиатрическое положение такое, которое это позволяет. И если он достаточно внимаем для того, чтобы быть под заключением, что нет никакой такой серьезной опасности, чтобы он там находился. Главное... Даже если бы была бы опасность, то есть методы, как это можно предотвратить. Есть специальный карцер, где камеры одиночки, где можно наблюдать 24 часа за человеком и убедиться, что он ничего плохого с собой не сделает.
0: Ну да. Он может там главная улика – видеозапись. По словам защиты, полиция связывает Шемлу с преступлениями на основе некой видеозаписи из магазина. Насколько вообще такие косвенные видеосвидетельства уязвимы в суде, если на кадрах не зафиксирован непосредственно момент вскрытия банки и ввод вещества?
8: Конечно, это будет непросто доказать, потому что в уголовном деле надо доказать свыше любого сомнения, и это очень высокая мера доказания. И для этого прокуратуре и полиции нужно будет серьезно поработать. Только то, чтобы видеть или догадываться, что может человек что-то сделать, этого недостаточно. Для этого, может, нужно будет, чтобы человек сам признался, чтобы нашли каких-то свидетелей, может, какие-то проверки форензики, которые будут доказывать его причастие, в том числе это может быть отпечатки пальцев, это может быть ДНК и так далее. Много возможностей существует, но для того, чтобы была качественная работа, которая может привести к обвинительному заключению, а уже в итоге и к приговору человека в таком серьезном нарушении, то нужно будет сделать тщательную работу. Но опять-таки, если суд решит, что психиатрически он просто не способен представить перед судом, и он не внимаем, то все это может быть уже вторично.
0: Вот в связи с этим последний вопрос, учитывая резонанс дела и тяжесть обвинений, может ли прокуратура пойти на переговоры о признании там, досудебной сделки в обмен на лечение в психиатрическом стационаре? Или вот общественное давление заставит обвинение требовать суда до победного конца?
8: Знаете, если будет заключение, что человек просто не способен предстать перед судом по закону, то в таком случае суд должен быть... Есть две возможности. Или он будет прекращен, или человека могут оправдать на почве психиатрической неуравновешенности и внимательности. Если в обоих этих случаях суд не просто так освобождает человека, а именно суд может принудить его к лечению, это будет лечение в закрытом учреждении, или это может амбулаторное лечение, но в любом случае суд может принудить человека проходить лечение максимальный срок. Но даже если суд решит, что человек будет проходить это лечение максимальный срок, это не значит, что комиссии психиатрические попозже не могут решить, что человеку стало лучше и что теперь он уже может продолжать свою жизнь вне учреждений, где проходится такое лечение или без амбулаторного лечения.
0: Спасибо. Спасибо, Аркадий, за участие в нашей программе.
8: Надеюсь, что такое больше не повторится, потому что это на самом деле ужасно задуматься, как младенцу.
0: Это просто сказать. Невозможно. И да, и всем родителям как бы проверяйте. Ну, что здесь проверишь, если это было на торговых полках. о деле по появлению транквилизатора в детском питании мы говорили с адвокатом Аркадием Илигулашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: ФБР нанесло мощный удар по финансовой сети «Хамас». Американские спецслужбы конфисковали сотни тысяч долларов в криптовалюте, перехватили серверы боевого крыла группировки и получили данные тысяч доноров по всему миру. Террористы использовали одноразовые кошельки, так называемые стейблкоины, и подставные лица, но все равно попались на технические детали. Как именно спецслужбы читают блокчейн, почему Хамас перенес сервера прямо под юрисдикцию США, и что теперь грозит донорам, попробуем разобраться в деталях с доктором Талем Павлом, преподавателем и исследователем геополитических процессов в киберпространстве. Доктор Таль Павел Марце Вехокер Бетхум геополитика Шельмин. Мирхава Сайбер, шалом лиха.
9: Шалом, шалом лиха ולמאזינים.
0: עד כמה המבצע הזה באמת משמעותי? הרי בסופו של דבר הם תפסו בסך הכל 560 אלף דולר. לא סכום כזה מרשים.
9: זו שאלה מצוינת וטוב באמת להתחיל מהסוף, מהחשיבות של הדבר הזה, ולכן השאלה בהחלט במקומה. אז האם טוב שתפסו? כן, טוב שתפסו. האם זה הפעם הראשונה? לא, לא, זה ממש לא הפעם הראשונה שאירוע כזה קורה. ומה המשקל של זה? כנראה שלא הרבה, כיוון שבדיוק כמו שציינת, מדובר בסכום לא גדול, חצי מיליון דולר, ואנחנו יודעים שהסכומים שמתגלגלים עבור ארגוני הטרור, בעיקר, אבל לא רק כמובן במרחב המקוון האינטרנטי, אלה סכומים גדולים מאוד. אבל כל נתיב שכזה שמפסיקים אותו, שעוצרים אותו, זה טוב, וגם המקום של חשיפה. עכשיו, זה גם כן היבט מעניין מאוד, כיוון שלצד הכסף שנעצר והארנקים הללו, הטענה היא שגם הצליחו ככל הנראה להגיע לזהויות של התורמים, וזה כבר סיפור אחר. כלומר, לא בהכרח רק הכסף שאמור היה להגיע ונעצר, אלא גם מי האנשים שעומדים מאחורי זה. זה יכול להיות אנשים פרטיים, אבל אולי גם לא בהכרח. וכאן זה יכול להיות באמת מעניין, המקום הזה של לבדוק מבחינה מודיעינית את הזיקה של אותם תורמים לארגון החמאס.
0: כן, תן לי לתרגם ברשותך. Я спросил, собственно говоря, 560 тысяч долларов, насколько вообще операция важна и знакова, потому что денег-то не особо много. На что господин Павел говорит, да, денег немного, и не первый раз, в общем-то, ловят. А вообще суммы, которые фигурируют в онлайн-переводах, там, конечно, гигантские. Ну, во-первых, сам факт, что это в публичную сферу вышло, важно. И главное, что там не только деньги были найдены, но еще и данные доноров. И это, конечно, куда важно, потому что это позволяет продолжать работу дальше, скажем так. А за акфицота или михижбон на хижбон, аншей хамасом несу лишь тамеш килю... לטשטש את הכבוד והעבירו כספים בין כתובות שונות. בעבר פושעים עשו את אותו דבר עם בנקים רגילים. היום זה כבר לא עובד מול רשויות החוק. ובעולם הקריפטו, הטקטיקה הזאת עדיין עובדת?
9: בהחלט, כיוון שהבסיס של מטבעות קריפטוגרפיים, כמו שאנחנו מכירים הכי אולי זה את הביטקוין, זה שהם אמורים להיות אנונימיים. ואני מדגיש את המילה אמורים, כיוון שכמו שציינו קודם לכן, הטענה היא שהצליחו לחשוף את כל, או לפחות חלק מהתורמים. אז גם אם המטבעות האלה וטרנזקציות כספיות בהם אמורות להיות אנונימיות, אנחנו רואים שזה לא בהכרח. אבל חשוב להזכיר שיש לארגוני טרור כלכלות מאוד מאוד גדולות ומפותחות, שנשענות על הרבה מאוד מקורות כספיים. אני רק אציין שדאש בזמנו, את חלק מהכספים שלה, הייתה גם ממסחר בנפט, שהשתלטה על בארות נפט, מסחר באוצרות ארכיאולוגיים וסחר בהם, מסחר בסחר בנשים ושלל דברים נוראים שכאלה. אז, וכמובן גם פעילויות מקוונות. אז ארגוני טרור אלה כלכלות, אלה כלכלות גדולות של מאות מיליוני דולרים ולפעמים מיליארדי דולרים. כלומר, השווי של ארגוני טרור יכול להגיע לפעמים למיליארדי דולרים. אז, ובהחלט פורטפוליו מאוד מגוון של מקורות הכנסה, שגם דברים כאלה. לא, זאת לא הפעם הראשונה. אני במצגות לסטודנטים שלי, אז אני מראה איזשהו סרטון שהחמאס לפני כמה שנים הפיק, שבו הוא מסביר בערבית איך אפשר לתרום כספים לארגון, לחמאס, באמצעות הביטקוין. מסביר צעד אחר צעד, וזה סרטון שנעשה לא היום וגם לא אתמול. אז, וגם ישראל, דרך אגב, תפסה לא פעם ולא פעמיים ארנקים של ביטקוין והחרימה אותם, וגם הרשויות בארצות הברית. כך שהאם הסיפור הזה הוא סיפור חשוב? כן. האם הוא סיפור ייחודי? לא. זה לא פעם ראשונה, וסביני אל שגם לא אחרונה.
0: כן, תן לי פשוט לתרגם. значит, соответственно, я спросил, вот то, что они переводили деньги с одного счета на другой, как бы так обычно злоумышленники пользовались раньше в обычных банках, а теперь и в крипте. Может ли так работать в крипте? Соответственно, доктор Павел говорит, да, работает, потому что, в принципе, вот эти все криптокошельки, в первую очередь биткоин, они как бы анонимны, но как бы, потому что мы же видим, что как бы анонимны, но ФБР определила не только суммы, но и некоторых доноров. Так что здесь тоже уже условная начинает быть анонимность, и это не всегда спасает. Но надо не забывать, что террористические группировки, они миллиардами, соответственно, оперируют, и Хамас еще несколько лет назад, пока специальный ролик даже, как можно, значит, соответственно, пожертвовать в биткоинах. Ашала хрона векца лецерава зман шелану ото там. Майкреем отам турмим. Кульмар, от кама...
9: זו שאלה מצוינת. כן. זו שאלה מצוינת, כיוון ש... כפי שציינתי, זה לא רק העניין של הכסף שאותו הצליחו לאתר ולעצור, אבל הטענה היא שהצליח גם כנראה לזהות את התורמים, וכאן זה כבר יכול להיות בהחלט עבודה לרשויות המודיעין, רשויות החוק והאכיפה.
0: כלומר, אנחנו נקבל עוד חדשות על התפיסה של כל מיני...
9: בהחלט ייתכן, וזו נקודה בהחלט חריגה ומעניינת, שלא רק שהצליחו להוציא את הכסף, לעצור את הכסף, אלא הצליחו לשים את היד על זהויות...
0: תודה רבה, אני מצטער, אנחנו פשוט חייבים לסיים, נמשיך בכל זאת. значит, последний вопрос у меня был доктору Талию Павлу, а что будет с теми донорами? Он сказал, да будут ловить теперь доноров, и еще много новостей об этом мы получим. Об арестах хамасовских криптокошельков в США мы говорили с доктором Талием Павлом, преподавателем и исследователем геополитических процессов в киберпространстве. Вот и все. В подготовке принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
4: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ?
5: ካናሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
4: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
5: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ።

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

0: Сегодня мы будем кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. А еще мы все, включая Пацаков и Чатлан, будем вспоминать потрясающего актера, любимого, неповторимого абсолютно, голос которого живет до сих пор и в фильмах, и в мультфильмах, и, главное, в наших с вами сердцах. Евгений Леонов.
1: Добрый день. Я король. Дорогие мои.
2: Добрый день, Ваше Величество.
1: Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что разрешите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек.
2: Да?
1: Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь, пойди сюда. Ну ты. Ну поди сюда, я говорю. Поздоровайся с ними. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
2: Правда.
1: Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноват. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлебываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость, такой грубость выражения, резкость. Паразиты. Вот и все. А сам я по натуре добряк, умница. Люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю. Кошек. Да, я кошек люблю. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе второе слово. Что ты делаешь?
3: Весельчак.
1: Да вы тоже веселый. Хозяйка, дай-ка три бокала. Драгоценное 300-летнее королевское вино. Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем. За это дело до дна.
3: Не пей.
1: Почему? Обидеть хочешь? Гостя обидеть.
3: Тише, не дома.
1: Не учи меня. Я глазом моргну, министр спишется, выразу сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей.
3: Не пей.
1: Почему?
3: Вино отравленное.
1: Какое?
3: Отравленное.
1: Что придумал, подлец?
3: Тогда пей первый.
1: Точно, вино отравленное. Зачем его выбрасывать-то? Не хочешь, не пей, вылей в бутылку и все. Где теперь я достану? Хорошего. Ну, в дороге вещи необходимые. Здесь,
2: стыдно,
1: на чужбине.
2: Ваше Величество.
1: Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват.
3: А кто?
1: Дядя. Вот тоже так бывало в компании. Разговорится, с кем попало. Наговорит на себя с три короба. А душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну, а что потом не мучится, возьмет и, бывало, отравит собеседника.
2: Подлец.
1: Скотина, форменная.
3: На вы, как вам не стыдно.
1: Только не надо. Сегодня. Сейчас начнешь говорить. Надо отвечать за все самому. Не сваливать вину на товарищей, соседей, жену. Ну что, я все знаю, я не гений, да выше моих человеческих сил. Я король, просто король, обыкновенный король. Хоть пруд пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться-то? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу, остаемся здесь, придворные. Располагайтесь, как дома, в гостях-то, и музыку.
0: Еще один потрясающий фильм. Любимый, безусловно, со всеми возможными фразами. Фильм «Обыкновенное чудо». Леонов в каком-то смысле учил Захарова, как вспоминал сам режиссер, как снимать кино. Он говорил примерно так. «Давайте снимем, как вы этого просите, а потом один актерский дубль. То есть я сделаю то же самое, но несколько иначе. В павильоне моя версия выглядела интереснее, а вот на пленке и в зале просмотров то, что делал Леонов, оказывалось всегда более точным и комедийным». Правда, в какой-то момент Марку Захарову удалось убедить Евгения Леонова сделать так, как ему казалось смешнее. Он заставил его поднять руку в приветствии, спародировав членов Политбюро на Мавзолее в день парада. Леонов со вздохом сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Каким-то чудом вариант в фильме оставили. Вы помните?
4: Я всем казался смешным, даже в детстве. Я учился в среднем или четвертом классе одной из московских школ, а по школам тогда ходил режиссер. Он картину снимал, и вот среди школьников этот режиссер все разыскивал, самого смешного, пухлого мальчишку. Видно, смешнее и пухлее меня просто в школе не оказалось. Я бы туда приглашен на съемки, но не снимался, то ли меня родители не пустили. Я и сейчас, не знаю, то ли испугался света, застеснялся, не помню почему, но слава актера прикрепилась ко мне. Сколько на свете много профессий разных, прекрасных, людям нужных, и актерский труд, и актерская профессия, и необыкновенная, радостная, замечательная, но ведь и сложная, очень трудная, коварная, тяжелая. Вот уж в нашей профессии никогда не скажешь, я как артист состоялся. Вот заяви об этом вслух, а завтра принесут тебе новый сценарий, новую пьесу. И вот он, этот герой, ты про него ничего не знаешь, а тебе нужно прожить его судьбу, научить этого героя плакать, смеяться, любить, радоваться, ненавидеть, целоваться, думать, как он, а не как ты, артист. У меня была мечта всегда стать актером. Она осуществилась, правда, не сразу, война, я, как и все почти сверстники мои, пошел работать на завод в свои 14 лет, и учеником токаря стал, и настоящим токарем аж 4-го разряда, а потом и в техникуме учился, а мечтая о театре, все-таки поступил в театральную студию.
3: Я на лодочке плыву по реке широко, на далеком берегу домик одинокой, словно дальняя звезда, в нем окошко светит, кто устанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой, хорошо ты светишь, без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну, как-нибудь тебя найду, когда плыть устану.
4: Мои педагоги в студии – Екатерина Михайловна Шереметьева и Андрей Александрович Гончаров. Замечательные учителя. Они научили нас всех, и меня в частности, многому. И, конечно, актер всю жизнь углубляет себя, изучает, но лучше бы, чтобы он себя не ломал. Я своей актерской школой доволен. Я переиграл много ролей. Маленьких, конечно, вначале, но в основном комедийных. А первое испытание в кино мне пришло от режиссеров Александра Борисовича Столпера и Иосифа Ефимовича Хейфица, когда они предложили мне сняться в фильмах «Дорога» и «Дело румянцев». И вдруг, а может быть и не вдруг, в 61-м году пришло мне предложение сняться в фильме «Полосатый рейс». Наверное, это и было естественно, комик и комик. И тут Шулейкин... Смешная роль, фильм трюковой, забавный, люди, тигры, все перепуталось, черти что, кто кого сожрет. Смешная, забавная картина, конечно, очень.
5: Правая, два галоши парою, никогда не сходится, никогда не ссорится. Ах, и что мне делать, как мне быть, как Марусю лошадей?
4: Как можно забыть? Я даже страх до сих пор свой не забуду. Это же меня, никого-нибудь, ну хотя бы в одном из эпизодов посадили в клетку вместе с поросенком, там, на палубе, выпустили тигров, стали ждать, чем кончится, и убеждали. Это будет очень смешно. Вы не представляете, сколько мы пережили с этим несчастным поросенком. Рев, рык, они тигры увидели поросенка, лапы перед моим носом, туда бедный поросенок, я его схватил, мы с ним столько пережили в этой клетке, мы с ним сроднились. В тот страшный момент в наших жизнях мне показалось, что он чем-то похож на меня. Я его схватил, он хуже тигра стал, озверел. Он стал на них лаять. Я кричу, стреляйте, всех сожрут с кораблем. Ну как же это можно забыть? Нет, конечно.
6: Я тут вот начертил вам тигра, ну, конечно, как мог в разрезе. Тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост. В средней части находится кострец. подбедрок, грудинка, обузок, далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя. Так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному, сбой, товарищи.
7: А чем же он питается?
6: Питается?
7: Да.
6: Сейчас я отвечу.
8: А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
6: Ну что ж, очень может быть.
0: Какие разные у него герои. Мы смеемся над ним в его ролях. Он сам говорил, что от меня всю жизнь ждут чего-то смешного. Но вы вспомните «Белорусский вокзал», сцену, где герой Леонова плачет на плече однополчанина, слушая песню, ту самую, о 10-м батальоне. А его вопрос к жене: «Я тебе жизнь испортил, да?» А помните его Сарафанова из фильма «Старший сын»? Обманутый, такой наивный неудачник. Он, как никто другой, умел играть очень сложное, наверное, самое сложное, трагикомедию, смех сквозь слезы. И при этом он был очень редким самоедом. Как вспоминал сам Марк Захаров, Леонов был вечно недоволен собой, собой, еще раз собой, пьесой, ролью и в первую очередь снова собой.

0: А что ж ты расстраиваешься?
1: Я не раздваиваюсь, я трезв, как стеклышко.
0: А, ну, значит, я трезвый. Пошла!
2: К началу 70-х, казалось бы, как давно это было, он уже стал одним из самых востребованных киноактеров. Это не был штатный комик из конкретного фильма. Его роли в таких шедеврах, как «Легенда о Тиле», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Большая перемена», «О бедном гусаре замолвите слово» – все это доказало, что тот актер, в которого мы с вами влюблялись, кто-то в детстве за мультфильм, кто-то позже за «Полосатый рейс», этот актер просто чудо. Чудо, которое надо беречь и смотреть как можно больше на его игру.
3: Считаясь учеником Яншина, думаю, что я не дорос до уровня его затрат сердечных, до уровня его искусства, мастерства, но рядом с ним была и Андровская, и Станицын. И в этом театре был и Качалов, и Книперчехова, был и Ливанов, и все какие, был Хмелев, был Добронравов, Грибов. Ну, МХАТ был лучшим театром в мире в свое время. Но какая была атмосфера в спектаклях, как тратились актеры, каким они обладали мастерством. Мне не хочется второй раз говорить, но тем не менее так было. Премьера, спектакль «Иоанн Грозный». Хмелеву 41 год. Он, взрастив себе Иоанна Грозного, умирает прямо на сцене от инфаркта. Через несколько лет Добронравов, не доиграв последний акт царя Федора, умирает в 53 года от инфаркта прямо на сцене. И это вот глубинное искусство, которое делает всех сопричастными. Всех талантливыми.
4: У меня вот такая хорошая роль, по-моему, по-настоящему только одна. Роль рабочего человека Ивана Приходько в фильме «Белорусский вокзал». Я так говорю, потому что мне думается, что это и картина эта получилась замечательной. Многие зрители в письмах к нам в группу, к актерам и ко мне, называли его гимном подвигу отцов наших, матерей наших в Великой Отечественной войне. Да, этот фильм многим остался памятью, и товарищу нашему памятью остался тоже. Алексей Глазерин, замечательный актер, прекрасно сыграл в фильме одну из главных ролей, умер. По-моему, даже фильм не успел посмотреть. Не очень давно из жизни, из фильма ушел товарищ мой, друг Толя Папанов. Прекрасный, замечательный артист. Так что эта кинокартина и в моем сердце осталась теперь навсегда, надолго, до конца и моих дней. Я никогда не забуду, как меня пригласили в Харьков на стадион. Шла по фонограмме песня из нашего фильма, песня прекрасная песня Булата Акуджавова, очень талантливого и самое главное, доброго, необыкновенно доброго сердца человека. Шла эта песня, и я никогда не видел, чтобы так много людей одновременно плакало.
5: Птицы не поют, деревья не растут.

0: Сейчас уходит идея жизни, когда сразу в голову начинают лезть мысли по поводу того, а для чего ты эту жизнь прожил, зачем жил, понимаете? В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности эти человечьи все-таки, я думаю, растеряли. Я теперь стал верить, ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу, а в то, что выше закона может быть любовь, выше права – милость, выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, что этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машину и собаку, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям, жить, забыв, что нас призывали великие предки. Не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода. А свобода – это значит, делай, хочешь и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочется задуматься, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца. Страшная штука.
1: Ипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл.
2: О любви к актеру. Маленький рассказ. Рассказ от Георгия Данелия. Конечно, Леонова обожали. По словам Георгия Данелия, Леонов был, наверное, самым популярным из всех, с кем он работал, и благодаря вот этому обожанию он мог добиться всего, чего угодно. Однажды он, например, пошел в исполком и запросто выбил однокомнатную квартиру для монтажницы. А еще он вспоминал Данелия. Когда снимали фильм «Совсем пропащий», вспоминайте, «Мы все жили на корабле». Мы сидели с Юсовым в каюте, обговаривали сцены, и вдруг услышали истошный вопль в мегафон. «Леонов, уйди с палубы! Спрячься! У меня сейчас корабль утонет!» – орал капитан, проходящего мимо нас, пассажирского трехпалубника Тарас Шевченко. Леонов, оказывается, стоял на палубе и спокойно курил. Кто-то из пассажиров, проплывающего мимо корабля, увидел его и заорал – там Леонов. И тут все пассажиры, матросы и обслуга высыпали именно на один этот борт смотреть на него, и корабль действительно дал критический крен.
3: Из чего только сделаны мальчики, мальчики.

0: делать и...
1: Евгений Леонов тратил себя и в ролях, и в жизни. Ну, например, в поездах проводники буквально охраняли его купе. Но если ошалевшему от счастья поклоннику удавалось прорваться, он мог просидеть с ним за бутылочкой всю ночь, разговаривая по душам. И когда его спрашивали, почему он так сделал, он отвечал: «Ну, я же не могу сказать, пошел вон, я хочу спать». Для этого человека это, возможно, единственный случай, быть может, праздник души, и я должен пойти ему навстречу.
2: Трудно объяснить, как появляется желание и как оно превращается в мечту. У меня так случилось. Мое детство было похоже на детство моего поколения, комсомольцев моего поколения. Потому что, когда началась война, мне было 14 лет, как почти все мои сверстники, я пошел работать на завод, стал учеником токаря, потом настоящим токарем аж 4-го разряда, учился в авиационном техникуме. Но что бы со мной ни происходило, я почему-то про себя твердо знал, что рано или поздно я стану актером. Когда я поступил в театр, как, наверное, каждому молодому актеру, мне хотелось сыграть все. И если бы в тот момент мне поручили Гамлета и Отелло, я бы согласился, потому что каждому молодому актеру хочется завоевать право на свою индивидуальность. Вот в чем дело. Да, я бы согласился. Чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило зрителю, который бы на меня смотрел. Ну, со мной немножко было легче, знаете почему? Я всегда был кругленький, пухленький, смешной. И еще в театральной студии всем казалось, что я актер комедийного жанра. Но если уж говорить до конца и честно, мне больше всего нравится, хотя я по профессии комедийный актер, мои серьезные роли. Но я попал в руки прекрасного артиста, человека и необыкновенного педагога Михаила Михайловича Яншина. Это он всем нам говорил. В искусстве работают, падают и поднимаются. И снова пробуют, рискуют, в искусстве не выгадывают. Здесь я отрицательный, здесь я смешной, здесь я серьезный. Здесь надо работать, работать. Я стараюсь не выбирать роли и считаю это неверным. Это моя, это не моя. Угадать актер заранее, по-моему, не может. Легче со стороны определить его дарование, его возможности. Поэтому всегда... В нашей профессии важен, кто рядом с тобой, кто тебя снимает в кино, кто с тобой работает в театре. Да, режиссер. Режиссер, который вместе с тобой решает этот фильм, решает этот спектакль. Когда я кончил театральную студию, кончил я ее очень хорошо. Мне показалось, что тут же я получу необыкновенно прекрасную роль, которую, конечно, необыкновенно и прекрасно сыграю. И когда... Я пришел в театр, я понял, что это все непросто. Я понял, что если даже мне «Короля Лира» дали бы сыграть сразу, после театральной скамьи, вряд ли я сумел с ней справиться. Ибо я сам еще ничего не успел пережить. Да как же я могу передать трагедию и радость другого человека? Не сумел бы, нет. И вот в такие трудные минуты жизни, они, наверное, бывают в каждой профессии. Мне казалось, зачем я выбрал профессию актера? Я, перелистывая журнал «Советский экран», вдруг налетел на маленькую заметку. Пишет студент из Ростова: «Товарищи режиссеры, почему вы снимаете одних и тех же актеров? Заставьте их этих приклеить усы, изменить свое лицо до такой степени, чтобы хоть можно было их не узнавать». И я подумал, неужели это самое главное в искусстве? Наклеить себе нос, сделать уши больше, чем у тебя. Каждому хочется иметь свое лицо. Но иметь свое лицо – это не значит таскать свою фактуру, свои внешние данные полоскать по фильмам и спектаклям. Для меня лично очень ценно внутреннее перевоплощение актеров. Я не буду перечислять все свои роли, но думаю, что там, где это нужно, я пользуюсь и гримом, я ищу какие-то внешние выразительные средства. Тот же донской казак. Нужен был мне чуб, и мы его сделали. Нужны мне были усы, и мы сделали эти усы. Но просто так, только для того, чтобы не быть похожим внешне на самого себя, переделывать свое лицо, я считаю совершенно бессмысленным. Мне так кажется. Мне так кажется.
3: Достоимый пьет до дна.
4: Не понимаю.
3: Я за вас выпил. Значит, вы тостуемый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок.
0: Василий Игнатьевич.
4: Спасибо, я все.
0: Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты насел? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны всем пить.
3: Профессор, я обижусь.
1: Фильм «Осенний марафон». Легко и трудно объяснить, как люди шли смотреть это кино на Леонова. Легко, когда смотришь «Осенний марафон» и слышишь «Нолито», ну не обратно же выливать, Палыч. Ты в компании пришел, в компании уйдешь. И любую из десятков изумительных фраз в его исполнении. Интересно, кстати, что на фестивале в Сан-Себастьяне именно Леонов, а не Олег Басилашвили, получил в итоге приз за лучшую мужскую роль.

0: Я воспитан, как и многие из нас, в атеизме. Но я повторяю, мне кажется, что мы, ломая все, истребляя веру, понимаете, мы зашли так далеко, что растоптав и искалечив вот это, зацепили и святое, и в святом искусство, и в святом культуру, и подбирая, обманывая, порой и лицемеря, мы очень активно теряем наших детей. Что самое страшное, мы теряем молодежь. Это очень меня мучает.
1: Что касается любимого нами Винни-Пуха, голос Леонова для мультфильма по сказке Милна решили ускорить на 25%, чтобы было энергичнее и забавнее, возможно. Только в 2016 году российский блогер додумался замедлить голос обратно, чтобы можно было услышать настоящего Леонова, и эксперимент получился очень удачным. Вот я предлагаю вам услышать так, как это было на самом деле. Хотя мультсериал о Винни-Пухе пользовался огромной любовью, не похоже, что Леонов как-то особенно выделял эту работу. Даже в его замечательной книге «Письма сыну» об этом есть грустная строчка. «Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается. И я спиной слышу, как мать говорит, вот и Винни-Пух над тобой смеется». Он грустил, а мы все были счастливы, за что ему большое спасибо.
2: Пум-карам, водилки, пум-пум-пум-пум. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, он им подкрепится. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Евгений Павлович Леонов, выросший в обычной семье, человеком был очень любознательным, много читал, ходил на выставки, смотрел фильмы и везде отмечал тех, кто, как он говорил, тратит сердце. Все, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой. Он восхищался, например, Жаном Габеном, Джеком Николсоном, Джульеттой Мазиной. Хороший выбор, не правда ли? Даже придумал сюжет для себя и Джульетты Мазины, муж и жена. Русский, итальянка. Вместе были в сопротивлении. Два нежных существа в этом мире, не приспособленном для них, не имеющим в своем вселенском уставе пункта о любви. Так он описывал этот замысел. Было бы, по-моему, очень интересно.
0: Ну, вообще, это не только актерам. Хорошо бы научиться отдавать. Было бы всем. Брать проще, легче. Отдавать сложнее. Но глубина и все это там, где человек может отдать кусочек сердца своего, кусочек доброты своей, культуры, поделиться с другим. Всегда уже было свойственно русской интеллигенции ходить в народ. Я свой театр люблю. Да. И когда в театре наступает равновесие, когда есть и Юнона и Авось, и поминальная молитва, мое сердце ликует. Понимаете, это прекрасно, когда и то, и другое, когда актер умеет танцевать, петь, хоть как-то, но петь, да, ну, прилично, во всяком случае. А в сочетании с хорошей умной режиссурой это выглядит прекрасно.
1: Ради этой роли, я думаю, вы сразу поймете, в чем дело, Евгений Павлович ходил в тюрьму специально, чтобы вжиться в роли. Конечно, в камерах с настоящими заключенными он не сидел, но просто наблюдал за их поведением в глазок. Этого хватило настолько, что многие были уверены, многие сидевшие, что он оттуда, что этот опыт у него есть. Леонову действительно удалось просто без проблем перевоплотиться из директора детского сада в бандита.
3: К барыге поехали!

0: Работать на лекарство будешь.
1: Вежливость лучше.

0: Георгий Данелли вспоминал, зная Леонова уже хорошо. «Было в Леонове что-то такое. Магнетизм, биотоки, флюиды. Не знаю, как назвать. То, что безотказно вызывало у людей положительные эмоции. Все понимали, что комик Леонов – мастер, профессионал. Ни одного отмененного спектакля или съемки. Он выходил играть с температурой, с воспалением легких, после уколов камфоры». И он делает в этом искусстве и в этом мире что-то очень важное, будь то комедия или трагедия, трагикомедия. Что он делает? Воспитание чувств и, наверное, врачевание сердец. Точно, врачевание наших сердец. Спасибо, Евгений Павлович. Евгений Леонов писал: «Есть только одна цена в искусстве – беспощадность к себе». И это плюс к природной его, как он признавался, стеснительности, неуверенности в себе, до последнего неуверенности в себе, самокопанию, к возможности нравиться противоположному полу. Его дрессировщика полюбила вся страна в полосатом рейсе, а он все равно иронизировал. Он иронизировал, он смеялся над собой и вновь искал и находил новые и новые роли, характеры, в которые влюблялись просто все. Было за что.
1: Можно ставить цели не только актеру и в своей профессии, но не только обществу в своем развитии. Можно назвать или обозначить это все умными словами, понятиями, а потом ни к чему не прийти. А можно жить, просто жить, понимаете? Недаром Паустовский когда-то всем людям сказал: для того, чтобы творить, может быть, это можно и расширить, ну, хотя бы так, как он. Для того, чтобы творить, надо жить, просто жить, общаться с людьми, научиться радости, горе другого человека через свое сердце, через свою душу пропускать. Вот вторую половинку мы потихонечку потеряли. Пропускать радости, горе другого человека через свое сердце, то есть знать, ну, мне хорошо, а хорошо ли тому, кто с тобой разговаривает, как он живет, твой сосед, твой брат, твоя жена, твой сын, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому, может быть, мечта и бывает, но и должна быть, но она не должна быть декларирована.
2: Господин Травкин, несколько вопросов. Какое ваше хобби?
3: Чего?
2: Хобби.
4: Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку.
2: Вы были за границей?
3: Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге.
2: Вы ездили туда по служебным делам?
3: Я не ездил, я пешком.
2: В качестве туриста?
3: Нет, в пехоте.
5: А нет, снимаю!
2: Иван Сергеевич, это и есть, наверное, счастье.
3: Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой.
1: На этом кончилось. Инфаркт, клиническая смерть. Как потом мне сказали, 2 минуты там. А потом второй инфаркт, потом операция, про которую говорят, что она уникальная, ибо мне из ноги, вырезав вену, разрезав здесь, пришили 5 кусков туда. Снова зашили, попросили сына попеть 9 дней песни, почитать мне стихи, в надежде на то, что твой отец, зная, что его кто-то ждет на этой земле, вернется к нам обратно. Ну, ты, доктор, оказался прав. Я вернулся из небытия. Я радуюсь, что я вернулся в эту жизнь, и мне снова захотелось быть среди людей. Мне захотелось работать. И я счастлив, что хоть и времени прошло после болезни, хотя то, что со мной произошло, нельзя назвать и болезнью, вроде неожиданной. Я сыграл хорошую пьесу, хороший спектакль, хороший образ Эвии Молочника в поминальной молитве. Наш спектакль получился очень нервным, сиюминутным. И он о людях, которые должны быть друг другу добрее, которые должны все-таки помнить о Боге. Он должен быть для кого-то на небе, а для кого-то в сердце, в своем собственном. И этот Бог в тебе самом не позволит тебе совершить мерзкий поступок.
6: Вот и наш герой. Должен предупредить, у меня нервы в ужасном состоянии. Поэтому вам лучше уехать сразу.
7: Я не уеду.
6: Спасибо. Хорошо. Вас не предупреждали, что я болен всеми нервными и психическими заболеваниями. И еще 3 неизвестными до сих пор.
7: Нет.
6: Предупреждаю. А я вам не говорю, что дело иметь со мной невозможно.
5: Так мы же первый раз видимся.
6: Памяти уже никакой. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города избираюсь 17 раз подряд пожизненно. Уехать не хотите? Прошу. Сейчас начнется.
5: Что?
6: Каталепсия.
5: А что это такое?
6: Это как шизофрения, но хуже. Дорогой мой, кто вас просит драться с драконом?
5: Как то? Весь город, Таня, мечтает об этом.
6: Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались.
5: Я никого не вижу.
6: Фельдфебель! Жить хочешь?
7: Так точно, мечтаю, ваше превосходительство.
6: Герои не видят людей.
7: Ожидается вчерашнего вечера за углом.
6: Прошу. Вот, все смотрят и осуждают вас. Ну что, осуждаешь? Это... Да вы любого спросить, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал?
8: А то как же, это уж само собой, да. В прошлом году мы, знаешь, ого-го, мы вот. Сами с усами
6: покорили. Все в один голос, все. А вы?
5: А я не уеду.
6: Не подчинитесь воле народа?
5: Это не народ.
6: Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали, сами хотят с вами попрощаться. Да?
5: Да.
6: Где ты там? О, это... Поговорите с каждым.
0: Еще об одной работе Евгения Леонова я хочу вспомнить. Это спектакль драматического театра имени Станиславского «Антигона» по пьесе Жана Ануэ, где роль Криона сыграл сам Леонов, а Антигону Елена Никищихина. Пьеса «Ануэ» тут в данном случае является собой переосмысление того, той самой истории об Эдипе, но уже с более современным ее звучанием.
9: Ты знала, что он бунтовщик и предатель?
10: Он был моим братом!
9: Ты слышала, как на перекрестках читали мой указ? Ты видела, как его вешали на всех городских стенках?
10: Да.
9: Значит, ты знала, какая участь ждет каждого, кто осмелится похоронить его?
10: Я об этом не думала!
9: Как же так? Как же так? Повиноваться закону в первую очередь должна была ты, Антигона. Дочери царя, как никто, обязаны чтить законы.
10: Да если бы я была служанкой и мыла посуду в то время, когда читали ваш указ, то я вымыла бы свои грязные руки, даже не снимая фартука, побежала бы хоронить брата.
9: Неправда. Если бы ты была служанкой, ты бы знала, что тебя повесят. А ты, наверное, рассудила так. Я племянница Криона, невеста его сына, и что бы ни случилось, он не посмеет меня тронуть.
10: Нет! Я знала, что вы меня казните.
9: Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа.
0: Евгений Леонов умер дома. Буквально в секунду оторвался тромб, надевая костюм к поминальной молитве. Театральный костюм у него находился дома. И его ничего уже не могло спасти, даже очень быстро приехавшая скорая. Когда залу объявили о случившемся, многие зрители пошли в соседний храм, купили свечи. Никто не ушел домой, они просто все сидели или стояли на морозе и плакали, потому что воспринимали Евгения Павловича Леонова не как актера, но как родного человека. Когда Евгения Леонова не стало, в театре «Ленком», где он служил, отменили спектакли с его участием. Заменить Леонова другими актерами было просто невозможно. И можно лишь посочувствовать всем тем нам, кто не успел увидеть его на сцене. Прежде всего, его легендарного Тевья в поминальной молитве и саму поминальную молитву. Впервые он сыграл эту роль через 4 месяца после пережитой клинической смерти, сложнейшей операции, обширного инфаркта, который случился в Гамбурге. Бог ему тогда отпустил еще 5 лет. Его коллега по линкому и по поминальной молитве Александр Абдулов вспоминал, что в эти годы у Леонова абсолютно изменился взгляд. Как будто он всех жалел, точно спрашивал, да что же вы все это суетитесь?
11: В 1915 году Шалом Алейхем написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание. А также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Я знаю, некоторые люди говорят «театр, храм». Я сам так никогда не говорил, я так не думаю вовсе. Но я живу в нашем обществе, как и все. И, конечно, вижу, что эта жизнь у нас с вами пока такая, что, может быть, и надо встать на колени здесь и помолиться. Господи, Ты все видишь. Помоги нам. Вдохнови нас на молитву поминальную. Ты меня можешь не услышать. Я к тебе никогда не обращался, никогда не прислушивался. Если сказать честно, я тебя даже не знал. Меня так воспитали. И все равно, Господи, сегодня, сейчас, мне очень хочется, чтобы Ты услышал меня и всех нас. Всех нас. И пусть будет музыка.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цвасман, Утесов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скоморовский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие. И тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.

Надо сказать, что музыка не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесиных. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 26-м году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бенда Фрэнка Уитлерса. И вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу. Подарила и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

Первым музыкальным коллективом Александра Варламова стал «Первоксе». Александр оканчивает учебу с дипломом дирижера, устраивается заведующим музыкальной частью театра «Миниатюр Москвы», собирает джазовый оркестр при Центральном доме Красной Армии, с большим размахом проводит первый концерт. Причем внимание публики он привлекает к себе еще и сотрудничеством с афроамериканской певицей Целестиной Коул. Кстати, именно история с этой исполнительницей попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Коул получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви Уильямса» и «Время в моих руках». Исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал, вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана, потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза, и вот с начала войны Госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежный.

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный, и на пластинках не где не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

После того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года, это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии, а общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек, уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 51 году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 56-м после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил. И спасла студия «Союзмультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

1982, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22 года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1991

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. В нашу редакцию обратилась радиослушательница со следующим вопросом. Добрый день, мама устроилась на подработку, ей уже 70. А ей говорят, что пенсионный сбор – это обязательно. Как она может отказаться, чтобы с нее не снимали этот пенсионный сбор, тем более, что она получает пособие, а не пенсию? Вот на этот вопрос, а также на другие связанные с ним вопросы, которые касаются пенсионных отчислений людей после 67-70 лет, мы попросили ответить пенсионного консультанта Геннадия Бердичевского. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, вот вопрос нашей радиослушательницы. Маме 70 лет, пенсию она не получает, устроилась на подработку, а тут собирают пенсионный сбор. И на самом деле, когда речь идет о вот таких подработках, о маленьких суммах, то пенсионное отчисление – это действительно большая часть той самой зарплаты, которую получают пожилые люди. Есть ли какая-то возможность от этого отказаться?
1: Значит, начнем с того, что вот само словосочетание «пенсионный сбор» мне не нравится. То есть это выглядит как какой-то налог.
0: Да.
1: На самом деле пенсию приблизительно чуть меньше трети платит работник, и чуть больше двух трети платит работодатель. То есть если уже это налог, то в первую очередь работодатель. И уж кто заинтересован не платить, так это работодатель. И все эти деньги, все три части, да, они поступают на пенсионную программу работника. То есть ему идут эти деньги, не в какую-то там государственную казну или куда-то что-то в этом роде. Поэтому само понятие «сбор», я считаю, что это просто нелегитимное понятие.
0: Ну,
1: я бы использовал бы понятие... Нет, я понимаю, что из песни слов не выкинешь, так сказать. Так человек задал вопрос.
0: Да.
1: Я просто хочу подчеркнуть, потому что здесь семантика, она, да, очень важна. Сейчас то, что я дальше объясню, семантика, она, в общем-то, очень важна. Итак, давайте мы поймем, что это отчисления, которые идут в кассу работника. При этом работник отчисляет треть, работодатель отчисляет больше две трети. Почти три четверти, на самом деле. Ну, так, приблизительно.
0: Да.
1: Теперь идем дальше. Кто, к какому работнику работодатель имеет право не отчислять? Работодатель имеет право не отчислять, если выполняются все следующие условия. Все вместе должны выполняться. Работник старше 67 лет, неважно, мужчина или женщина. Работник один раз уже увольнялся в связи с достижением 67-летнего возраста. И работник получает какую-то пенсию из какого-либо источника, кроме бытовых людей.
0: Да, вот это не
1: вот третьего оно не выполнилось у нее.
0: Да, про второе.
1: Поэтому работодатель обязан отчислять. К неудовольствию работодателя он обязан отчислять. Он обязан снимать отчисления с работника. Но давайте посмотрим по результату. Работник отчисляет 6% от заработной платы. Работодатель как минимум 12,5%, чаще это 14,83%. То есть в два с половиной раза больше, чем работник. Все это поступает в программу работника. Из-за этой программы работник потом сможет получить эти деньги. Теперь, да, получение оно затруднено, потому что есть налоговые ограничения. Но в данной ситуации, которую описывает автор вопроса, в данной ситуации, судя по всему, не будет проблемы изъять эти деньги без налога после окончания работы.
0: Просто потому что сумма маленькая?
1: Потому что сумма маленькая. Значит, ситуация такая. Деньги, вот те, которые отчисляют работодатели, работодатель, там часть ПИЦИИМ, часть так называемой ТАГМУЛИ. ПИЦИИМ – это выходное пособие. А выходное пособие будет в любом случае положено работнику при увольнении. Выходное пособие освобождается от налога аж до 13 тысяч шекелей за каждый отработанный год. Судя по всему, там очень маленькая заработная плата, поэтому до 13 тысяч там не дойдет. Окей? То есть, так поэтому часть, которую работодатель отчисляет, после увольнения работник сможет взять без всякого налога. Да, надо будет сделать операцию, заполнить форму 161, там, подать ее в Москнасу, возможно. Окей? Но, в принципе, он их получит. Она, точнее, их получит.
0: Она получит,
1: что
0: она
1: касается Тагмулина.
0: Даже да? Большую сумму, да, получается?
1: Ну, конечно, там еще прибыль будет на эти все деньги. То есть, угу. Эти деньги получит. Это деньги ее. То есть, давайте смотрите, уже треть или даже немножко больше она в любом случае получит. Это ее деньги. Она просто их получит позже, после окончания работы. Теперь говорим про две трети деньги. То, что работник отчисляет, и половину отчисления работодателя. Это так называемый Тагмулин. Uh-huh. Тагмулин, в принципе, из них обязаны получать пенсию. Но есть исключение из правил. Одно из исключений является следующее. Если человек старше 67 лет, опять-таки подчеркиваю, как мужчина, так и женщина. Uh-huh. Если человек старше 67 лет, он не получает пенсию. Битуохлюми не считается как пенсия. Окей, он не получает пенсию. У него во всех таких кассах в сумме накоплено меньше, чем 110 тысяч. Если мне не изменяет память, в этом году 110 тысяч 700. Она каждый год сумма немножко меняется. Ну, давайте округлим, 110 тысяч шекелей. Если всего у него, этого работника, в таких кассах меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может получить от налогового управления разрешение на снятие этих денег без налога. То есть, с одной стороны, конечно, у него снимают 6% заработной платы. Но это не какие-то сборы, поборы, которые идут какой-то там неизвестной организации или государству, или еще куда-то. Это идет ей в кассу. К этим ее 6% добавляется как минимум в 2 раза больше денег от работодателя. И все эти деньги она получит себе в конечном итоге после окончания работы. Ну, разве стоит от этого отказываться?
0: Нет, от этого отказываться не стоит точно, но, в принципе, иногда понимаешь, да, что человеку нужны деньги сейчас и немедленно, и вот эти 6% иногда действительно становятся, ну, очень и очень значимой суммой, но... Если законодательство так говорит, то...
1: Работодатель не имеет права не отчислять. Еще раз я подчеркну, если работник не получает пенсию ни из какого источника, кроме Битуохлюми, работодатель просто не имеет права не отчислять. Это будет нарушением со стороны работодателя. Там же кадры мы не приходим к работодателю, не говорим, знаешь, что не плати за меня Москнасову, плати мне без Москнасы. Uh-huh. Или не плати Битуохлюми, не плати Масбриот или еще что-нибудь такое. Ой, чего ты платишь? Давай, плати мне лучше, нету чисто. Нет, ну работодатель не имеет права это делать. Работодателя тоже есть законное ограничение, и при этом работодатель был бы очень-очень рад бы это не платить, на самом деле.
0: Давайте рассмотрим случай, если, допустим, человек уволился из какой-то работы, да, в 67 лет или в 62 года в связи с выходом на пенсию, но пенсию накопленную он решил не получать, а оставить, допустим, в пенсионной кассе. В таком случае, я так понимаю, что работодатель опять-таки обязан платить за него пенсию.
1: Абсолютно верно. Если новый работодатель, еще раз, проверка, не есть ли у человека какие-то пенсионные накопления? Uh-huh. Проверка, которая новый работодатель, к которому я пришел после 67 лет, обратите внимание, не после 62, я подчеркиваю, после 67 лет, как мужчина, так и женщина, окей? Uh-huh. Если я пришел к какому-то работодателю, или женщина пришла к какому-то новому работодателю после 67 лет, работодатель должен проверить, получает ли она пенсию физически. Если она получает пенсию физически, тогда он имеет право не отчислять. Окей? Еще раз, пенсию, не Битуохлюми. Mm-hmm. Вот. Если она получает пенсию физически, нет проблем, работодатель имеет право не отчислять. Но если она не получает пенсию, он обязан отчислять, у него нет другого выхода. Это будет нарушение закона, если он не будет отчислять.
0: Uh-huh. То есть он, если, допустим, человек получает пенсию из какого-то пенсионного фонда, то работодатель не обязан. Но...
1: Да, после 67 лет, еще раз, если человек пришел новый работник после 67 лет, если человек продолжает работать,
0: да,
1: и просто достиг 67, да, лет, и уже получает параллельно там пенсию какую-то откуда-то там от предыдущих работодателей, работодатель не имеет права прекратить. Только на нового работника, который пришел после 67 лет, только на такого работника работодатель имеет право не отчислять.
0: То есть если работник продолжает работать после 67 лет на той же работе, его пенсионная касса пополняется постоянно?
1: Пополняется, продолжает пополняться, да, даже если он параллельно получает пенсию. Сегодня современные кассы могут даже одновременно и платить пенсию, и пополняться одновременно. То есть он с одной стороны получает из этой кассы, с другой стороны туда добавляют денег. Потом, когда он закончит работать, увеличит просто пенсию ему за счет этих денег.
0: Понятно. То есть только если речь идет о новом месте работы, если человек получает пенсию...
1: И старше 67 лет.
0: Старше 67 лет, только тогда работодатель может ему пенсию не платить. Ну, ну а если, допустим, работник хочет, чтобы ему начисляли в ту же...
1: Окей, а работодатель, естественно, не хочет. Совершенно верно. Значит, что должен сделать работник? Или не торопиться начинать получать пенсию. То есть, допустим, 67 лет человек уволился и пошел на новое место работы. Подожди, не торопись получать пенсию. Там месяц-два, пока там начнешь, дашь работодателю данные, что у тебя, ты не получаешь пенсию, начни получать пенсию. Начнутся пенсионные отчисления от работодателя, тогда начнешь получать свою пенсию параллельно зарплате. Окей? Вот это, например, один из вариантов, который можно сделать. Ну или ввести переговоры. То есть если я уже получаю пенсию, я старше 67 лет, я пришел на новое место работы. Я знаю, что мне не обязаны платить на пенсию. Я договариваюсь с работодателем, плати мне зарплату, допустим, там 10 тысяч шекелей в месяц, или 5, или 20, неважно сколько. Окей? Я обязан в этой ситуации, обязан. Мудрость с моей стороны будет в этом случае сказать, а что с пенсией? Работодатель мне скажет, а по закону. А, подожди, что значит, по закону мне не положено. Не-не, давай мы договоримся, что ты, да, отчисляешь на пенсию. По закону, не по закону, меня не интересует. Вот, да, давай договоримся, что отчисляешь на пенсию. Знаете, кому это особенно важно?
0: Кому?
1: Это особенно важно людям до 70 лет. От 67 до 70.
0: Почему?
1: Почему? Потому что до 70 лет заработная плата влияет на право на пособие по старости от бытового хлюми.
0: Ага.
1: И иногда человек, допустим, может зарабатывать... Допустим, 15 тысяч шекелей. Ему предлагают зарплату 15 тысяч шекелей в месяц. Но 15 тысяч шекелей уменьшит ему пособие по старости от битого хлюми. А он может договориться, что, допустим, если это женатый человек, у которого жена, например, не работает или старше 67 лет, он тогда может для пособия по старости от битого хлюми иметь 13,5 тысяч, 13 400 с чем-то. Неженатый, там, 10-100, Маша указала. Ну, неважно, допустим, возьмем человека женатого, у которого жена зарабатывает мало, и вот он имеет право получать 13,5 тысяч шекелей зарплату, и при этом тогда у него будет полное пособие по старости от бытового хлюми. Получается, если он будет получать 15, ему будет пособие по старости меньше. Но если он договорится, знаешь что, плати мне 13,5, но плати мне на пенсию, плати мне Кэрен и Штальмут, оп, получается зарплата уже 13,5, плюс я еще и платежи Кэрен пенсия и Кэрен Штальмут. И вот получается, что человек получает то же самое в конечном итоге, но зато еще получает полное пособие по старости от битого хлюми. Такие вещи можно планировать. Просто нужно понимать, что все действия должны быть спланированы. Нельзя в пенсионных вопросах, нельзя полагаться, что само автоматически что-то будет. Да, что-то будет автоматическое, что-то не будет автоматическое, что-то будет плохо. Поэтому эти вещи нужно планировать, нужно разбираться, нужно изучать или к специалистам обращаться, или заходить на сайт Битого Хлюми. На сайте какие-то там есть форумы всякие, где можно задавать вопросы, в том же Фейсбуке и так далее. То есть интересоваться этим вопросом. Не полагаться на авось, не полагаться, что все это автоматически, вот само по себе все разводится и все само по себе получится.
0: Да, пенсия — это действительно очень сложная вещь. Ну вот наша радиослушательница посоветовалась и для своей мамы получила ответ. Огромное вам спасибо, пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Огромное-огромное вам спасибо за участие
1: спасибо
0: в нашей
1: вам.
0: Программе.
1: Всего хорошего.
0: Всего доброго.

0: הסיטואציה, זה אומר לו, אתה זכאי לפיצוי בגין שהגעת תארי.
1: כן.
0: וזה אומר לו בדיוק כמה, לכמה, לאיזה פיצוי הוא זכאי, ונותן לו אפשרויות לבחור איך הוא רוצה לקבל את הפיצוי.
1: יש דרכים שונות, אפשר לקבל
0: יש, את זה? יש, על... כן, יש כמה דרכים. זה או לקבל זיכוי ברכישת חופשי חודשי חדש. Mm-hmm. זאת אומרת, אם נניח היה לי חצי חודש, אז אני יכולה לקבל הנחה של חצי מהחופשי חודשי החדש שלי, mm-hmm. ולקנות חופשי חודשי בחצי מחיר. או לקבל מספר ימים זהה למספר שלא מימשתי, מעין חופשי חודשי, אבל מספר ימים לפי מה שנשאר לי. Mm-hmm. נניח שלא ניצלתי שבועיים, אז אני אקבל חופשי, לא אקרא לזה חודשי, חופשי יומי למשך שבועיים. Mm-hmm. זה הדרך השנייה, והדרך השלישית זה לקבל טעינת ערך סבור, אבל כאן זה לא בדיוק בגובה שמגיע, כי ערך סבור הוא הסדר הרבה יותר רחב ולא מגביל. וכאן הוא יקבל 70% ממה שמגיע לו בערך סבור, ואז הוא יוכל לממש את זה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה.
1: אוקיי.
0: Okay. באיזה אמצעי תחבורה שהוא רוצה.
1: זה דרך האפליקציה, אני אתרגם את זה, ואז נעבור לאלה שנולדו במאה ה-20 ולא כל כך משתמשים באפליקציות, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: Моя собеседница говорит о том, что если вы хотите получить компенсацию, если вы хотите получить компенсацию, вам нужно зайти в аппликацию или RAFCAF онлайн, или HopOn, и нужно приложить просто ваш RAFCAF к этой аппликации, и у вас высветится, что вы имеете право на какую-то компенсацию, и тогда вы можете получить эту компенсацию нескольких видах. Или же вы можете получить, например, скидку в приобретении следующего ежемесячного проездного, допустим, в два раза, если у вас скидка в 50%, если вы не использовали 50% вашего ежемесячного проездного. Или же на 100%, сколько у вас там осталось. Или же вы можете получить скидку на приобретение ежедневного проездного. Ну, а если вы захотите получить это то, что называется вашим дигитальным кошельком на RAFCAF, да, когда собираются какие-то деньги, то вы сможете получить только 70% от причитающейся вам компенсации. Но это если у вас есть все эти аппликации. Сейчас я попросила нашу собеседницу объяснить, что делать тем, у кого аппликации нет, и кто, допустим, заряжает свой RAFCAF в магазинах или же в специальных автоматах. נניח, אנחנו לא כל כך אוהבים את האפליקציה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בכל מיני מקומות, חנויות וכדומה. מה אני צריכה לבקש מהמוכר, או נגיד מהמכשיר שמתאים לי את הרב-קף, אם אני רוצה לקבל פיצוי?
0: אז קודם כל, ברגע שאת מכניסה כמו שאמרתי, ברגע שמכניסים את הכרטיס לאחד המכשירים, או בבתי עסק על ידי מוכר, או בכספונטים, שזה, את יודעת, מכניסה את זה כמו כספומט, mm-hmm. אוטומטית זה אומר לך, את זכאית לפיצוי. Mm-hmm. וזה נותן לך את האפשרויות, ואת פשוט בוחרת מתוך האפשרויות, מה, איך את רוצה שזה יקרה. ואז שוב מצמידה את הרב-קו, וזה מתאים לך ישירות את האופציה שביקשת. אז מי שלא ממש מתחבר לאפליקציות, באמת או שיעשה את זה בבתי עסק, כמו שאמרנו, עם נציג, או שיבקש מאחד הילדים או משהו לעזור לו. אני לא רוצה להפנות לעמדות על הקו, למרות שאני ביקשתי גם מנציגים בעמדות על הקו לסייע למי שמגיע ולא מסתדר עם זה, כי אני לא מבטיחה שבכל העמדות על הקו יש באמת את המסופונים הרלוונטיים שיכולים לתת שירות, אבל אני הנחלתי אותם גם לנסות לעזור ולסייע לתת את זה, כי זה, גם אם מישהו יבוא אליי עכשיו, אני יכולה לעשות לו את זה בפלאפון שלי. ולכן זה משהו פשוט, אגב, זה משהו שאנחנו, זה היה כבר במלחמת עם כל אבי, אז אנשים כבר יודעים איך לקבל את זה, וראינו אחוזי נימוס מאוד גבוהים של ההחזרים האלה, ולכן אני חושבת שאני מאמינה שכל אחד יוכל לקבל בסוף את ההחזר.
1: אני אתרגם, ואז שאלה האחרונה. Майя собеседница говорит о том, что в тот момент, когда человек подходит к специальному аппарату, где он обычно заряжает свой RAFCAF и вставляет туда этот RAFCAF, сразу же автомат дает ему возможность выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию. Если вы заряжаете свой проездной через какие-то магазины, да, где есть какой-то представитель, вы можете и там сразу попросить получить компенсацию. Иногда бывают представители Равкава, которые находятся на остановках, ну и иногда можно и их попросить, но не всегда это происходит. Ну и вопрос, до какого момента можно получить компенсацию. Ад эйзе тарихов шарли кабелет апицуй, ки яхолиот бен адам ло мештамеш беходеш эзе, кмо студент, ледугма, ло мештамеш беходеш эзе беравкав, о нагид студентим шеквар сейму лельмод, о анашим шенимцаим ахшав бехуль, яш эзе шоу тарих суфи, שעד אז אפשר לקבל פיצוי?
0: אוקיי, אז אנחנו באמת הגבלנו את זה עד סוף 2026, כדי שלא נגיע למצב אחר כך שאנחנו כבר לא במנגנון ולא בתוך התהליך הזה. ולגבי מה שאמרת בהתחלה, גם מי שלא צריך לנסוע בחודש-חודשיים הקרובים, יוכל תמיד לקחת את האופציה של ערך צבור ולהשתמש בזה אחר כך. וסטודנטים גם, הם לא קונים את זה עכשיו, את יודעת, הם קונים סמסטריאלי או שנתי, אז הם יקבלו את זה לחוזה הבא. אז אין בעיה בכלל. אבל בעיקרון עד סוף דצמבר 26, זה המועד האחרון לקבלת ההחזרים.
1: כלומר, עד סוף הדצמבר 2026 אפשר להיות רגועים ולקבל פיצוי מתי שאנחנו רוצים.
0: נכון.
1: תודה רבה לך, שלומית עמוס, מנהל אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. תודה רבה.
0: Бесимха,
1: литраут. Литраут. Я переведу последний ответ моей собеседницы. Мы говорили о том, до какого момента можно получить эту компенсацию. И моя собеседница говорит, что до конца декабря 2026 года вы можете получить эту компенсацию. Это важно для студентов, например, которые сейчас не пользуются общественным транспортом, для студентов, которые уже закончили учиться. Они могут получить это как вот этот дигитальный кошелек на свой Равков, и если вы находитесь за границей, планируете какую-то поездку, не будете пользоваться вашим проездным, то у вас еще есть время, чтобы получить компенсацию. Мы беседовали с Шломит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. Вернемся к вам после небольшого перерыва. А сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему, о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем мы об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
2: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, да, то нет.
1: Не обязан.
2: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора, угу, или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указах министра труда, там, где прописывается шай лехаг.
1: Ага.
2: И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году, на осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
1: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, дает, не захотел, не дает. Или может, дает, не может, не дает.
2: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. Угу. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нету договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, то он праве дать или праве не дать, то есть на его усмотрение. Но если он дает, он должен давать всем.
1: И то сотрудникам, есть, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОФД Каплан?
2: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительно выпуск от день отдыха. Ага. То они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредников, кабланов, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
1: Понятно. Ну, я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен,
2: да,
1: подарок.
2: Да?
1: То есть, если,
2: да,
1: допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
2: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, празднику дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то для это является полная ставка. И 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем в Валенсии 300 шекелей.
1: Понятно. Да. Теперь давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну, вот в этот раз так хорошо получилось. Рош-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и вопрос, допустим, человек работает в воскресенье, это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
2: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных. В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на вообще на праздничные дни.
1: Так.
2: То есть, да,
1: то есть,
2: это
1: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, пришел на работу за неделю до Рош-Шана, ему не будут оплачены праздничные дни?
2: Да, работодатель имеет право не платить. Имеет право. Есть работодатель, который, несмотря на это, да, заплатит. Но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние, должен помнить, будет у нас в сентябре, то и четверг – это рабочий день. Должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу.
1: Он в четверг должен прийти на работу, и тогда ему оплатят праздничные дни. Окей.
2: Да, ему оплатят праздничный день пятницу при условии, что он работает 6 дней в неделю. Если он работает пятидневку, то, в принципе, пятницу, субботу ему могут не оплачивать. Очень важно дальше. И тот, кто получает зарплату глобально, оплата ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите. Работа в воскресенье, если у нас, значит, ну, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье – это работа в выходной праздничный день. Что это говорит о том, что работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник. Это 100% праздничный день, как обычный праздничный день, и 150% за саму работу в праздник. Итого, работники имеют право получить с первого числа 250%.
1: Ну, а если, допустим, работодатель говорит, окей, вы поработали в празднике, получайте 100% рабочих дней плюс выходной. Такое может быть?
2: И это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре. Такое может быть, если или в договоре, который прописан какие-то другие условия. То есть должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы праздничный день. То есть человек, как правило, он не хочет работать праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает праздничный день. И поэтому, и он, как бы, если он выходит, то ему должна быть какая-то компенсация. Или за...
1: Ой, вас очень плохо слышно.
2: Или отпускные дни, или стоимость отпускных дней.
1: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? То есть это уже не праздник.
2: Да.
1: И что тогда? Тогда как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
2: Как обычные часы, да.
1: Как обычные часы.
2: Да.
1: А когда вот... Как устанавливается?
2: Это, кстати, не заканчивается как как шаббат, на выходе муцей шаббат. Праздник заканчивается муцей в полночь. То есть не на выходе, как мы знаем, 7-8 часов вечера, как муцей шаббат, а считается в полночь. Ну, за пределы полночи он уже считается обычные дни. А если он выйдет в муцей хак, то до полночи может засчитываться его как адайна вода праздничный день. Может засчитываться как часы в праздничный день.
1: А вот если мы говорим о подвозке, допустим, праздник закончился в 7 часов, работника вызвали приехать к 7:30, общественного транспорта да. еще нет. Должен ли обязан. Предоставить он обязан предоставить работодатель да. Подвозку, даже несмотря на то, что в принципе да, еще полчаса и общественный транспорт начнет работать?
2: Да, да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально 30, нет, у нас 24 часа, то он обязан предоставить подвозку или заплатить за переезд. Там, работник может взять такси или еще вид транспорта какой, там, не знаю, поезд, и вернуть ему все расходы на транспорт. То есть работодатель обязан компенсировать работника на возврат всех расходов на проезд.
1: Окей. Переходим к Йом-Кипуру, да? Во-первых, да. Йом-Кипур начинается, ну, скажем так, да, раньше, чем все праздники. Общественный транспорт прекращает работать гораздо раньше, чем, допустим, в пятницу. Вот эрев Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
2: Да, существует. Во-первых, если оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8. Если есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее, которые, или там вот в области, я вспомнил, гостиничной области работы, то там человек работает достаточно, что он работает 6 часов, и получает надбавку как за 8 часов работы. То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот. Касательно, вот есть дополнительная надбавка от эры в Йом-Кипу. Дальше. Как раз праздничный, ну вот проезд, да, возврат денег за проезд. То если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть работодатель заранее должен подумать, предоставить подвозку, ну, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерии, и ему вернут эти расходы, естественно.
1: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные да. дни, праздничные дни, давайте самого, ну, вот такого простого, да, работодатель да, говорит, да. я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут да. Идти в отпуск, отдыхать. Я всех отпускаю в отпуск. Может ли сотрудник сказать, а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
2: Может. Но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холомоид не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу в холомоид. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса тех, которые работают по часам, или которые работают дневную работу, то работодатель вправе сказать, да, куда моет, закрытые офисы, закрытые магазины, и как бы, ну, нет, потому что это холя моет не является теми праздниками, холя моет, да, мы не говорим, да, первый день Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательны, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Ну, законодательство, оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать, да, вы не выходите на работу, и, ну, как бы вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, ну, сказать, что мы не работаем и все.
1: Ну, а если нет отпускных дней, допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, да, и истратил все свои отпускные дни на этот год, что тогда?
2: Да. Ну ничего тогда. То есть работодатели вправе не выводить работников в этот холомон. То есть получается, что работник...
1: То есть работник потеряет
2: работник в деньгах. Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель.
1: Okay.
2: То есть работодатель места не работает, офисы не работают. Uh-huh. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник они выводят. Все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. То это совсем другая уже разговор. Это уже дискриминация. Это по поводу того, что должна быть одинаковые права у всех работников. Но если сам офис закрыт, то нету никакой обязанности. Еще раз, мы говорим о том, что если это не прописано в коллективном договоре или в указе труда, или в конкретном договоре. То есть, как по букве закона, вот такое вот правило.
1: Если, допустим, все-таки предприятие работает в холемуэт, да?
2: Да.
1: Как считаются в холемуэт эти часы? Да? Должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
2: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы. Холемуэт Суккот, обычные работы, да, это праздничный день. Ну, там нет никакого там дополнительной компенсации, если работник выходит в холемуэт, там, допустим, Суккот, да, первый день Суккот или второй день Суккота. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы.
1: Понятно.
2: То есть закон не предусматривает какую-то дополнительную выплату касательно их. Ну, как еще раз я говорю, если это не прописано в коллективном договоре, всегда надо смотреть, на как работает работодатель, распространяется на него какой-то коллективный договор или указ министра труда и так далее.
1: Потому что может быть некая заниженная ставка, да, допустим, там только 6 часов работы в холемуэт и так далее.
2: Может быть, 6 часов работы получить за 8 часов, да, работу, может быть такое, да. Но это надо смотреть. То есть это все в индивидуальном случае осматривается, поэтому, как правило, нет. То есть человек получает обычные часы работы. Вот, РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йомену Хашвуид, предпраздничный день или перед день перед выходным днем, то... Человек, обычный день это 7 часов работы.
1: Uh-huh.
2: То есть он или работает 7, получает за 8 часов, а если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
1: Понятно.
2: А как ночью, как если человек работает ночью, то 7 часов это обычный ночной день. Ночь 7 часов, и после 7 часа уже оплачивают сверхурочные часы. Вот. И поэтому люди, которые трудятся в праздничные дни, должны понимать, что ставка у них, как я говорил, 150%, это только басис. На это еще есть дополнительные 2 часа, 175 и так далее, 200%. Но у них основной басис, это 150 плюс 100, итого 250. То есть 250 за первые 8 часов, потом за 2, там 275, доходит до 300%.
1: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отсчитываются дополнительные часы, и что делать, имеет ли право работодатель отпускать в отпуск весь коллектив или нет. Огромное вам спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Огромное вам спасибо за это разъяснение.
2: Спасибо вам и с праздниками.
1: С праздниками, с наступающими. Общественная организация «Латет» открыла сайт на русском языке, на котором пережившие Холокост могут оставить заявку на проект «Живем независимо». О сайте и о проекте мы поговорим с Марией Белоголовской, координатором проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Поздравляем вас с новым сайтом и поздравляем всех, кто хочет участвовать в проекте «Живем независимо», что теперь есть сайт на русском языке. Но давайте, прежде чем мы перейдем к сайту, немножко поговорим о самом проекте. В чем заключается этот проект?
3: Значит, мы помогаем людям, пережившим катастрофу, в адаптации жилья. Все, что связано с безопасностью, удобством. То есть в основном мы как бы больше всего делаем акцент на ванных комнатах, на проходах, то есть чтобы переживший катастрофу мог самостоятельно как можно дольше использовать все нужные объекты дома. Угу. То есть проходить сквозь проходы, если он на коляске или с олихоном, с ходунком, если чтобы он мог как бы купаться самостоятельно. Насколько можно дольше самостоятельно использовать все эти возможности.
1: Я так понимаю, что это возможно только если пострадавший Холокост живет в своей собственной квартире.
3: Нет, это не только. Угу. Критерии, по каким мы, так сказать, можем осуществить ремонт, это первое, он должен быть переживший катастрофу, второе, он его доходы не должны превышать 11 700 шекелей в месяц.
1: Включая аренду
3: от любой организации, которая помогает пережившим катастрофу, любые деньги из Европы, из Climate Conference. И третье – это жилье. Это либо квартира своя, собственности, либо съем больше 5 лет.
1: Допустим, пострадавший в Холокосте живет у своих детей.
3: Угу.
1: Что
3: хороший
1: тогда?
3: Вопрос. Есть, во-первых, каждое к нам обращение мы рассматриваем индивидуально.
1: Uh-huh.
3: Если переживший катастрофу, живет в квартире, допустим, сына, но он живет там один, uh-huh. то, в принципе, мы рассмотрим всю квартиру как его площадь, которую мы хотим сделать ее безопасной, да, и удобной. Если он живет с сыном вместе с его семьей, то мы постараемся обеспечить его пространство, то есть то место, где он проживает, переживший катастрофу. Допустим, его комната, его ванная комната, да, которой он только пользуется. Или uh-huh. не только он пользуется, но это его, ну, он тоже ей пользуется.
1: Uh-huh.
3: То есть не в комнате сына или дочери, или их семьи. Но опять же, это лучше всего к нам обратиться, и мы точно вам подскажем, что конкретно мы можем сделать и где.
1: Окей. Социальное жилье. Оно то, что называется михуцлитхум, да?
3: Смотрите, социальное жилье, если мы говорим про Амигур, Амидар, то здесь вступает в владение сам Амигур, Амидар. Они должны uh-huh. обеспечить безопасность и удобство в своих квартирах.
1: Uh-huh.
3: В хостелах точно так же должен обеспечивать анала хостеля.
1: Администрация,
3: спасибо.
1: Да.
3: Но если речь идет о рукоятках для того, чтобы которые устанавливают в душе или в ванной, или в туалете, которые помогают человеку подняться, либо удержаться, чтобы, не дай бог, не закружилась голова. А какие-то мелкие работы, то есть кроме безопасности мы также помогаем в удобстве, то есть если, допустим, триса не открывается или какие-то мелкие детали, кран течет, или что-то в этом роде, то мы можем с этим помочь, чтобы, допустим, человек не ждал, пока Амидар или Амигур ему с этим поможет, мы можем вступить, так сказать, в эту роль и помочь вместо.
1: Да, ну и, естественно, мы это не сказали, но я думаю, что стоит все-таки сказать, что вся эта помощь, она бесплатная.
3: Конечно. Мы помогаем людям, пережившим катастрофу, без какого-либо участия с их стороны. Даже если они хотят.
1: Теперь такой вопрос. Многие пожилые люди, в том числе и пережившие Холокост, очень часто переезжают на другие квартиры, потому как, допустим, их собственная квартира находится на высоком этаже. Вот какие-то лифты-подъемники в многоэтажном доме. Или наоборот, если пожилой человек живет в двухэтажном доме своих родственников, такую помощь вы оказываете?
3: Как я уже говорила до этого, каждая ситуация, она самостоятельная, она отдельная, она уникальная.
1: Uh-huh.
3: Но по большому счету есть два вида подъемников, да, есть кресло, которое поднимается, которое устанавливают на второй стороне от перил, напротив перил. Вот такую функцию мы не даем. У нас есть возможность помочь гусеничным подъемникам. То есть это если человек, он сейчас уже сидит на коляске инвалидной, uh-huh. и мы можем посмотреть. То есть нужно проверить обязательно, если подъезд и клеточный клетка между ступеньками, она подходит по размерам, так что можно было развернуться, повернуться и спустить или поднять человека. И, конечно же, должен быть кто-то, кто ему в этом поможет, потому что самостоятельно человек не сможет спуститься. Но да, мы можем предоставить такой аппарат, который опускает и поднимает, гусеничный подъемник он называется. Но нужно, понятное дело, посмотреть, нужно обязательно сделать визит. Все варианты, которые я перечислила до этого, помощь, которую мы оказываем, она всегда, всегда совершается только после визита нашего, либо нашего представителя, либо кого-то из нас, кто приходит посмотреть, увидеть действительно, сделать замеры, проверить, есть ли возможно помочь.
1: А еще один вопрос, который связан с тем, что, ну вот, допустим, человек воспользовался вашей помощью, а после этого, ну не знаю, или состояние ухудшилось, или он проживал в доме, который пошел на пину-бину, и может ли он обратиться снова?
3: Во-первых, он всегда может обратиться снова. Мы рассматриваем, повторюсь еще раз, каждую ситуацию мы рассматриваем отдельно. Не всегда есть возможность помочь еще раз, но если мы говорим, допустим, о состоянии здоровья, которое ухудшилось, и сейчас, допустим, тот ремонт, который делали, не подходит, и нужно сделать дополнительные какие-то починки, то мы обязательно рассмотрим эту просьбу, да, обязательно рассмотрим и дадим ответ. То есть никто не останется без ответа, это я гарантирую.
1: Вот теперь мы перешли к ответу, да, то, что называется, к сайту, да?
3: Да-да.
1: Я немножко посмотрела на сайт, там есть возможность подачи заявки, да?
3: Да.
1: На каком языке можно подать заявку? Как подается заявка?
3: Смотрите, там, в принципе, нужно внести очень малое количество данных. Допустим, тот, кто обращается, если это сам пережившая катастрофу или кто-то из его семьи, он оставляет номер телефона и свое имя, он может написать его на русском либо на иврите, как человеку будет удобно. И, то есть, этот запрос уже перейдет к нам. Есть также возможность послать нам WhatsApp, да, то есть тоже с этого сайта можно перейти и послать WhatsApp, либо я могу дать номер, и можно по WhatsApp задать вопросы, и там вам ответят или переведут вас к нужному оператору. Вот. Ну и также можно, помимо этого, можно еще обратиться к нам по телефону, как всегда, 6833, это наш номер, и получить ответ на нужный вам вопрос.
1: Может ли родственник подать заявку вместо самого пожилого человека?
3: Конечно, конечно.
1: То есть он должен указать, что он родственник такого-то и такого-то пережившего катастрофу?
3: Да, да, да. На сайте указаны, в принципе, там полностью указан весь процесс, который нужно пройти для того, чтобы получить нашу помощь, какие документы подать, и что конкретно мы можем сделать в квартире. И то есть туда можно даже посмотреть фотографии до и после, чтобы, так сказать, понимать, о чем идет речь. А также, да, может человек, конечно же, семья, могут сын, внук могут подать заявку за пережившую катастрофу.
1: Вот вы мне подсказали, когда мы с вами говорили до эфира, очень хороший вариант поиска вашего сайта, да, который даже может на самом деле заменить и ссылку, но ссылку мы тоже опубликуем. Но вы мне сказали, что можно найти ваш сайт очень и очень легко. Что нужно написать в Гугле?
3: То есть вы заходите в Google, пишете «Латек, живем независимо».
1: На русском языке?
3: На русском языке, да. Мы специально адаптировали и сайт, и все подходы к сайту на русском языке для того, чтобы нашим подопечным было легче нас найти. Вы пишете «Латек, живем независимо». Первая ссылка, которая выходит, это наш сайт.
1: Большое вам спасибо. Мария Белоголовская, координатор спасибо. Проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Большое вам спасибо.

повторная трансляция на Канрека. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумией.

0: Израильское время 11:06. Кан Река продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Ничего не меняется. В то же время, слава в тот же Богу. Час в нашей студии на Кан Река. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Валентина Соломенко. Напомню, номер телефона Кан Река 0722-801-003, 0722-801-003. У нас уже есть радиослушатель. Пожалуйста, мы готовы. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, я Сара. Я проработала на одном месте 32 года. Я груша. Моя заработанная пенсия 2735 шекелей и 2263 у меня битуах леуми. На закрытом счету у меня 40 тысяч шекелей. Я должна еще получить... Я уволилась с 1 января 26 года. Я еще должна получить пицуим 40 тысяч шекелей. Повлияют ли они мне на социальную надбавку? Я ее никогда не получала.
1: Нам придется повторить вопрос.
2: Пожалуйста.
1: Одну минуту, у нас немножко загрузка.
0: Сейчас, одну секунду, мы проверяем сейчас звук с нашими наушниками и вернемся к вам, уважаемые радиослушатели. Не отключайтесь, пожалуйста.
1: Да. Я с вами, я готова.
0: Вы слышите звук, все нормально?
1: Да.
0: Да, повторите, пожалуйста, если можно.
2: Я проработала на одном месте 32 года. Уволилась я с работы с 1 января 26 года. Я груша. Моя заработанная пенсия составляет 2735 шекелей. 2263 – это я получаю от битуах леуми. На закрытом счету у меня 40 тысяч шекелей. Мне еще должны... Пицуим 40 тысяч шекелей, ну, где-то примерно. Положена ли мне будет надбавка, социальная надбавка?
1: Смотрите, какая пенсия у вас, скажите еще раз?
2: Заработанная 2735.
1: 2735, я поняла. Может быть, какая-то частичная, небольшая надбавка вам еще будет, будет полагаться, еще небольшая. Мне очень трудно сделать расчеты в прямом эфире, но по вашим рассказам, может быть, там небольшая, но то, что вам даст вот эта небольшая надбавка, это уже будет выражаться в льготах, и поэтому подавайте в любом случае.
2: Понятно. Скажите, эти 40 тысяч будут влиять на социальную надбавку?
1: Ну, у вас уже не 40 тысяч, у вас 80 пицуим. Получается.
2: Но это пицуим, да.
1: Это не имеет значения.
2: Это не имеет значения.
1: Это не имеет значения. Хисхунот, то есть сбережение, это сбережение. То есть, получается, 41 тысяча не берется. В расчет это у вас получается как будто 40 тысяч. И коим образом это влияет? Это вам не даст полную социальную надбавку, но это не важно. Для вас очень важно, там даже несколько шекелей
2: социально.
1: Да, я об этом и говорю. Поэтому... Поэтому подайте документы.
2: Спасибо. Если да, то какие документы я должна подготовить? Я
1: понимаю,
2: буду подавать.
1: Да. У вас попросят справку о ваших сбережениях.
2: Так.
1: У вас попросят справку о пицуим, который вы получите.
2: Так.
1: У вас попросят расчетные листы за последние 3 месяца.
2: Расчетные листы за 3 месяца.
1: Да.
2: Расчетные листы за три месяца.
1: И хорошо принести справку о том, что вы закончили работу.
2: Угу. Об окончании работы. Одну минуточку об окончании работы. Последние 3 месяца перед увольнением я была на больничном. Так все равно эти три, все равно или до больничного мне тоже принести расчетные листы?
1: Нет, расчетные листы, я имею в виду, это не ведомство, это не Тлушейма Скорет. Я имею в виду расчетные листы банка, которые этого овервышав.
2: Овервышав.
1: Да.
2: Это то, что я получала, и то, что я расходовала. Да,
1: да,
2: или нет?
1: Это то, что у вас в банке.
2: Да.
1: Как вы смотрите, какие у вас операции происходят за эти последние три месяца, вот это
2: понятно.
1: Надо будет принести.
2: И справку за три месяца, да? Вот эта справка должна быть за три месяца, последняя.
1: Да.
2: Все, я поняла.
1: Сколько
2: вам
1: лет, простите?
2: Мне 78
1: поняла.
2: Лет.
1: Я поняла.
2: Все.
1: Успехов вам.
2: Спасибо большое. Шанатова.
1: Амин всем. Спасибо большое.
2: Чтобы был хороший год. Всего доброго.
0: Всего хорошего. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
3: Добрый день, Элла. У меня такой вопрос.
1: Добрый день.
3: Пенсионер может выехать за границу три раза в течение 72 дней.
1: Да? Нет. Три раза в год, и чтобы эти три раза в сумме не превышали 72 дня.
3: 72 дня.
1: Теперь это может быть один выезд, это может быть два выезда, это могут быть три выезда.
3: А максимально три выезда?
1: Максимально три выезда.
3: Теперь у меня такой вопрос. Если я выезжаю в конце декабря 26 года, и возвращаюсь в начале января 27 года. Вот эти дни января будут у меня считаться как выездом?
1: Да, конечно.
3: Спасибо вам.
1: Да.
3: До свидания.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго. Спасибо. Продолжаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Я в эфире?
0: Да.
1: Да-да, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Вам большое спасибо, во-первых, что вы ведете эту передачу и нам помогаете.
1: Спасибо.
4: Мне 66 лет. В феврале 23 числа мне исполнится 67. Мои действия, что я хочу уйти на пенсию. Но, уйдя на пенсию, я хочу продолжать работу. Я проработал в одной компании 22 года. И они не уволили, у них закрылась компания, и мне выплатили пиццуи, выплатили все. И я получил пиццуи, у меня был керамиштальбур, и я приобрел машину, Мазду 3. У меня такой вопрос. Выйдя на пенсию, сколько мне будет полагаться просто пенсия без добавки?
1: Я могу вам сказать, какое пособие вам будет полагаться. Не пенсия, а пособие.
4: А пособие, да.
1: Да. Сколько лет вы в Израиле?
4: Я в Израиле 35 лет.
1: 35 лет. Вы будете максимальное пособие, это 2757 шекелей.
4: 2757.
1: Угу.
4: И такой вопрос. И я не хочу получать добавку, а у меня есть возможность, то есть еще силы есть, я хочу продолжать работать. Сколько я могу получать максимум?
1: Зарабатывать вы имеете в виду?
4: Да, да, да. Кроме пенсии, что я получаю.
1: Пенсия не берется в расчет, она никак не влияет. Значит, мы говорим только о заработной плате. А какое у вас семейное положение?
4: Я этот рабак.
1: Рабак.
4: Я жил, да.
1: 10113 шекелей не влияет. То есть вы можете зарабатывать 10000 шекелей и получать пособие по старости.
4: Получать пособие по старости. Понятно. Все, у меня больше к вам вопросов нет. Огромное вам спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Пожалуйста. Спасибо большое за ответ. Продолжаем наш эфир. Добрый день. Здравствуйте.
5: Добрый день, меня слышно?
0: Да,
1: внимательно.
5: Здравствуйте. Будьте добры, у меня на 8 число записана очередь в Битуахлюми. Я получила разводную, то есть я сейчас с тем, что я являюсь матерью-одиночкой, или как это здесь, груша называется, с двумя детьми. Вот, я знаю, что... Ну, мне вот эти все там эти пособия, да, которые нужно... Вот я хотела уточнить, какие пособия, потому что я слышала два варианта. Вот это какая-то ахнаса и еще какие-то алименты, потому что у меня муж не является гражданином, и он алименты мне не платит. И плюс у меня там зарплата, у меня двое детей до 18 лет. Зарплата у меня там до 8-7 тысяч, как получается, потому что я по часам работаю, там плюс-минус получается разные цифры. Вот, и я хотела, уточнить.
1: Смотрите. Автохат Ахнаса вам не полагается, потому что вы зарабатываете 8 тысяч шекелей. Значит, автохат Ахнаса вам не полагается.
5: А в каких случаях она полагается?
1: Когда нет зарплаты, или она очень маленькая, 8 тысяч – это не маленькая зарплата. Это первое. Второе. Элементы мизунот, как через битуах люби, это только в том случае, если ваш муж тушав Исраэль, и у вас есть псагдин ле мизунот.
5: Это что значит?
1: То, что вы официально разведенные, и в суду были приняты, подписаны договор об элементах. У вас нет ни того, ни другого. Mm-hmm.
5: Окей.
1: Так как он не является жителем Израиля, я поняла.
5: Да, он не гражданин. И не был никогда.
1: И никогда не был. Значит, единственное, что в Тахатах-то сам можете подать, может быть, вам мизерное, там, несколько копеек, несколько шекелей, может быть. И то я сомневаюсь, я просто не могу сделать расчет. Но я думаю, что с 7 тысячами вы не сможете получать автохат Ахнаса.
5: Даже на двоих детей? Одна мама с двумя детьми? Это не важно, сколько детей? Там оно не делится на количество семьи?
1: Нет, оно не делится. Важно, сколько вы зарабатываете, а не количество детей. В данном случае.
5: Это я понимаю, что важно, сколько я зарабатываю. Но
1: подайте документы. Я просто не могу сейчас сделать в прямом эфире расчет. Может быть, вам немного будет полагаться. Подайте документы. Лучше подать документы и получить отказ, нежели думать, что вам было полагалось, и вы не использовали это.
5: Сейчас, а какие документы нужно брать с собой в Битуах Леуми? Тлуши за сколько месяцев?
1: Тлуши за 3 месяца. Заработную плату, да, справку о том, сколько часов вы работаете. Принести, у вас есть, я понимаю, что вы получили документ о разводе, да?
5: У меня в Тадзуте как бы статус новый уже.
1: А почему же вы только сейчас получили?
5: Да, да.
1: Окей, вы можете подать. У вас есть машина?
5: Нет.
1: Нет машины. Окей, я поняла. Попробуйте подать документы, хотя, может быть, очень маленькая сумма вам будет полагаться, может быть. Подайте документы. В принципе, с 8 тысячами я сомневаюсь, что вам будет полагаться. Подать документы лучше подать, нежели не подать, и потом думать, что вам полагалось.
5: А если полагается, то мне еще сказали, что я каждый месяц должна буду отправлять свой тлуш, да, в Битуах Леуми, о своей зарплате ежемесячной, да, такое
1: кто
5: тоже есть.
1: Кто вам такое сказал?
5: А тоже женщина, которая получает, как
1: Окей,
5: бы, тоже
1: каждый по-своему получает, каждый по-своему получает, у каждого по-своему, может быть, у нее разная заработная плата каждый месяц, и поэтому ее просят, хотя я сомневаюсь, что каждый месяц... ей необходимо, да я такого не слышала, но как попросят уже, вот так и будет.
5: И банковскую выписку, да, нужно туда за 3 месяца?
1: Обязательно за 3 месяца принести, какие у вас есть сбережения. А если нет сбережений, чтобы написали в справке, что у вас нет никаких сбережений.
5: То есть это еще нужно подойти в банк, то есть это не просто банковская выписка, нужна еще документ конкретно из банка, да?
1: Ну, нет, выписка тоже достаточно, если... Смотрите, я не могу вам сказать, какие непосредственно вам документы. Это начальная, как бы, база такая подачи документов. Если им что-то понадобится, они обязательно у вас попросят.
5: Хорошо, я поняла.
1: Успехов вам.
5: Еще.

0: узнавала, они не делают. А это я знаю. Они сказали мне.
1: Если они не делают, значит, у них нет... Это не государственная у вас служба.
0: Ну, это как Метапель, это на полугосударственная, это официальная фирма. Сейчас, ну, как бы, налоги все платят, но не Иштальмут. То есть, вот Пицуим они платят, там вот это все платят.
1: Окей.
0: А Иштальмут у них нет, они сказали.
1: Я не думаю, что вы самостоятельно можете сделать. Есть Керен Миналим, есть несколько кранот. Вы знаете, обратитесь к Керен Иштальмут, зайдите в интернет, посмотрите, как связаться с Керен Иштальмут, спросите. Я сомневаюсь, почему? Потому что Керен Иштальмут, он состоит из двух составных частей. Первое — это то, что вы платите, и то, что платит ваш работодатель. Угу. Вот, вот такой механизм Керен Иштальмут. А если ваш работодатель не платит, значит, вы не можете самостоятельно сделать. Может, у них есть какой-то другой биток, который они вам предложат, вот как Керен Миналим, и вот в такого плана.
0: Окей.
1: Вам стоит посоветоваться, может быть, вам какую-то пенсионную программу стоит самой сделать, это тоже может быть. Потому что такой Керен Иштальмут. Керен Иштальмут — это тоже своего рода
0: такая, накопление, да?
1: Конечно. Но оно не пенсионное, оно, конечно, не пенсионное. Но я думаю, что есть сегодня различные фонды, в которые вы можете оформить и собирать деньги.
0: Ну, если я хочу получать пособие, то об этом, ну, то есть я для себя решаю, что для меня важнее. Все, я поняла, хорошо.
1: Окей. Всего вам доброго.
0: Да, спасибо.
2: Всего хорошего, спасибо, Элла. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Добрый день. Да. И с наступающим Новым годом вас, Шана Това, вам и всем работникам РЭКа, здоровья и мирного неба нам.
1: Амин. Всего здоровья вам также.
3: Я вдова, живу в стране 33 года. Перешла с инвалидности на израхватик, мне 67 лет. Я получаю 2757 шекелей и шеерим за мужа 1379 шекелей. Я еще за мужа получаю с его страховки, с его пенсии 2550 шекель, 2550 шекелей.
1: Это пенсию вы получаете?
3: Да, он был на инвалидности 100%, если это имеет значение, я не знаю.
1: Нет.
3: И у него накоплений не было, это с его инвалидной пенсии я получаю 60%.
1: Я поняла.
3: 2550. Если сложить мою израхватик и шеерим, у меня получается 4136 бруто вместе с биторбрию. Мой вопрос: стоит ли мне подать? Мне дадут социальную надбавку?
1: Нет, вам не дадут, потому что у вас пенсия 2550. Нет. Пенсия, которая не влияет, это 1790.
3: Меня разница где-то 700-800
1: шекелей. Значит, 400 с чем-то.
3: 436.
1: Плюс 700 вот этих шекелей, это больше, чем 4375.
3: А, должно было быть не больше 4367.
1: Да. А у вас больше, чем 4375 шекелей.
3: Это самое большое,
1: это
3: что могут...
1: Это полтора пособия, плюс разница в пенсии, которую можно и которая у вас есть.
3: Эллочка, а скажите еще, может, и смешным показаться, но я хочу задать. А есть такое, вот, например, подать просто на льготы, нету?
1: Есть такое, да. Есть такое, можно попробовать подать просто на льготы, да. Это если ваша пенсия меньше, чем 4 тысячи, чем-то, да, вы можете подать.
3: А еще один вопрос. Вот у меня разница 700-800. А вот какая должна была бы быть разница, что человек может подать...
1: Никакая разница с первого шекеля влияет.
3: Да.
1: Если это была бы заработная плата, тут немного...

0: немножко другое. А вот с пенсии, с первого шекеля, а, разница, понятно. Все, что выше 1790 шекелей, с первого шекеля влияет.
1: Спасибо вам большое. Еще раз Шанату Вавами Тука. Спасибо. Амин. За консультацию.
0: Амин. Всего вам доброго.
1: Байк.
2: Мы продолжаем наш эфир. С нами Элла Гетсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Лиуми. Элла, еще раз здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
2: 0722-801-003. Мы переходим к нашему следующему радиослушателю. Здравствуйте. Добрый день.
3: Алло. Алло.
2: Да, это вы.
0: Да-да, мы с вами.
3: Добрый день. С наступающим, Шанат Ирван.
2: С наступающим.
3: Будьте добры, мне... Нужен ваш совет. В марте месяце умер мой муж.
0: Сочувствуем.
3: Спасибо. Ему был 91 год, мне 87. Ну, мы получали пособие, социальная надбавка. Все в порядке. Потом, когда он умер, первый месяц мне перечислили по потере кормильца там какую-то энную сумму. Я посчитала, что мне, так сказать, автоматом пересчитают как одиночки с социальной надбавкой. Оказалось, не так. Когда меня перечислили, мы пошли потом в Битуах Лиуми, дали нам целую кучу справок, мы заполнили, все, пособия нет. Опять позвонили, оказалось, что надо еще... Извините, я постараюсь побыстрее. Оказалось, что надо еще справку с банка, что у меня нет бизнеса. Значит, все, дали справку, начислили. Ну, 4,460, но так, как положено. Вот. Теперь мне надо было переоформить все на себя, и Арнону, и электричество, и все. Когда пошли в Арнону, сказали справку с Битуах Лиуми. Опять пошли в Битуах Лиуми. Девочка там сидела. Она говорит, вам не положена скидка на Арнону. Почему? А потому что вы здесь не работали. Не работала. Но мы же получали. Получали. Нет,
0: ерунда
3: не
0: какая. Боже мой, какая это... ерунда. Какой довод.
3: О чем вы говорите? Это еще не все. Это еще не все. Вы знаете, мне трудно поверить в то, что это со мной случается. Мне кажется, что я первая, которая оказалась в такой ситуации. Короче говоря, она говорит, нет, вам не положено все, идите, а что делать? Идите работать. Ну как работать? 87 лет.
0: Совершенно. Да ну ерунда идите какая. Работать.
3: Ну на наше счастье, кто-то там услышал, а я была зятем, он говорит, ну так дайте ей направление на работу, она пойдет работать. На наше счастье, кто-то там услышал, подошли, кое-как, значит, так потыкали, дали нам какую-то справку. Короче говоря, с этой справкой пошли, оформили Арнону. Это первая серия. Теперь вторая серия, электричество. Пришел счет без скидки, которая положена нам. Опять, значит, звоним в Битуах Лиуми, говорят, что нет, вам не положено. А почему не положено? Вот если бы у вас было четверо детей... младше 18 лет, тогда положено.
0: Боже мой.
3: Так вам не положено. Вот что мне делать в такой ситуации, пожалуйста, подскажите.
0: Значит так, первое, что вам сделать, пойти в Битуах Лиуми, взять справку, что у вас есть социальная надбавка.
3: Угу.
0: Это первое, что так. сделать. Угу. Во-вторых, я понимаю, что у них еще... В любом случае Битуах Лиуми будет переводить списки. Он это делает, по-моему, два раза в год. Будут переводить. Вы просто еще не находитесь в этих списках. Поэтому получается... То есть, предположим, если у вас в марте, а в июле или в августе они переводят списки, только тогда они увидят, что вам, да, полагается скидка. Это ответы, которые вам дали, это просто, как говорят на иврите, «le пантеон».
3: Я в диком шоке, вообще
0: я понимаю, да, это не единственное место сегодня, к сожалению, которое дают такие ответы.
3: Да, я понимаю, но когда это случается с тобой...
0: Я все понимаю.
3: Значит,
0: еще раз, возьмите справку о том, что вам полагается социальная надбавка.
3: И куда эту справку дать,
0: дети? Попробуйте пойти опять в Хеврат Хашмаль. Мы же говорим про Хеврат Хашмаль, что да, у вас с Хашмалем проблем. Да, попробуйте прийти туда. Они могут вам сказать, что мы должны подождать списки. Могут такое сказать. Может
3: они говорят, что только Битуах Лиуми список. Мы не принимаем никакие справки.
0: Окей, значит, вам надо подождать, и потом вы ретроактивно получите Экзер. Ну, да, вам, скажите, вам вернут.
3: Скажите, они, а может быть такое, что они мне начислили не пособие по старости, а пособие по потере кормильца?
0: Вы работали в Израиле?
3: А?
0: Вы работали в Израиле?
3: Нет, нет. И он не работал. Мы приехали уже в возрасте.
0: В каком? Сколько лет вам было, когда вы приехали в Израиль?
3: Мне было 59.
0: А ему?
3: А ему было почти 60. Не 59, не 55, а ему почти 60.
0: Но не было 60 лет.
3: Нет, не больше 70.
0: Не больше 60.
3: Нет, не больше. Не больше. Там
0: и вы не работали?
3: Нет, и он не работал.
0: Угу.
3: Мы не работали.
0: Я понимаю. Значит, кицватшири. Но кицватзикна... И вы никогда не работали? Вы получали вместе пособие, когда ваш супруг был в жизни, при жизни?
3: Да. Мы все время вместе получали. Прожиточный минимум получали. Потом вот пособие после 80. Мы все время получали на пару.
0: Вы кицватшири получаете. Вы не получаете пособие по старости. Но это не имеет никакого значения.
3: Не имеет, да? Нет. Я почему-то подумала...
0: Что это не имеет никакого значения. Это не имеет значения. Вы получаете пособие, и что имеет значение, это социальная надбавка.
3: Ну, социальная надбавка, видимо, есть, потому что у меня вот эта вот справка...
0: Окей,
3: там вот...
0: есть социальная надбавка, значит, и если у вас есть терпение, то подождите, пока придут списки, вы будете в списках, и все будет в порядке.
3: А, социальная надбавка — это 2135, да, на одиночку?
0: Ну да, 325, примерно, да. Вместе, я вам не могу сказать отдельно, вместе ваши пособия.
3: Нет, у меня пособие 4460 минус 123. Правильно, это все правильно.
0: Да. Это пособие с социальной надбавкой. Не заморачивайтесь, какое оно, шейрим или пособие по старости.
3: А я подумала, что это
0: нет,
3: имеет
0: значение. Нет, вас это не должно касаться, вы не должны думать об этом. Главное, что у вас есть социальная надбавка, и это будет переведено. Просто списки еще не пришли, поэтому у вас нет этой льготы.
3: Но они первоначально исключили же меня.
0: Нет, ну так получается, это так получается, это не только ваш случай.
3: Ой, боже мой, я... Понятно.
0: Это не только ваш случай. В данном случае тут и ответы меня поразили, которые вам дали. Это другое дело.
3: О чем вы говорите? Мы вообще в шоке. Вся семья и все вокруг. В шоке. Это полгода мы не можем прийти в себя. То меня отправляют на работу, то мне говорят, что у меня должно быть четверо детей до 18 лет.
0: Это Верие? Вот. Это Верие? Или ты в Бетуахлюми?
3: Это Бетуахлюми, Бершева.
0: А, окей.
3: Петрохлюми Бершева.
0: Я поняла.
3: Там сидит девочка, которая отправляет, она видит меня. И она говорит, что вам надо идти на работу.
0: Правильно.
3: Иначе вам ничего не положено. Ну, вот так вот.
0: Да.
3: Такие пкидот сидят и делают законы, так скажем.
0: Да, к сожалению, спасибо, это не единственное место. Да,
3: я понимаю, что куда ни кинь, везде проблемы, но когда вот это вот касается уже в таком возрасте, и все это пережить, это ж, ну, я не буду занимать время. Элла, они должны дать Бетохлюми справку, что у меня есть социальная надбавка?
0: Да.
3: Именно эту справку?
0: Да.
3: Да?
0: Да.
3: Угу. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
3: Спасибо за совет.
2: Всего доброго. Спасибо большое. И еще один радиослушатель, пожалуйста. Добрый день.
4: Добрый день.
2: Пожалуйста, говорите.
4: Я хотел бы узнать, моя дочка закончила Шарут Леуми. И теперь она не собирается пока что работать, она готовится к поступлению в университет. Она должна платить что-то в Битуах Леуми.
0: Да, конечно. И надо заполнить бланк. Дивуах Рав Шнати он называется. И она должна будет платить в Битуах Леуми взносы.
4: Хорошо, а если она уезжает учиться за границу?
0: Это не важно. Она должна будет платить как... Она же не собирается уезжать из Израиля, правда?
4: Нет, если она будет учиться за границей...
0: Я поняла, но она учится за границей. Она не собирается навсегда уезжать из Израиля. Она просто едет...
4: А,
0: на учебу. Значит, сейчас она будет платить не как студентка, а просто как неработающая. А когда она начнет учиться, привезете справку из того места, где она будет заниматься, и она будет платить как студентка.
4: Большое спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания. Элла, уважаемые радиослушатели, мы делаем еще один перерыв на музыкальную паузу традиционно и возвращаемся в эфир.

0: Песня о том, что, в общем, ожидаемо. О дожде. Вопрос, когда...
1: Подождем. Обещали нам?
0: Нам обещали, но не все страны дождались дождя. Подождем. Продолжаем наш эфир. С нами Элла Гидсон. И кто следующий из радиослушателей? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Мне 5 год. Я получаю пособие по старости и социальную надбавку. Я знаю, что мне положен отпуск 72 дня. Но у меня...
3: Какой отпуск вам положен 72 дня? Что вы имеете в виду? Что значит положено? Вы имеете право выехать на 72 дня без того, чтобы без нанесения ущерба вашей социальной надбавке. Это вы имеете в виду?
2: Да, да. Но у меня такая ситуация. У меня дочь в России должна сделать операцию на позвоночнике. Она мать-одиночка, у нее 4-летний ребенок. И там, конечно, нужна помощь ей. Я могу взять один отпуск вот до Нового года и, не выезжая оттуда, взять второй отпуск по состоянию ее здоровья?
3: Да, нет, тут состояние ее здоровья не играет роли. Мне тяжело это говорить, но это, к сожалению, так. Это не берут в расчет этот факт, что с ней... Закон есть закон, что вы можете 72 дня в году пробыть за границей, и это не повлияет. Так, как вы сказали, не будет влиять.
2: А если я... то есть я могу вот только до Нового года, я обязана выехать?
3: Нет, вы не обязаны. Вы можете взять до Нового года, а потом после Нового года. Это получается как 2 выезда.
2: Но я не без выезда из России.
3: Я поняла тебе. Я сказала, что без выезда.
2: А как это оформить? Потому что я ездила 18 числа в Бетохлюни. Там я, в общем, вышла, я ничего не поняла.
3: Не надо оформлять. Надо просто сообщить, что вы уезжаете такого-то, такого-то числа. И когда я вернусь, я сообщу, или примерно возвраты, дату примерного возврата можете записать, но оформлять не надо, просто надо сообщить об этом.
2: Ну вот я поехала сообщить, она мне сказала, что будет штраф, что если я не вернусь через 72 дня, то все снимут, что там давали, и еще какой-то штраф я заплачу.
3: Окей. Я думаю, что... Вы на каком языке с ними говорили?
2: Она на русском говорила, она моя пкида говорила на русском.
3: Но она... И вы ей сказали, что вы хотите совместить 2 года?
2: Да, она сказала, я не хочу слышать никаких причин, но я по состоянию своего здоровья, я не могу выехать и въехать, и ни по деньгам, ни по здоровью тоже. То есть я вот хочу им помочь, потому что она мать-одиночка, у нее вообще
3: там никого нет. Окей, это не имеет значения, опять же. Есть закон, который говорит 72 дня в году. Вы можете выехать в конце года. Значит, это будет считаться, что вы выехали в 26-м году и в 27-м продолжить ваше пребывание там. И это в порядке.
2: Да, то есть я могу покупать билет, выезжать, и когда приеду, у меня проблем не должно быть, я должна явиться в Бетохлюми, что-то там предоставить, билеты там или что?
3: Билеты не надо предоставлять, просто вернуться и сказать, что вы вернулись, вот это мой даркон. Хотя, может быть, вас даже вызовут, если вы не пойдете сами, но... Я бы написала бы письмо, что такого-то, такого-то числа я выезжаю. Примерный приезд будет такого-то числа.
2: Это в личный кабинет надо написать, да?
3: Как вам удобно, или в личный кабинет, или самим пойти, или как вам удобно?
2: Я не поняла. Я после приезда должна... Ну, я, естественно, что
3: До приезда вы должны сообщить, и после приезда вам придется прийти и сообщить, что вы вернулись.
2: Угу. Но обратный билет я не должна предоставлять, потому что там сложно сказать мне сейчас. Вот я должна вернуться в начале марта, получается. Вот я в октябре уеду, 23 октября.
3: Сделайте, пожалуйста, расчет. Я вам сказала, как... Угу. 72 дня до и 72 дня после.
2: Хорошо. Хорошо, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
0: Прежде чем перейдем к следующему радиослушателю, вопрос из нашей группы. Я работающий пенсионер, полагается ли мне скидка на Арнону и в каком размере? Возможно ли получить справку из ШУР, из Битуохлиуми онлайн, или мне надо физически идти
3: туда? Я не знаю, о чем он говорит, или он получает социальную надбавку, не получает социальную надбавку. Если получает, то это другой вопрос, если не получает, тоже это другая скидка, то есть надо проверить это, надо больше
0: информации.
3: Больше информации.
0: В очередной раз просим. Хорошо, переходим к радиослушателю. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста.
1: Добрый день. Будьте добры, пожалуйста. Вопрос такой. Я на пенсии 17-го года, жена 14-го. Моя пенсия составляла 2300, жены 1200.
3: Вы говорите про пенсию или про Битуохлиуми?
1: Пенсия. Моя, и все. И жены пенсия 1200. Мы вышли на пенсию по возрасту. Приехали в страну в 1994 году. Можем продолжать?
3: Какой продолжать? Вопрос?
1: Значит, попробуем. Мы звонили в Битуохлиуми, и нам отвечали по поводу автохаса в течение нескольких лет, что нас, ни нашей фамилии, ни Теудадзеутов, нет на право получения автохатахнаса. Мы в прошлом году, когда уже нам говорили, что это просто какая-то насмешка, видимо, ну как не может быть, мы пришли с женой к соцработнику Макаби, объяснили, она сказала, быть такого не может, и позвонила в Витохлиуми их своей знакомой хорошей, чтобы по-быстрому получить ответ. Нам ответила эта женщина из Витохлиуми: нас нет в списках Битуохлиуми, нет нас и Теудадзеутов, имен и адреса. Тут же она занялась этим, и нас вынесли, и мы стали в списках. До этого нас не было.
3: Не было ничего, я не понимаю, что значит.
1: Нам, как людей, как граждан Израиля, мы не были в списке Битуохлиуми, вообще не числились.
3: Вы получали пособие?
1: Ничего мы не получали, никакого пособия.
3: Одну минуту. Да. Одну минуту. Мы говорим сейчас про Битуохлиуми. Сколько лет вам день приезда было?
1: Приезд мне было 44 года.
3: Окей. В 67 лет вы начали получать пособие по старости?
1: Нет, я не получал пособие.
3: Почему?
1: Я еще раз объясняю. Я получал пенсию, и от Битуохлиуми, я не знаю, как это, пособие?
3: Пособие.
1: Да, пособие.
3: Получали?
1: Пособие, видимо, да.
3: А чего, а что вы не получали?
1: Моя сумма общая была.
3: Нет. Вы говорите, я ничего не получал. А что нет, вы...
1: Будьте добры. Я получал пенсию и пособие Битуохлиуми, которому давали людям, проработавшим столько-то лет, пробывшим в Израиле столько-то лет.
3: Окей. 2757 шекелей.
1: Точно.
3: Да. А что вы не получали? Вы не получали социальную надбавку?
1: Да, мы не получали.
3: А вы подавали надбавку? Документы на социальную надбавку?
1: Вот, мы обращались в Битуохлиуми, и нам сказали, мы называли свою фамилию Теудадзеут.
3: Оставьте фамилию Теудадзеут.
1: Нам сказали, что нет, нам не положено. Отвечали.
3: Не надо не отвечать, положено. Надо подать документы. Надо заполнять бланк.
1: Мы получали справку.
3: Не надо получать справку, надо подать...
1: Ну, хорошо, хорошо, я с вами согласен. Но, опять, нас не было в списках, не несли...
3: Не может быть в списках, если вы не подавали, не заполняли бланк. Когда люди... Надо получать, надо подавать документы на получение пособия по старости с социальной надбавкой. Социальная надбавка автоматически не выплачивается.
1: Давайте себе представим,
3: давайте,
1: что я говорю вам правду, что я говорю вам правду.
3: А я вам верю.
1: Что нам соцработник наш сказал при нас, разговаривал с Битуохлиуми, и нам сказали, мы сейчас вводим вас, и вы тут же можете подавать.
3: Никогда уже... Да, подавать документы, да. подавать, да. А если вы не подавали, вы не могли получить быть в списках.
1: Мы не могли подавать документы, нас нет в Битуах, Люми.
3: Как же нет, если вы получаете пособие? В Битуах, Люми, в списках вы не можете не быть, если вы получаете пособие.
1: Послушайте, это дикий случай, но я еще раз говорю.
3: Нет, нет, такого нет.
1: Нам объяснили четко на русском языке, вернее, даже не, извините, на иврите, что нас ноябре месяце прошлого года вносят в список. Понимаете?
3: Нет, я не понимаю, потому что в списке не вносят без того, чтобы вы заполнили бланк. Нет такого, чтобы вас вносили в список. Это значит, что каждый позвонит и говорит: я получаю пособие, внесите меня в списки получающих социальную надбавку.
1: Вы не понимаете. Я позвонил и спросил, могу ли я подать документы. Мне сказали нет.
3: Это другое. А почему звонят и говорят: нет, надо подавать документы? Я всегда говорю, и получить ответ в письменном виде.
1: Зачем я буду идти в Битуах Леуми, если мне говорят, нет, вам не положено?
3: А это другое дело. Откуда она знает, вам не положено?
1: Я не знаю, откуда.
3: А вы не знаете, откуда. Окей, я думаю, мы с вами идем по пятому кругу. И так. Мы с вами не придем. Вы сейчас получаете пособие по старости с социальной надбавкой?
1: Да.
3: Все?
1: С этого года. А где прошлые 9 лет?
3: Значит, вы не Почему подавали не документы.
1: Опять 25. Опять круг. Я объясняю вам, мне сказали, нет смысла подать документы.
3: Ну, если они сказали, нет смысла, а что же делать? С кем вы будете бороться?
1: Ой, с кем?
3: А как вы сейчас получаете? Какая у вас пенсия, еще раз скажите?
1: 2300.
3: А у жены?
1: 1200.
3: А вместе это сколько?
1: Это 3400 шекелей.
3: 3400 шекелей. То есть у вас на 1200 шекелей больше, чем можно. А ваше пособие вдвоем сколько?
1: Послушайте, мне кажется, после звонка у меня вообще все заберут. И пенсию тоже. Понимаете?
3: У вас никто не забирает после звонка нашу передачу. Я не думаю, что Битуах Леуми посадит кого-то, чтобы сидели и слушали нашу передачу.
1: Да, я понимаю. Скажите, я могу каким-то образом записаться на прием к руководству для обсуждения этого вопроса? Чтобы я не шел к адвокатам, суд не подавал и прочее.
3: В суд не подавайте, вам не поможет. Жалко ваших денег. Вы можете записаться к кому угодно.
0: Понятно.
3: Конечно.
0: Спасибо. Пожелаем удачи и спасибо большое за ответ. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Спасибо, уважаемый радиослушатель. У нас есть еще время. Добрый день. Здравствуйте.
4: Я приветствую вас, Элла. Уважаемая Элла и все, кто в студии, и все, кто нас слышит. Вам, как всегда, здоровья, здоровья, здоровья.
3: Амин, амин, амин.
4: Живите долго. Элла, уважаемая Элла, я в прошлом эфире спросила, задала вопрос за сестру, ей 67 лет, напомню. Она получает по старости и пособие прожиточный минимум. Был вопрос, что сколько она может зарабатывать, хочет пойти работать метаполитом. Вы сказали 3300.
3: Я сказала 3236.
4: 3000, да, 3000. А я вот что хочу вас спросить. Почему разная такая информация? А в Битуах Леуми, когда спросили, они сказали, можно зарабатывать 3700. Вот это
3: сколько?
4: Хотела спросить. 3700.
3: 3700 это на пару.
4: А, это на пару, да?
3: Да.
4: А то мы задавали точно такое же, что на одна все, на несколько ей зарабатывает.
3: На пару 3786, на одного человека 3236.
4: Большое вам спасибо.
3: Всего доброго.
0: У нас еще один радиослушатель. Пожалуйста, Элла, пока переводит радиослушатель, есть такой вопрос тоже в нашей группе. Элла, подскажите, пожалуйста, может ли быть повышен процент инвалидности по мобильности после 67 лет? Стоит ли подавать документы?
3: Это вопрос... Или он... хочет повысить проценты инвалидности ног. Это делается не в Битуах Леуми, это делается в Минстрада Бриют. Угу. Это там надо узнать, и я не думаю, что можно после 67 лет.
0: Понятно. И последний вопрос тоже. Влияет ли единовременная выплата оздоровительных, которая отражена в расчетном листе, Тлушмаскорот имеется в виду, на право получать ашламат ахнаса, то есть социальную надбавку?
3: Является.
0: То есть влияет это на...
3: Да,
0: на
3: влияет.
0: Это? Да. Понятно. Элла, мы подошли к концу. Сегодняшний эфир был тоже непростым, собственно, как это бывает практически всегда. Спасибо за терпение, за знания.
3: Всего доброго.
0: Уважаемые радиослушатели, всем более легких ситуаций, конечно. До встречи в следующую среду. Спасибо большое. С вами была Элла Гидсон, Таня Барская, Елена Черкасова, Валентин Солоненко. И оставляем вас с музыкой. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.